на месте усадьбу, но впоследствии передумал. Уже в процессе строительства здание было перепроектировано в доходный дом. Это и стало причиной исчезновения с фасада лепнины, рустовки и сложных обрамлений окон второго этажа. А вместо конюшен на первом этаже был устроен склад. Сводчатые подвалы здания тоже привлекали внимание купцов, желающих снять помещение в доме Юсуповых под лавки. Первым арендатором стал нижегородский купец-меховщик Кожелев. Он занял под торговлю мехом первый этаж здания. В этом же доме находилась мастерская театрального парикмахера Антипа Григорьевича Стрепетова. Его имя вписано в историю русского театра во многом потому, что 4 октября 1850 года его подмастерье нашел на ступенях дома грудного ребенка. Подкидыш оказался девочкой, которую Стрепетов воспитал как родную дочь. Полина Стрепетова выросла и стала выдающейся русской драматической актрисой. По-другому и быть не могло. Не только приемный отец девочки работал в театре. Приемная мать Елизавета Ивановна вместе со своими сестрами и братьями служила в крепостном театре Шепелева. Была актрисой, обладательницей сопрано, пела в опере. Доходный дом Юсупова благополучно пережил революцию и последующие исторические события. Сохранил до наших дней свое первоначальное архитектурное обличие. Форма окон первого и второго этажей одинаковые, прямоугольные с полуциркулярным завершением. Но оконные проемы первого этажа шире. Разделяет этажи пояс с прямоугольными нишами. 19-й дом на Большой Покровской – памятник архитектуры середины XIX века и процесса постепенного упрощения дворянского стиля.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Фильм «Человек ниоткуда», снятый Эльдаром Рязановым на киностудии «Мосфильм» в 1961 году, ждала, увы, короткая прокатная судьба. Картину и так выпустили малым тиражом, а вскоре положили на полку и запретили. Возможно, по мнению киноруководства тех лет, Рязанов переборщил в фильме с новаторством и эксцентрикой. Возможно, подействовал своеобразный юмор картины, воспринятый как прямое оскорбление. Известно только, что фильм сначала разгромили в рубрике «Письма читателей» в газете «Советская культура». Позже выяснилось, что автор текста не некий читатель, научный работник Данилян, как было напечатано, но профессиональный кинокритик, зав. Отделом газеты Шелуновский. А потом главный советский идеолог Суслов, выступая на партийном съезде, назвал «Человека ниоткуда» картиной безыдейной и малохудожественной. Фильм был немедленно запрещен к показу. История о диком человеке с гор, попавшем в Москву начало 60-х, вернулась к зрителям только в 1988 году. Картина «Человек ниоткуда» дает уникальную возможность посмотреть малоизвестные работы совсем еще молодых Сергея Юрского, Юрия Яковлева и Людмилы Гурченко.
4: Ты только понял, какую чушь ты там нес.
5: Стыд и срам.
4: Произвел хулигана в начальнике только потому, что у него крепкие кулаки. Ну, это же... Расшаркивался перед ним. Ну, это же черт знает что. Ну-ка, подержи. Ну, и вообще, с твоими представлениями о жизни тебе действительно нужно было попасть на другой конец света. А у нас изволь вести себя посознательнее, понятно?
5: В нашем племени у всех такие представления.
4: В вашем племени. Господи. Вообще, ты совершил известную ошибку. Решил, что можешь руководить, не умея работать.
5: Даже я думал, если я буду начальником, я стану человеком.
4: Вот впредь изволь поступать наоборот. Сначала стань человеком, потом уж будь начальником.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Истоки этой фамилии могут восходить к церковному имени Макарий, от греческого «макариус» – «блаженный», «счастливый», которое пришло на Русь в X веке с христианством. Кроме того, в основе фамилии Макаров может лежать прозвище «Макар», а «макарами» называли жителей Рязанской губернии. Рассказывали, что однажды в Кодомском уезде Рязанской губернии Петр I встретил трех макаров подряд, и будто бы он сказал жителям уезда в шутку: «Будьте же вы все макары!» Так или иначе, прозвание это за ними закрепилось. Мирские имена или прозвища нередко полностью заменяли имена крестильные даже в официальных документах. И неудивительно, что за потомками закреплялось отчество, которое было образовано именно от прозвища отца. В русских памятниках письменности Макаровы упоминаются с 15 века.
2: Все материалы для программы подготовлены сотрудниками доверительной компании.
3: Что будет, то и будет, пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира, я обошел полмира.

знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по городам и не имел пристанища и крова. Но возвращался как домой в простор меж небом и Невой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал, но иногда

Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки.

0: Радио «Образ». Все образуется.
1: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных истории Павлова. И сегодня речь у нас пойдет о борьбе половчан со своим бывшим помещиком графом Дмитрием Николаевичем Шереметьевым и роли в этой борьбе крестьяна Федора Михайловича Ворыпаева, одного из первых павловских мануфактуристов. Итак, в 1861 году, после отмены крепостного права, главная вотчинная контора графа Шереметьева составила уставную грамоту, документ, по которому должны были быть размежеваны имущественные претензии крестьян и помещика по отношению друг к другу. И половчане были, в общем-то, неприятно удивлены. Оказалось, во-первых, что оброк повышается с крестьянина с каждого на 3 с лишним рубля по сравнению с крепостной эпохой. Более того, граф прибирает к рукам практически все менее или более выгодные статьи доходов и все основные объекты местной инфраструктуры. В руки графа переходила, например, полностью рыбная ловля на Оке и соседних с ней водоемах. Переходила ломка гипса. Не секрет, что, в общем-то, и территория западной части и южной части Нижегородщины она изобилует залежами гипса, в том числе достаточно высокого качества, так называемого алебастра. А в руки графа переходило здание бывшей вотчинной конторы, которую он на свои деньги не покупал, а купил на деньги крестьянского общества. Переходил ему, например, бечевник, это полоса вдоль берега, которая предназначалась бурлакам, чтобы они могли тащить суда по реке. Переходили в распоряжение обе торговые площади села, даже здание приходского училища. Зачем оно нужно было графу, не очень понятно, но вот согласно уставной грамоте оно тоже должно было перейти ему. Более того, чего уж крестьяне попросту столбенели, до них было доведено, что на тех землях в Павлове, которые переходят графу, они свои постройки, то есть жилые дома, должны снести. На это, правда, давался срок, несколько лет, но от того это становилось немногим приятнее. Разумеется, что в Павлове, особенно среди людей богатых, назрело возмущение. Половчане решили с графом судиться. Был нанят человек, который должен был эту тяжбу с графом осуществлять. Фигура весьма незаурядная. Бывший графский крепостной из того вот самого окраинного для нижегородских вотчин Шереметьевых села Панино. Человек, который из рядовых крестьян стал одним из виднейших деятелей вотчинной администрации графской, причем не на местном, а на центральном, на питерском, московском уровне. И человек, в честь дочери которого названа одна из улиц Нижнего Новгорода. В общем, человек этот был Прокофий Григорьевич Суслов. Улицу Надежды Сусловой все, я думаю, представляют. Прокофий Григорьевич, помимо того, что воспитал двух известных дочерей, Надежду врача и Аполлинарию Суслову, роковую даму, известную своими отношениями с Достоевским, а потом неудачным замужеством за Василием Розановым, он воспитал еще и сына Василия, который известен гораздо менее, но получил юридическое образование. Что касаемо самого Прокофия Григорьевича, то это была, что называется, изрядная выжига. Дело в том, что еще будучи управляющим центральной вотчинной конторой перед отменой крепостного права, Прокофий Григорьевич, прекрасно зная, что половчане, как и остальная сельская Россия, скоро должны быть свободны, предложил графу отпустить их на свободу заранее, взяв за это, так это, 1 000 000 рублей с Павлова. Фокус этот не выгорел, до половчан уже тоже слухи доходили, что освобождение вот-вот состоится. В 1861 году Прокофий был графом уволен, после чего он меняет фронт и переходит на сторону крестьян. Причем одним махом ведет тяжбы не только половчан с графом, но и жителей Иваново с графом Дмитрием Шереметьевым. Тем более, что Прокофий Григорьевич перебрался к тому времени в Иваново и стал шуйским купцом. Берется даже помогать и богородским крестьянам в их тяжбе уже с дворянской ветвью Шереметьевых. Надо сказать, что действовал не в одиночку. Половчане ему активно помогали. И здесь наиболее активными деятелями стал как раз два человека, Федор Михайлович Ворыпаев и его кум, выходец из местных канатопрядильщиков, Николай Петрович Сорокин. Впоследствии они станут злейшими врагами, но тогда они еще действовали заодно. Половчане что называется, обходили кучу инстанций. Трижды в течение 60-х годов прорывались на прием к министру внутренних дел. Стучались в двери к людям влиятельным и к Павлу Ивановичу Мельникову, и к бывшему товарищу министра внутренних дел, одному из творцов крестьянской реформы, Николаю Алексеевичу Милютину, и к историку Афанасию Щапову. Неоднократно материалы о тяжбе появлялись не только в местных нижегородских, но и в столичных газетах, в московских ведомостях, санкт-петербургских ведомостях. Тяжба все больше и больше затягивалась. В итоге она, естественно, поднадоела уже и престарелому графу, который не чаял, как все это дело наконец прекратить. И вот в 1871 году наконец был заключен компромисс. Граф прощал павловским крестьянам недоимку. Они ему не платили принципиально оброк, начиная с 1861 года. Вот эту всю недоимку, накопившуюся за 10 лет, граф крестьянам прощал. Они, в свою очередь, закрывали глаза на те мирские капиталы, которые в 1861 году захватил граф Дмитрий Николаевич, как бы квиты. А что касается уставной грамоты, то павловские воротилы заплатили изрядный выкуп в размере 130 тысяч рублей за доходные статьи и объекты на территории павловской, скажем так, инфраструктуры. Но практически все оставалось в их руках. За графом отдельные участки земли оставались, но достаточно незначительные. В основном оставались лесные угодья на противоположном берегу Оки в районе Тумботина. Окончательно документы были подписаны уже с наследниками. Граф Дмитрий Николаевич вскоре скончался, и в 1672 году соглашение подписывалось уже с его вдовой, графиней Александрой Григорьевной, и младшим сыном, сыном как раз от этого второго брака, графом Александром Дмитриевичем. Ну и в результате вот этой победоносной кампании авторитет Федора Михайловича Вырыпаева в Павлове взлетел, что называется, до небес. Он был избран волостным старшиной. Поначалу половчане эту должность недооценили. И первым волостным старшиной в Павлове был избран очень юный человек Иван Алексеевич Переделов, который впоследствии переехал в Нижний Новгород и стал уже нижегородским купцом. В частности, прославился здесь изобретением так называемого Переделовского кваса. А когда волостным старшиной стал Федор Вырыпаев, должность уже зазвучала по-настоящему. Причем, помимо того, что Федор Михайлович стал волостным старшиной, он стал еще уполномоченным Павловского крестьянского общества. А дело в том, что сходы сельские, они же волостные, потому что село Павлово представляло собой отдельную волость. Никакой деревенской округи в этой волости не было, только один населенный пункт из-за его больших размеров. Так вот, половчанам, в общем-то, было не досуг ходить на длительные, длившиеся по 6-8 часов сельские сходы. Надо было работать. Кворум собрать практически было невозможно. Ну и вот хитроумный Федор Михайлович предложил: «Да давайте мы введем должность уполномоченного крестьянского общества, а сход будем собирать, ну, раз в год». Было создано две должности уполномоченных. Помимо самого Вырыпаева, вторым стал его заместитель, товарищ волостного старшины и верный сторонник Вырыпаева, скупщик и мастер-замочник Василий Никанорович Рженьков. Вскоре в селе началась борьба между сторонниками Вырыпаева и Рженькова, как называли, вырыпаевцами или партией большинства, и сторонниками вырыпаевского кума Николая Петровича Сорокина, сорокинцами или партией меньшинства. Вот большая часть населения пошла за Вырыпаевым. Вырыпаев был довольно изрядный демагог, выставлял себя защитником интересов сельской бедноты. А вот богатые жители, и в том числе проживавшие в Павлове горбатские купцы, они примкнули к Сорокину, потому что они хотели перевести Павлово уже тогда, в 70-е годы 19 века, на городской статус. По количеству жителей оно вполне, как говорится, соответствовало уже в те времена городу. Но партия большинства попытки перевода Павлова на городское положение активно срывала. По той простой причине, что и Федор Михайлович властью делиться ни с кем не собирался. Ему городская дума и городская управа совершенно были не нужны. Да и крестьяне из числа бедноты понимали, что перейди Павлова на городское положение, сельским сходом придет конец. Вся власть окажется в руках у местных купцов. Борьба эта длилась несколько лет. В итоге, как ни странно, победило меньшинство. Оно проиграло на сельских сходах, но зато они активно жаловались по всевозможным инстанциям, вплоть до Петербурга. В конце концов, вся эта сколка изрядно надоела уже питерским властям. Сенат правительствующий поручил Министерству внутренних дел разобраться.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Прощание славянки». Читает Николай Раужин.
1: Выбор. Они играли увертюру Чайковского, 1812 год. Зоркие молодые глаза разглядели со сцены сидящую в зале Верочку, а рядом с ней маму. Пришли. Виктор выпрямил спину, крепче вцепился руками в валторну, а выражение лица сделал независимо безразличное. «Пришли. Мама-то мама хороша. Оставьте мою дочь». А сама на концерт явилась, не побрезговала богомольцем и дедомовцем. Опять подступило к сердцу нехорошее, поганое чувство обиды и раздражения. Это чувство очень мешало музыке. Витя мгновенно ощутил, как звуки, будто живые существа, достигая сердечной глубины, перестали устремляться в нее, как прежде, а словно в испуге отскакивали, неслись прочь и становились чужими. Он и раньше замечал это на концертах, на репетициях. Он не всегда чувствовал музыку, не всегда счастливо в ней растворялся. Порою она упорно не хотела проникать в душу, противилась, рвалась обратно. Виктор не сразу понял, что происходило это тогда, когда сердце его

0: жаловалась, завидовала, раздражалась. «Да, Чайковского можно играть только с чистым сердцем», — подумал он. Стал отмахиваться от обиды, убеждать себя, что она надуманная и что выеденного яйца не стоит. Она ведь мать, ее понять можно, хочет добра своей дочери и правду сказать, какая он Вере пара. Без угла, сирота, беспризорник, да еще в Бога верит. Вот мама и забеспокоилась, любая бы на ее месте. Вспомнил свою маму. Она была совсем другой, не похожей на Верочкину. Даже когда мама болела, уже не вставала, а дети точно знали, что ей очень больно, она не раздражалась, не повышала голос, не жаловалась. Красота не оставляла ее, а только слегка, самую малость, приглушалась болью и страданием. Как музыка в радиоприемнике, все так же прекрасно, но совсем-совсем тихая. Опять он о музыке. Финал. Ответственная партия «Валторны». Виктор пружинно сосредоточился, забыл про обиду, не мигая смотрел на дирижера, боясь пропустить ответственный момент своего вступления. Не пропустил, инструмент чистенько, осторожно вошел в общую канву увертюры, звуки трубы не отторгли и звуки валторны, а великодушно приняли их в общий, отлаженный строй произведения. И душа Витина их не отторгла. Финальная часть смело взвилась над притихшим залом. Витина сердце стало быстро наполняться звуками, и уже совсем скоро, в полноте удивительного чувства причастности к происходящему в зале таинству, оно блаженно и счастливо заныло. Аплодисменты. Оркестранты скромно покидают сцену. Их просят на бис. Выходят, бочком благодарно улыбаясь. «Молодцы!» — похвалил дирижер. «Отработали чистенько. Спасибо!» Музыканты и сами чувствовали, что концерт удался. Виктор, как застоявшийся конь, резво припустил к выходу. Щеки пылали от возбуждения, сердце громко стучало. Хотелось скорее глотнуть прохлады, прийти в себя, успокоиться. Вот и массивные двери консерватории. Да, тяжеловато, напрягся немного. Воздух. Глубокий вздох и притомившиеся от духоты легкие благодарным выдохом телеграфировали Вите свое короткое «мерси». Стоял и просто дышал, наслаждался. «Виктор, да вы, оказывается, прекрасный музыкант!» «Мама, рядом Верочка». С маленьким букетиком ландышей, точно таким, какой он нес ей на несостоявшееся свидание. «Это тебе», — смущенно прошептала девочка. Он даже спасибо не сказал, так растерялся. «Вот не ожидала», — продолжала громко восторгаться мама. «А вы, скромник, молчали. Почему, я вас спрашиваю? Разве зазорно быть музыкантом?» «Вера, придется нам Витю наказать!» Она шутливо погрозила ему пальцем. Наверное, и тут сыграла свою роль нетерпящая фальши музыка. От мамы повеяло такой невыносимой, такой циничной неискренностью, что Вите стало опять душно, как там, в зале, и он еще несколько раз себе в укрепление глубоко вдохнул вечерней прохлады и сказал, изо всех сил сдерживая подкатившее раздражение: «Простите, но я спешу». «Нет-нет, мы вас никуда не отпустим, правда, Вера?» Пошел. Быстро, как будто опаздывал. Не оглянулся. Сжал зубы. Так легче терпеть боль. Голос Верочкиной мамы звучал, будто прыгал упругим мячиком вверх-вниз. Вот не ожидала. Оставьте в покое мою дочь. Разве зазорно быть музыкантом? Ведь вы детдомовец. Мы никуда вас не отпустим. Верочка вам не пара. Уже вечером он вспоминал о случившемся спокойнее. Размышлял. А в чем, собственно, виновата Вера? Почему из-за непримиримой мамы он должен терять дорогую ему девочку? Мало ли что сказала мама. Не пара. А вдруг как раз пара? Тем более, что мама теперь, судя по всему, сменила гнев на милость. И стоит Виктору захотеть... «Встречусь с Верой», — решил он. Почти решил. Но как хорошо, что не обманешь сердце. Что-то упорно мешало ему, отмахнувшись от маминых детдомовец, не пара, прийти к Вере, как после досадного недоразумения, и вновь пригласить ее на прогулку по вечерней Москве. Разговоры о музыке, храм. Но что-то в душе опять набычилось, засвербило. Ничего заново не получится. Мама, если она даже благосклонно примет сейчас прекрасного музыканта Виктора, все равно глубоко в душе будет отторгать детдомовца и богомольца. Она человек властный и неискренний. Верочка будет страдать, а он будет страдать из-за того, что страдает Верочка. А раз так, его долг больше с Верой не встречаться. Заныло сердце от такого неугодного для него решения, но разум диктовал — так будет лучше. Эх, сейчас бы посоветоваться с отцом, по-мужски поговорить без лукавства, или с товарищем Валентином, или с Сергеем, старшим братом. Но надеяться Виктору не на кого. Отец не вернулся с войны. Товарища Валентина отправили на новое место службы. Сергей далеко. А потому только своим умом, только своим. Но ведь отец сказал, когда уходил на фронт, «Живите с Богом». Витя хорошо помнит его слова. Значит, надо по совести решать, по-божьему. Но как? Сын полка, сирота, детдомовец, богомолец, прекрасный музыкант Витя Гладышев лежал на казенной койке и думал думу. В висках стучала от напряженной работы, услужливая и безжалостная память возвращала его то и дело к образу самой лучшей на свете девочки. Худенькая тростиночка Вера, серьезные глаза, сострадательное сердце. Редкая девочка. Упустишь, локти обкусаешь. Финтифлюшек-то много вертится, особенно вокруг них, военных музыкантов. Еще бы, форма чего стоит? Серая, с легким коричневым отливом шинель, брюки качественной шерсти, зеленый мундир с зияющими пуговицами, стоечка воротник, красные петлицы, красивые погоны с латунной лирой. Не захочешь — заглядишься. Верочка другая, она глубокая и переживает сейчас тоже. Тоже, наверное, не спит, думает о нем, о Вите. Опять сердце принялось исполнять главную партию в его мучительной пьесе о любви. Разум замешкался, уступил, и оно, сердце, зазвучало. Но разум на то он разум, сердце обхитрил. Вроде затаился, да и выстрелил жестокой конкретной мыслью. Никаких больше встреч. И хватит себя мучить. Утро и окончательное решение совпали в минутах. Когда он умывался, чистил зубы, делал на плацу зарядку, он уже знал – образ Верочки уже в прошлом. Память. Через неделю он вновь участвовал в концерте. На этот раз в Большом театре. Концерт был посвящен 300-летию воссоединения Украины с Россией. Зал переполнен. Витя очень любил это чувство, страх и радость перед выходом на сцену. Страх не липкий, не унизительный, а будто нетерпеливыми иголочками покалывающий. Скорее, скорее пережить этот страх. И радость особая. К ней не хотелось торопиться, а приближаться постепенно, достойно, впускать ее в себя потихонечку. «Какой же я все-таки счастливый!» – подумал музыкант Гладышев, сидя в оркестре и незаметно поглаживая свою валторну. Но вот стремительной походкой вышел на сцену дирижер. Привычная обязательная мысль – «Помоги мне, Господи!» Несколько глубоких вдохов перед тем, как поднести к губам мундштук. Взгляд в переполненный зал – страх, радость. И вот уже ловко, секунда в секунду, влилась в полноводную реку музыки легкая струйка зазвучавшей валторны. Хорошо отыграли в тот день. Второе отделение – вокал. Музыканты с чувством исполненного долга уже сидели в зале. Иван Козловский торжественно и пафосно объявил ведущий.
1: Горними тихо летела душа небесами.
0: Великий певец сдержанно и достойно поклонился. Спел несколько романсов, русских народных песен. Его не отпускали, просили спеть на бис. Витя был очарован голосом певца.
1: Слезы пространства, от них упадая звездами.
0: Будто раздольный ручей по весне. Силой своей безудержной смывает с души накопившийся в ней мусор.
1: Встречные тихо ее вопрошали светила.
0: Да, талант. Козловскому кричали «Браво!». Он смотрел на зрителей, доброжелательно улыбаясь. Поклонившись, сказал: «В заключение я спою вам одну из самых моих любимых песен». Запел. Витя вцепился в подлокотники кресел, словно испугавшись, что его сейчас сорвет с места, понесет. Он замер. Еще бы! Козловский пел. «Мы красные кавалеристы, и про нас». Молоденький валторнист сидел в левом бельэтаже и видел перед собой не великого русского певца, а измученного, с красными от бессонницы глазами командира. Командир метался по поляне, пытаясь поднять в изнеможении лежащих под елками бойцов. Витя, как сейчас, слышал ту песню. «Веди же нас, буденный, нас смелее в бой!» Натреснутый, срывающийся от усталости голос командира. И поднялись бойцы, и повели их Ваня с Витей к линии фронта. «Веди же нас, буденный, нас смелее в бой!» Пел великий Иван Козловский. А молоденький валторнист вспоминал уже, как привезли его после адовой мясорубки в детский приемник-распределитель в Данилов монастырь. и не был мил свет для пережившего ужас смерти ребенка, а солидная грубоватая воспитательница, решившись во что бы то ни стало мальчика развеселить, оседлала скамейку, взмахнула аки саблей застиранным казенным полотенцем и понесся по просторам пропахших полынью степей и по пропахшему хлоркой лазарету ее прокуренный голос: «Мы красные кавалеристы». Витя не мог сдержать слез, как ни старался. Глаза набухали сами собой, излишки влаги катились по щекам.

0: вещей. От самовара до интернета.
1: Некоторые предметы из нашего повседневного обихода прошли длинный путь изменений и преобразований, чтобы попасть к нам в том виде, в котором мы их знаем сегодня. Лампада от греческого светильник – это небольшой сосуд с горящим маслом, который подвешивают перед иконой, ставят на престоле в алтаре, а также зажигают при домашней молитве. Этот элемент церковной утвари знаком каждому христианину. Однако, что нам известно о его происхождении, значении и символизме? Древним прототипом современных лампад являются масляные светильники, которые использовались в быту для освещения помещений еще задолго до появления христианства. Они не отличались изяществом и представляли собой выдолбленные из камня небольшие плошки. С 3 века до нашей эры по 1 века нашей эры в Римской империи и Византии получают распространение обточенные светильники из глины и терракоты с различными символами, геометрическими фигурами,

0: и изображениями на них. Не так давно в Израиле была обнаружена большая коллекция подобных ламп, датируемая 3-4 веками нашей эры. Немного позднее светильники изготавливаются еще более закрытыми сверху, и с распространением христианства в IV веке на них появилась соответствующая религиозная символика – крест, спаситель, агнец и голубь. Таким образом, можно предположить, что и при жизни Иисуса Христа, и в его притче о 10 девах светильники представляли собой нечто подобное. В первые века, когда в условиях гонений христианам приходилось совершать богослужение тайно в пещерах и катакомбах, лампы использовались в первую очередь для освещения помещений. Но и как многим другим элементам быта, лампаде верующие придавали особый духовный смысл, ведь выжигать масляные лампы перед святыней было заповедано самим Богом еще во времена Ветхого Завета. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Прикажи сынам Израилевым, чтобы они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освещения, чтобы непрестанно горел светильник». Должны ставить он и перед Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник перед Господом всегда». Конец цитаты. Сам Спаситель в Евангелии не раз на примере светильника объясняет ученикам духовные понятия. «Да будут чресла ваши припоясаны, а светильники горящи», говорит в Евангелии от Луки Господь, призывая к телесному и духовному бодрствованию, готовности в любой момент пострадать за веру и предстать перед судом Божиим. А в притче о 10 девах елей в светильниках символизирует добрые дела и божественную благодать, которыми мы должны запасаться на всю жизнь, не рассуждая ошибочно, что сделанного нами уже достаточно для спасения. Таким образом, горящие лампады как в древности, так и сегодня символизируют божественный свет, которым Бог озаряет души и в то же время непрестанную пламенную молитву. Христиане часто жертвовали лампады и елей в храм для выжигания перед почитаемыми иконами, святыми мощами и другими реликвиями в знак благоговения и любви. Например, в житии хождения игумена Даниила из русской земли, памятник XII века, мы читаем, как он возжег в Иерусалиме перед гробом Господним лампаду за всю Русь. И до наших дней среди лампад от разных поместных церквей там горит и вожженная от Русской Православной Церкви, как сопричастница чуда сошествия благодатного огня. Известен и еще случай из древности, когда лампада была участницей чуда. Правнук царя Авгария V, для которого Спаситель передал на платье свой образ, впав в язычество, хотел уничтожить святыню. Однако местный епископ решил спрятать чудотворный образ, замуровав его в стене вместе с зажженной лампадой. Святыню вновь обрели лишь в VI веке по велению Божьей Матери. Разобрав стену, люди увидели, что лампада перед нерукотворным образом продолжала гореть все 5 столетий. Таким образом, горящие лампады как в древности, так и сегодня символизируют божественный свет, которым Господь озаряет души и в то же время непрестанную пламенную молитву. Поэтому издавна в храмах перед великими святынями горели неугасимые лампады.
1: История вещей. От самовара до интернета.

0: Радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Вы слушаете повтор программы о наболевшем.
1: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
4: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это «Радиообраз», программа о наболевшем, в студии игумен Олег Осипов. Собирайтесь с мыслями, звоните, задавайте свои наболевшие вопросы. Значит, еще раз напоминаю, на дворе Петров пост. Пост не строгий, так что надеюсь, что всем удастся себе, так сказать, прибавить духовных сил, его соблюдая. Ну, а я для начала поведу разговор о том, на что меня на мысль натолкнул. Опять же, тот же мой любимый профессор Алексей Ильич Осипов. Опять попалось мне на глаза коротенькое его видео, где ему задали вопрос, что такое зло. И вот он на него отвечал. Ну, в принципе, он отвечал немногословно, сославшись на Василия Великого, Григория Ниского и еще там парочку святых отцов, которые это объясняли так. Если Бог есть любовь, то есть Бог — это само благо, то, что этого блага лишено, то, что не связано с Богом, получается, то и есть зло. Ну, так вот я тоже очень коротенько скажу. Вот. Но, на мой взгляд, есть еще некие такие нюансы в этом во всем. Ну, опять же, с моей точки зрения, если кому-то, ну, нужно более авторитетное что-то, там уж ладно, сами поищите, а я вот сам на себя сошлюсь. Таким образом, ну, как я понимаю, может быть, и вам так будет понятнее. Что такое зло по отношению к добру? Ну, для начала возьмем такую аналогию, что даже того же Господа Иисуса Христа называют часто светом. И в начале Евангелие от Иоанна, там сказано, был свет истинный, и свет во тьме светит, и тьма его не объят. Понятно, да, о чем речь? И здесь, если мы возьмем такое физическое понятие света, там-то немножечко про другое, к этому мы еще вернемся, а вот физическое понятие света, вот в аналогии в такой, какое отношение света и тьмы? Что есть тьма по отношению к свету? Как мы это сами себе объясняем, как мы сами себе это представляем? Что такое тьма по отношению к свету? Ну, в принципе, несложно, да? То есть тьма — это отсутствие света. Поэтому получается, что какой-то субстанциональности тьма она вообще не имеет. То есть это место, куда не проник свет. Просто. То есть получается, по отношению к свету тьма — ничто. Нельзя характеризовать нечто как источник тьмы. Тьма сама по себе только там, где нет света. Как только свет появляется где-то, так тьма исчезает просто сама по себе. Потому что появляется наполняющий это пространство свет. Ну, думаю, понятно, да? Вот точно так же и зло по отношению к добру. Зло есть ничто. То есть это то место, куда не проникло добро. Вот так же, как это тьма, куда не проник свет. Также зло — это то, где нет добра. Понимаете? Вот. Другое дело, что мы считаем источником добра, кого мы считаем источником добра. Вот это будет, как бы, с моей точки зрения, более правильный вопрос. Потому что, да, и Господь в Евангелии, это в одном месте очень интересно спрашивает, а если свет, который в тебе, есть тьма, тогда что же такое тьма? Понимаете, вот корень проблемы-то, корень, опять же, скажем, зла, что мы иногда неправильно интерпретируем свой источник света. Не то, что мы называем злом, интересно, а то, что мы воспринимаем как добро. И верно ли это наше восприятие? Понимаете, вот заковыка-то какая? Потому что, ну, сказать злой понятно, и мы все прекрасно в этом плане с вами ориентированы по жизни. То есть все, что вызывает страдания, все, что вызывает боль, все, что вызывает какие-то лишения и неприятности, мы называем злом. И, в принципе, это верно. Но когда вдруг начинающему наркоману сказать, что наркотики — это зло, как он на это отреагирует? Любой человек, нормальный, осознающий происходящее, или уже, так сказать, бывалый наркоман, которого вот-вот, как говорится, несколько часов назад вывели из передозы, он это нормально воспримет, фразу. А вот начинающий наркоман, если ему сказать, что наркотики — это зло, он, говорю, что, наверное, будет перед вами долго пальцем у виска вертеть. В его-то понимании все по-другому. Какое же это зло? Или алкоголику про алкоголь сказать, что алкоголь — это зло. Но никакого зла, он от этого, его жизни. Он с этого удовольствия получает. Это для него благо величайшее. И так же, как для начинающего наркомана наркотик, так же и для алкоголика алкоголь. Это благо, он без этого жизнь свою не мыслит. Вот тогда и возникает вот такая вот интересная дилемма. А кто же тогда прав-то? Тот человек, который воспринимает это вот все как благо? Или тот человек, который воспринимает это вот названное мною зелье там как зло? Вот. Вот с этим нам с вами и нужно всегда проводить такое вот сравнительное ощущение. Что же мы добром-то, что же мы благом называем? Понимаете, к чему я веду? Зло определить несложно, в принципе, как таковое явное зло. Опять же, в Евангелии недаром сказано, что даже сам сатана в случае, ну, будем говорить так, необходимости своей, евонной, сатанинской, может принимать свой первоначальный облик, облик ангела света, чтобы соблазнить человека. Помните, как змей к Еве подкатывал, чтоб та вкусила от древа познания добра и зла? Ведь было же четко сказано, что если вкусите от древа, то умрете. Проблема была в одном. Не Еве лично было сказано, Адаму было сказано, а Ева от Адама узнала. Это была не лично ей переданная информация от Бога. Может быть, тогда-то она и, как говорится, сообразила, что к чему. А здесь ей Адам сказал. И вот этим воспользовался змей, дьявол. А верно ли сказал Бог? а Бог ей ничего не говорил. Все, и она попала в ловушку собственной, так сказать, некомпетентности. Она начала голову ломать. У нее появились сомнения, а то ли ей сказал Адам, а так ли она поняла, что ей сказал Адам, и так далее, и тому подобное. Результат мы с вами знаем. Мы вот сейчас здесь. Хотя могли бы жить в раю. Ну, вы ах. Понимаете? То есть иногда зло прикидывается добром, надевает на себя личину добра, дабы совратить человека, подпортить ему жизнь таким образом. Ну, по большому счету, убить. Потому что результат вот, всегда очень отрицательный. И посему возникает вопрос, не что есть зло, а как это зло рассмотреть, как это зло увидеть, как его распознать, как его отличить от добра, что же действительно добро, а что такое зло. И вот здесь, к сожалению, многие попадают вот в эту самую ловушку, что у них нет прямого жизненного ориентира. Я про опыт не говорю. Опыт тоже может быть различный. Опять же, сказать про того же наркомана. Пока с ним не случится там передоз или что-то еще там в этом духе, когда он там окажется на грани жизни и смерти, там, или крепкая ломка, он будет в своем заблуждении пребывать и других убеждать, что все это очень хорошо, все это очень приятно, что все это великий кайф. Ты только попробуй. Почему и само по себе это заболевание, наркомания, это именно заболевание, оно заразное и передается от человека к человеку. И фактически, ну, то, что в кино показывают, это да, возможно, так оно и бывает, когда человека специально, насильно на наркотики сажают. Но в большинстве случаев-то реклама идет от самих потребителей, которые рассказывают, какие они прекрасные ощущения испытывают от того, когда употребляют наркотик свой. Вот ведь что. То есть вот это вот, опять же, скажем, иллюзия, которую создает потребитель для того, кого он хочет в эту систему свою затянуть. Ну и, соответственно, потом с него еще и денег на себе на дозу поиметь. Особенно если человек, ну, так сказать, при деньгах. Посему очень нужно держать ухо востро, и опыт личной жизни, он не всегда для этих целей пригоден, чтобы различить добро и зло. А что же, чем же мы реально можем в этой жизни воспользоваться, чтобы знать, что есть добро и что есть зло? Кроха, сын, к отцу пришел, опять я Маяковского цитирую, просто, ну, золотые строки, золотые, просто платиновые, надо на всех стенах писать, с его прям вот автографом. Кроха, сын, к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо, что есть зло, а что есть добро, по-нашему, вот в нашем разговоре. Какому отцу? Нет, не к родному. Родной тоже может ошибаться, и нередко случается так, что отец оказывается, так сказать, горьким алкоголиком, и ребенка, кроме как этому, ничему научить не сможет. Ну, что делать? Так вот, хороший отец, если он даже алкоголик, он наоборот скажет сыну, не будь как я, не ходи по моим стопам. А некоторые вот как-то по-другому могут поступить. Поэтому, опять же, не жизненный опыт. Про какого отца нам следует вести речь? Про небесного. А источник информации, который нам дан от него, понимаете, о чем я, да? Священное Писание. И в частности, Евангелие. где Господь это вот все четко раскладывает по полочкам и расписывает, как хорошо, как плохо, как надо, как не надо. Вот и поэтому во всех сложных жизненных ситуациях, особенно когда нам нужно суметь отличить добро и зло, вот здесь, нам нужно всегда иметь перед собой, перед своим мысленным взором, я так скажу, книжку с собой, не будешь же таскать постоянно и там странички листать, а именно перед мысленным взором иметь Евангелие. Откуда оно там возьмется в твоем мысленном взоре, дорогой мой слушатель? Только в том случае оно будет там, если ты будешь его регулярно читать. О чем, собственно, я каждую, наверное, программу и говорю, отвечая на ваши вопросы. Что читайте Евангелие, читайте Евангелие, там все сказано, там все написано. Господь на все наши жизненные вопросы фактически ответил там, на страницах этой замечательной книги. Понимаете, вот если мы ее не читаем, мы оказываемся совершенно беспомощными. И здесь еще один момент такой интересный, опять же, из Евангелия. Что хорошо, что плохо, что добро, а что зло. Так вот, изначально я вот про святых отцов-то сказал, что они простенько все объясняют, что сопряжено с Богом, то есть добро, то есть благо. А что значит не с Богом сопряжено, не имеет отношения к Богу, то, собственно, и есть зло в той или иной форме. Формы зла совершенно различны, как я уже говорю, что зло подчас надевает на себя личину добра, и отличить очень сложно неискушенному человеку. Даже такой момент, когда говорит Господь, что кто друг миру, тот враг Богу. Ну, мир в смысле мирская жизнь. Жизнь вне церкви, вне церковная жизнь мирская. Так вот, кто любит мир, тот враг Богу. Понимаете, да, отсюда уже можно сделать определенные выводы вот на этой почве, о чем я говорю. Где зло живет, где оно гнездится. В миру получается. Это раз. И второе, очень интересное мне показалось, и здесь, вот, ну, скажем так, может быть, какое-то более правильное осознание приходит, когда начинаешь с этой позиции рассуждать. Выражение Господа, когда он говорит, что без меня не можете творить ничего. Вот эта вот фраза, она как бы такая небольшая, но по сути очень емкая. Без меня не можете творить ничего же. Ну, любой скажет, так скажем, вот с такой, с обывательской точки зрения, ну, как это не могу? Могу. Гвоздь забить там, я не знаю, дом построить, суп сварить. Я не знаю, да чего угодно. Могу, а чего такое? Мне не нужен для этого никто там, включая Господа Бога. Вот в этом ошибка, что имеется в виду не физическое какое-то, не мысленное, не умственное действие, там, я не знаю, что, книгу написать, там, стишок прочитать, что угодно. Нет, не об этом речь. Физически-то да, мы можем творить все, что угодно, и без участия божественного. Другое дело. Направленность этого действия, посыл этого действия, куда это все к чему ведет. Так вот, и получается, что если вот эту фразу, ну, я на апостола Павла сошлюсь, когда он говорит, что идол в мире – ничто. Идол, по сути дела, это то, что является носителем зла, как бы темных сил зла. Вот то, что мы говорим, там источник зла, дьявол и так далее. Нет, он, по сути дела, не источник зла, он его же носитель опять только. Источником зла назвать что-то очень сложно, так же, как источником тьмы. Оно не является, еще раз говорю, каким-то субстанциональным чем-то определенным. Ни тьма, ни таким образом не зло. Это в одном случае это отсутствие света, в другом случае это отсутствие добра, как я уже сказал. Но все, где отсутствует добро, является носителем, ну а вторично уже получается источником зла. Ну так вот, если идол в мире ничто, то, соответственно, и зло в мире ничто. А соответственно, опять же, вот эту логическую цепочку развивая, все, что сделано без Бога, все, что сделано без посыла к Богу, или, как проще, святые отцы говорили, все, что не ради Бога, закончите фразу, да, тоже ничто. Если не сказать прямое зло, ну, мало ли что-то там сделал, может быть, там бабушку через дорогу перевел. Злом это назвать нельзя, но если при этом у тебя не было мысли о том, что это ради Бога и ради Христа, если ты не так живешь, не так устроен твой мыслительный аппарат, то и это уже получается как минимум ничто. А как максимум, может быть, эта бабушка и не хотела на ту сторону дороги переходить. Как у Райкина-то помог бабушке чемодан нанести. Ну, говорит, я взял и понес. Понес, только вот куда бабка делась, до сих пор не знаю. Но чемодан и понес, вот помог донести. Доброе дело как бы сделал. Понимаете, мы там смеемся, но на самом деле вот смысл-то этого же самого. Показан, да, вроде бы доброе дело, а результат, куда бабка делась, до сих пор не знаю. Но чемодан и понес. Понимаете, вот здесь и открывается вот эта вот самая суть этой фразы. «Без меня не можете творить ничего». То есть даже если вы что-то творите без меня, без Христа, не ради Бога, то это все ничто. Поэтому и ничего не можете делать. Это все не в зачет. Это все пустое. Это все ничто, потому что без Бога. Потому как только Бог – источник блага, добра, света и так далее. Ну, в конечном счете, любви. Понимаете, какая вещь? И вот это у христианина должно быть, ну, на автомате, что ли. Не надо об этом задумываться или как-то так настраиваться. Этим надо жить. Это должно быть образом жизни христианина. Если так, то все будет совершенно нормально. Все, что не делаем, спим, едим, пьем, гуляем, я не знаю, работаем, развлекаемся. Все ради Бога. И все тогда пойдет в зачет. Если мы на это не настраиваемся, если мы этим не живем, то даже самое доброе, казалось бы, дело окажется впустую. Ничто. Не делали мы ничего в глазах Божиих, потому что без Его участия, не ради Него. Вот так вот, если хотите. Поэтому понятие зла объяснить, это несложно. А вот как это зло от мнимого добра отличить? Вернее, мнимое добро от добра отличить, как правильно. Вот это вот да. Это жизненно важный вопрос. Поэтому всегда-всегда ссылочка должна быть на Евангелие, где это все и объясняется. Когда мы четко видим, как Господь нас ориентирует в этом плане. Что добро, что не добро. И вот эти вот исторические примеры, вот как с дьяволом в райском саду и с Евой, как он ей тут по ушам проехался, а в конце концов вот мы с вами родины лишились, получили вот это вот, как говорится, что имеем. Не в самом лучшем, так сказать, виде, увы. Хотя было придумано, как говорится, изначально неплохо, но за грехи Адама Господь сказал: проклята земля и все остальное. Так что будьте бдительны, дорогие мои, не попадитесь вот в эту самую ловушку. И вот первый вопрос мне на Макс, никто не звонит, вот первый письменный вопрос на Макс мне Евгений прислал. Скажите, пожалуйста, Господь не истребляет до конца зло для нашего испытания в жизни? И второй вопрос. Добро всегда побеждает зло? Добро всегда сильнее? Или как в фильме, герой фильма говорил: в чем сила, брат, сила в правде. Кто прав, тот и сильнее. Дорогой Евгений, ведь вот в чем дело. Ошибочка одна уже вышла со свободой. Ведь вопрос-то не в том, каков человек сам по себе. Проблема в наличии свободы у человека. И человек иногда этой свободой распоряжается не очень правильно. И в конечном счете это произошло в первый раз еще до сотворения человека. Я об этом тоже многократно говорил, на это многократно ссылался. Когда Господь сотворил ангелов, поставил во главе ангелов, так сказать, начальника, будем говорить так, правую руку свою, Деницу, ангела света, в переводе на русский язык, Деница. По латыни, знаете, да, как звучит это? Деница. Люцифер, то бишь источник света. Вот. А он решил, что раз так, раз он всем командует, так и Бог не нужен. И вот была у него свобода, а свободой он, видите, как воспользовался. Чем дело кончилось, я надеюсь, все в курсе. Я уж не буду там дальше пророка Исаию цитировать. Понимаете, да, о чем речь? Точно так же и человек многократно использует свою свободу не в том ключе, не в том направлении, не так, как надо. И поэтому Господь не стал уничтожать ни возгордившегося Деницу, который с того момента стал дьяволом и сатаной, не тех, кто за ним последовал, тех ангелов, которые стали следом за ним демонами и бесами. Нет, он оставил. Для чего? Для того, чтобы человек находился.

0: ошибочки не произошло, чтобы не оказалось того, кто там возгордится. Кто там захочет встать на место Господа Бога? Адам с Евой захотели встать на место Господа Бога. Дьявол на это и настроил. Будете как боги. Ну, вот это ему понравилось очень. Как же, будем жить без Бога? Зачем нам Бог? Мы и сами себе боги будем. Сами будем оценивать, что есть добро, а что есть зло. Так вот, чтобы человек правильно себя сориентировал, Господь и оставил все вот как есть, как случилось. Чтобы у человека вот эта вот свобода, данная ему, могла здесь еще, на земле, реализоваться. Чтобы здесь человек по собственной воле выбрал, куда он пойдет, в рай или в ад, на курорт или в больницу. Понимаете, я об этом многократно говорил. Вот этот выбор. На курорт или в больницу, в рай или в ад. Сам выбрал. Не Господь будет ему этот определять момент. Человек при жизни это для себя определяет. Как бы там оно ни было. Господь констатирует этот факт и уже отправляет избравшего это на страшном суде туда, куда этот человек, куда эта душа захотела. Вот ведь что? Понимаете? Господь будет лишь констатировать факт на страшном суде. А выбор делаем мы здесь каждый. Не думайте, что там ох-ах, будут кого-то засуживать и говорить, что вот он неправильно там чего-то порешал. Нет. Человек сам действует здесь в рамках своей собственной свободной воли и сам выбирает, куда он пойдет, в рай или в ад. Господь лишь ему тогда откроет соответствующее место, дверь, и укажет, куда ему идти. Вот, идите проклятые во тьму кромешню, вот, ты туда хотел, ты туда иди. А вы, избранные, идите вот сюда, в рай. Вот. Вы в больничку, а вы на курорт. Вот. А то, что добро побеждает зло, ну, хотя бы почитайте, ну, я не знаю, Апокалипсис, что ли, Иоанна Богослова. Там вроде понятно сказано, кто в конце концов одержит победу. И брат 2 тут совсем ни при чем. Это так, легкий такой намек на истину. Вот. А как будет на самом деле, это вот Иоанн Богослов в своем откровении изложил. Что произойдет? Да, церковь погибнет. Да, христиане погибнут. Да, как бы здесь на земле восторжествует зло, да, антихрист придет к власти и малую церковь уничтожит фактически там до нуля, там единицы, может быть, останутся. Но потом произойдет второе пришествие, и все встанет на свои места. Вот и все. Потому что мир-то без Бога просто не существует. А источником добра, источником света, источником любви мы знаем, кто является. Мы об этом уже сейчас в самом начале поговорили. Так кто важнее и сильнее? Творение, творец, вернее, или тварь? И у кого больше сил? И у кого больше возможностей? У творца или у твари? Вот и ответьте на вопрос свой. А у нас звоночек первый. Слушаем вас, здравствуйте.
1: У нас звоночек первый. Слушаем вас, здравствуйте.
0: Выключите, пожалуйста, приемник.
2: Выключите. Хорошо. Здравствуйте. Благословите.
0: Бог благословит.
2: Раба Елена. Батюшка, вот мы сейчас слушали вашу передачу замечательную с ребенком. И вы упомянули о Еве, да, что она не услышала Бога и ослушалась там Адама, что нельзя съесть вот этот плод с дерева. И вот меня ребенок спрашивает, а если бы она послушалась и не стала есть этот плод, то мы все бы жили в раю, а где-то находится эта планета, в какой галактике? И вот нас сейчас там несколько миллиардов, то есть мы все бы, эти миллиарды жили бы в раю, а может, вот ваше мнение хотелось бы услышать, а возможно, что 4 миллиарда, там сколько нас миллиардов, жили бы все без греха.

0: пока. А если бы кто-то нагрешил, где бы тогда они жили? То есть кто-то бы жил на какой-то планете в раю, а кто-то также на Земле. Вот очень хотелось бы ваше мнение, потому что я не знаю, как ответить своему ребенку. Ну, вот такие фантазии у нас у детей сейчас.
1: Благодарю за вопрос. Очень хорошие фантазии. Очень правильные вопросы у ваших детей. Я прям это завидки берут. Если бы у всех детей такие были фантазии и вопросы, просто бы жизнь прекрасная настала в скором времени. Так вот, вы скажите своему ребенку в первую очередь, что сейчас 4 миллиарда, а надо еще вспомнить о тех сотнях и тысячах миллиардов, которые жили до нас. Во-первых, до пришествия Христа, так сказать, в рамках эпохи которого мы живем сейчас всего лишь навсего, 2000 с небольшим лет. То бишь, кто жил до нашей эры, а кто жил еще до потопа, потому что мы, в общем-то, ориентируемся на жизнь послепотопную. А еще до потопа жили люди. То есть вот этот период существования человека на Земле от Адама и Евы до нас, это миллиарды миллиардов, это же масса людей. Представляете? И самое-то интересное, я не знаю возраст вашего ребенка, и поймет ли он этот момент, на самом деле никаких галактик больше нет, никаких планет больше нет, и... Никакого материального жилья для нас нет нигде. И живут-то все эти души и праведники, и все, кто живы, души-то святых. Они живут здесь же с нами, только в другом измерении, я бы так сказал, не на другой планете. Это не маленький принц Экзюпери, придуманный на какой-то там планете далекой, одиночный, так, одинокий там с розочкой живет. Вот. Нет. Это все тут, в параллельном мире, рядом с нами практически. Поскольку иначе как они все пропадают и появляются. Проявление святых, почитайте житие святых того же Серафима Саровского, как ему многократно являлась Богородица, или Сергия Радонежского, как ему Богородица с апостолами явилась и так далее. Откуда они являются? Они же не с другой планеты прилетают. Нет, они просто переходят вот эту вот границу из одного измерения в другое, а существуют вот параллельно с нами. Поэтому, когда апостолу Павлу было открыто, хотя он и говорит, что он был восхищен до третьего неба, он не может объяснить, где это и как это, но в конце концов он говорит, что будет новое небо и новая земля. Все это, как говорится, переплавится, переработается в огне. Вот этом самом в конце света все будет сожжено и будет переделано, и будет новое небо и новая земля. И мы, когда воскреснем уже после второго пришествия Христа, когда Он всех воскресит, мы получим совершенно другое качество. Скажем так, не природное наше, к которому мы привыкли, а сверхприродное, которые проявил в себе Господь Иисус Христос после воскресения. Вот мы такими же станем. Мы уже не будем ни болеть, ни чувствовать боли, ни чувствовать голода, ни нуждаться в сне, ни мерзнуть, ни перегреваться. Перемещаться сможем свободно в любую точку пространства в мгновение ока, только подумав об этом. Появляться в нескольких местах одновременно, как Господь являлся телом своим апостолом, то в одном, то в другом месте. Причем это по времени практически совпадало. Проходил сквозь закрытые двери, точно так же уходил, исчезал, появлялся. но при этом вполне мог съесть какую-то земную пищу. Когда он убеждал апостолов, что это действительно он, попросил, как сказано в Евангелии, у них хлеба, вернее, попросил покушать чего-то, они дали ему рыбы и меда от пчел сот, как сказано там, вот это вот. И он перед ними это ел. То есть, сохраняя некоторые физические способности вот нашего тела, он, тем не менее, обладал сверхъестественными, сверхприродными свойствами, которые я перечислил. Вот. То есть, вот мы такими станем. Это таким был Адам до своего грехопадения. Это, собственно, наше исходное нормальное состояние. А мы-то больны. И Господь поэтому недаром многократно в Евангелии упоминает: нездоровые нуждаются во враче, но больные, мы больные. И наши болезни — это вот те страсти и те грехи, которые в нас присутствуют. Мы этим больны. И чтобы стать такими, как был Адам изначально, вот такими, не подверженными никаким болезням, неуязвимыми, бессмертными, то нам нужно исцелиться от этих болезней. А кто нас может исцелить? Сами мы не можем. Только обращаясь к Господу, который нас от этого исцеляет, очищает от грехов, от страстей. Вот. И для этого и устроен этот, если уж я так не побоюсь этого слова, полигон здесь на земле, чтобы человек сам избрал путь непогрешимости собственной, научился не грешить. Вошел, как святые отцы говорят, в негрешительное состояние, мог удерживаться от греха. Вот задача-то какая. И поэтому те, кто попадут потом окончательно в рай, снова туда, откуда были изгнаны, вот в то параллельное, будем говорить, пространство, где будет новое небо и новая земля, человек уже не сможет грешить, потому что он уже здесь себя так воспитал. И поэтому все это так создано и так устроено, что в конечном счете все должны к этому прийти, чтобы больше уже вот таких эксцессов не случалось. Посему не надо беспокоиться на предмет, а где же будут те, кто согрешат. Нет, таких уже, к счастью, там не будет. По их же собственной воле, потому что, еще раз говорю, здесь, в этой жизни, они себя должны воспитать так, чтобы там уже не грешить. И там они совершенно нормально, сколько бы миллиардов ни было, они все там нормально расположатся на той новой земле при том самом новом небе. Что это такое, мы представить себе не можем. Говорю, апостол Павел побывал там, посмотрел, вернулся сюда и рассказать не смог. Объяснил только так, что глаз человеческий того не видел и ухо человеческое того не слышало, что уготовил Господь любящим его. Вот и все. И то, что ему говорили там о всем происходящем, он лишь говорит, что слышал глаголы неизреченные. То есть в нашем земном языке, какой бы он ни был, там русский, арабский, английский, чувашский, ну, нет таких слов, которыми можно было это описать. Поэтому апостол Павел остается в этом отношении нем. Глаголы, говорит, слова, которые изречь невозможно. В человеческом языке таких слов, таких понятий не существует. Из того, что он слышал там. Поэтому вот даже человек, который там побывал разочек и вернулся оттуда, ну, коротенько там побывал, ну, ничего сказать на этот предмет не смог, увы. Вот, а у нас еще один звонок, слушаем вас, здравствуйте.
2: Коротенько там побывал.
1: Опять радио выключите, пожалуйста, а то мы будем сейчас меня слушать в повторе. Алло, слушаем вас.
3: Алло.
1: Слушаем вас, вы в эфире.
3: Я
4: Но я уже много раз повторяла вопрос. Моя дочь ходит на праздники Рамадан. Она православный человек. И вот я хочу знать, может ли она посещать эти праздники Рамадан? И после мне 91 год на исходе. Я собираюсь каждый день, умереть. И вот я хочу знать, может ли она похоронить меня после таких процедур?
1: Благодарю за вопрос. Здесь ведь дело-то не в Рамадане. Крещеной-то она крещеная. Таких у меня крещеных несколько человек знакомых, которые в конечном счете приняли ислам, будучи крещеными. Ну, естественно, принятием ислама крещение не снимается, но здесь именно вот в этом проблема. Потому что на Рамадан может сходить любой там православный или неправославный, кто угодно. Католик там, я не знаю, буддист. Отведать там у них этого самого плова, там еще лепешка этих, которые они пекут на Рамадан. Ну, считайте, как на Новый год сходили. Ничего в этом такого нет, как бы. Но вот если она ислам приняла, если она ходит в мечеть, если она там с ними, с мусульманами молится и соблюдает все установления мусульманские, вот тут возникает уже вопрос. А куда она себя относит? Вот это и спросить, кто она сама, с чем она себя позиционирует-то, с исламом или с христианством? Я уж не говорю о православии. Так вот, если она перешла в ислам и соблюдает установление ислама, естественно, что она, боюсь, хоронить-то вас не будет по христианским традициям. Но это, опять же, не я могу вам сказать, а только она. Поэтому вы у нее спросите, в каком она сейчас состоянии духовном пребывает, кто она, мусульманка или христианка. И все. Если так, Рамадан и Рамадан, сходила и сходила, беды в этом нет на самом деле. Что человек посетил там мусульманский праздник. Лишь бы в ислам не перешел, вот об этом речь. Вот это вот. Вот поэтому узнайте, как она себя позиционирует. Как представители христианства или как представители ислама. А отсюда уже для себя и сделайте выводы, сможет ли она вас, будучи мусульманкой, похоронить по-христиански. Тут я вам тоже не отвечу. Только она. Так, вот Евгений еще вопрос пишет, два даже вопроса. Для чего существуют крестные ходы? Обязательно идти, если православный. Дорогой Евгений, вот где-то, наверное, одну передачу или в прошлой передаче как раз этот вопрос стоял, я на него отвечал. Мужчина в прямом эфире как раз вот задавал этот вопрос и спрашивал, для чего крестный ход, для чего мы не ходим. Вот. Мне бы что-то так повторяться не хотелось, я тогда, по-моему, достаточно понятно на это все ответил. Вот. Посмотрите, там на ВК, по-моему, есть ВКонтакте архив наших программ. Послушайте, там это все есть. Вот. А еще один вопрос такой. Скажите, пожалуйста, можно ли доверять православным психологам? Дорогой Евгений, вот что вы подразумеваете под вот этой фразой «доверять»? Если это был бы вопрос относительно там банкира какого-нибудь, юриста или еще чего-то, там вопрос о доверии, я думаю, стоял бы более категорично. Можно ли им доверять, или они тебе там, значит, по ушам так наездят, что потом концов не найдешь и без штанов останешься. Вот. А то, что психолог, он, понимаете, православный или неправославный, это большую роль-то на самом деле не играет. Здесь важно, какой он профессионал. Поэтому, будь он трижды православным, но полным профаном в психологии, то зачем вы к нему пойдете? Если он вам помочь, ничем, по сути дела, не сможет, если он только называет себя психологом. А табличка у него, значит, где красными буквами, там в пол стены написано «православный», а потом там маленьким-маленьким курсивчиком «психолог». Чуть-чуть заметно, там еле проступает. Понимаете, мы ведь к врачу ходим, когда там зубы лечить, мы же не спрашиваем, а какого он вероисповедания. Или, может, просто атеист. Нам ведь важно, какой он профессионал. Если он умеет делать свое дело так, как должно, нормально, мы к нему идем. А там, будь он, говорю, хоть трижды православным и в храм ходит и молится, а в своей работе ничего не понимает, и после него там как минимум импланты надо ставить куда-то в другое место, то мы к нему не пойдем, православный или не православный. Вы понимаете, профессионализм и вероисповедание не путайте. Поэтому в первую очередь нам надо, как людям, ну, скажем так, здравомыслящим, а не фанатикам, ориентироваться в таких ситуациях именно не на вероисповедание, а на профессионализм человека. Понимаете, если она даже православная, ну, когда она обучалась на психологию, они никак не могли пройти мимо того же Фрейда, мимо других классиков психологии и так далее. Понимаете, это люди, которые, если обучаются по полной программе, они изучают полный спектр учения о психологии, где много разных течений, много разных направлений, там гештальты всякие и прочее. Понимаете, и если этот человек данного направления не изучал, то по большому счету и как профессионал-то, я скажу вам, он, может быть, и не состоялся. Хоть он, опять же, психолог и православный, но профессионал он никакой. И пользы-то от него много не будет. Другое дело, если он как профессиональный психолог хорош, да еще к этому он и православный, а что бы тогда ему не довериться? Вот. То есть сперва надо знать профессионализм человека. Тот ли он, кто нормально вам, как, например, там, ну, скажем так, православный металлург. Он будет лучше сталь варить, чем металлург-исламист или атеист. Все будет зависеть от того, насколько он металлург хороший, а не куда он после работы ходит, в мечети или в церковь. Понимаете? Вот. Ну, включайте здравый смысл-то. А уже вероисповедание это на второе место ставьте в данном контексте. Мы же не собираемся с ним Священное Писание обсуждать, с этим психологом. Нам главное, чтобы он помог правильно, правильно сориентировал в той или иной ситуации. Согласитесь? Поэтому вот так. Еще раз повторю, что если он как профессионал, этот человек, состоялся, да он еще и православный, вот, ну, замечательно, пожалуйста, доверяйте. Ну, как говорится, в надежде, что он не обманет, хотя бы потому, что он православный. Не будет вам просто так там сказки, бредни какие-то рассказывать. Вот. Но в первую очередь в таких вещах для нас важен все-таки профессионализм, я считаю. Вот и все. Ну что ж, дорогие мои, вопросов больше почему-то нет, время еще осталось. Ну, тогда я, опять же, у нас буквально недавно на этой теме... А, вот еще. Пришла от Ларисы вопрос. Ну, замечательно. Тогда оставлю на следующий раз, так скажем, то, что хотел сказать. Здравствуйте, батюшка. Как молиться за крещенного в православии человек, но если он не хотел причащаться и собороваться, хотя его родной отец был сельским священником, приводила к нему батюшку, он отказался от таинства, и вот внезапно он погиб. Его отпили. Этот человек при жизни, мягко говоря, не желал мне добра. Господь заповедал нам молиться за врагов наших. Не хочу за него молиться, но надо. Душа не лежит, страшно. Постоянно неприятные воспоминания. Надо себя заставить или сначала успокоиться. Или, преодолевая себя, молиться. Знаю его, близкие родственники молиться не будут. молитв не знаю, а в церковь не ходит. Дорогая Лариса, тут ведь какая вещь? Кого врагами считать? Вот как вы считаете, бесы для нас враги, нет? Вот эти самые с рожками, с копытцами, козлятины и серые пахнут. В общем, такие неприятные существа. Духи нечистые. Как вы считаете, они нам враги, нет? Вроде бы как да. Согласны? Одного святого отца, у которого был дар непрестанной молитвы, как-то раз спросили: «Батюшка, а кто научил вас молиться?» А он ответил: «Бесы». Как так? А вот потому что, говорит, если бы они меня каждый раз не одолевали, мне бы и молиться не было необходимости, а поскольку вот они мне постоянно мешали в жизни, чтобы их отогнать, я был вынужден молиться, и вот только с их помощью я вот до этого состояния, до этой непрестанной молитвы-то и дошел. Так что, понимаете, наши враги — наши учителя. Если уж и не любить, то уважать-то мы их точно должны. Особенно, если это враги достойные. Вот. Как у одного нашего барда такая песенка была: никто не стал твоим врагом, не заслужил ты эту честь». Вот. Так что, если есть такой человек, ну, надо хотя бы из уважения к нему, что в нем, хотя и испорченный, и испачканный, но все же был образ Божий-то, потому что любой человек, даже, скажем, Гитлер там или еще там, похоже, какой-нибудь Калигула, Гай Кесарь, созданы по образу и подобию Божьему, только он там под всякой дрянью, под всякой грязью этот образ запачкан где-то там находится. Но тем не менее, вот хотя бы из этих соображений стоит помолиться. А тем более, что сейчас этот человек абсолютно беззащитен. И кроме нас, за него, как говорится, никто не постоит, никто ему не поможет. И если вам здесь страшно и неприятно, то уж каково страшно и неприятно ему там, подумайте. Вот ведь что. Если мы здесь каким-то образом хотя бы во сне можем забыться-то, то там-то уже нет ни сна, нет ни бутылки с водкой. Там ничего этого нет. Там, если уж есть какие-то, как говорится, гадости вот эти вот адские, они непрерывные, непрестанные все время. Так что вот, хотя бы из жалости тогда, если уважения нет, про любовь я молчу, но хотя бы из жалости, что ему сейчас хуже там, чем вам здесь. И что он сейчас получает там восты крат хуже. То, что его отпели, потому что он крещеный, ну, это нормально. Так и должно быть. Мы ни одному крещенному не отказываем в праве быть отпетым, если он был крещеный, но даже если он ушел там в другую веру, но был крещеный. Крещение, оно ничем не смоешь, там его, оно не смываемо. Вот. А уж вот там какая будет у него участь, вот это вот беда, беда. Только можно пожалеть такого вот несчастного человека. Вот. Вот так, я думаю, надо отнестись-то по-правильному, по-христиански. Раз он был нашим братом, пусть плохим, пусть недостойным, но братом. Вот как за такого вот плохого брата. Ну, как-то поставить свечку, лоб перекрестить. Хоть как-то. И то уже ему там какое-то маленькое облегчение будет. А вам, как это, не побоюсь этого слова сказать, плюсик пойдет. Что-то так, за такого помолились. Ну, хотя бы вот из-за этих еще соображений. Я не знаю, как вас мотивировать еще. Ну вот все это в кучу соберите там. Я не знаю, и уважение, и жалость, и возможность себе плюсик получить. Помолитесь. Мы, как говорится, церковь, она никого не отвергает из своих чад, какие бы они плохие ни были. Вот так. Ну что ж, вот на этой оптимистичной ноте я бы и хотел закончить нашу с вами сегодняшнюю встречу. Всего вам доброго, храни Господь, продолжаем поститься постом приятным. Оставайтесь с нами на радио «Образ».
5: О наболевшем с отцом Олегом Осиповым.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе бы ныне прибегаю, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышление от Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая благага же родительница.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родши добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся бо можеши, яко сильного в крепости Христа родши, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми исцеляемо Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, тя знаю сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы Твоя, Богородице, яко все по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Присри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием Ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчий родший Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородица Едино Преснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение, стену недвижимую мучить Тя всепетая, неудобство всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупь прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души мои и онеможение, посещение Твое Господобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлея ко спасал есть, сам се издав смерти. Тлением смертью моей сество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащу молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Надре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру, и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не пресе грешных молений гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мир раби, да не постыдимся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, коже восхотелось и спаси устроите, в утробу девой вселился Иси, юже миру предстательницу показал Иси, Отец наших Божий, благословен Иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валителя милости, Его же родила Иси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим. Отец наших Божий, благословен Иси, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, Тя родшую и столб утверждений и дверь покаяния зовущим показал Иси. Отец наших Божий, благословен Иси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби. Спаси Христа нам родшая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, помощи яжа Тебе требующей, не презри Деву, поющая и превозносящая Тя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас, неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издеваешь и верно поющим Тя Деву, и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Напасти Ты, прилоги отгоняешь, и страстей находа Деву, тем же Тя поем во все веки.

Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица, всякую слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующий их, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели щесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши то, яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убостинание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри меня, требующая Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покрый Твоим ходатайством моя прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же с упованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесей и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обреваями, взирающи на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, не има бобо ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явись нам милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя,
яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.

0: Евангелие от Матфея.
1: Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сём некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, щерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей, да будет вам!» И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе, и продолжаем наш разговор о трагических событиях, связанных с появлением у нас нового сонма, сонма новомучеников российских. Мы с вами уже рассмотрели три клейма иконы, посвященных новомученикам, и сейчас продолжаем наш разговор. Четвертое клеймо посвящено подвигу двух праведников, священномученика Андроника, архиепископа Пермского и Соликамского, и священномученика Гермогена, епископа Тобольского и Сибирского. Первого зарывают живым в землю. Это то, что мы видим с вами на иконе, на клейме иконы. Второго топят в реке Тобол с каменем на шее. Мы знаем, что святитель Андроник был деятельным миссионером в Японии, трудился затем на ряде кафедр, был глубоким мыслителем и аскетом. Святитель Гермоген был блестяще образованным церковным деятелем и подвижником святой жизни. Зверские расправы с обоими были произведены почти одновременно. Епископ Гермоген погиб 16 июня, а архиепископ Андроник 20 июня 1918 года. Образы святых становятся знаками страдания, таинственно просветленного благодатью Духа Святаго, укрепляющего подвижников в их противостоянии врагу. Их добровольное принесение себя в жертву ради веры Христовой и ради вечной жизни освещает землю и воду, что наиболее зримо показано в данном клейме. С нимбами вокруг просветленных ликов, с молитвенными жестами, в ярко-праздничных небесных одеяниях они погружаются внутрь стихии воды или земли, как мы это видим на этом изображении, будучи сами как бы бесплотными, уже обретшими ангельское состояние. Пятое клеймо иконы посвящено одному из трагических событий того времени, разорению одной из величайших русских святынь Троицы Сергиевой Лавры и похищению мощей преподобного Сергия Радонежского. Мы знаем из истории нашей страны, что закрытию Лавры предшествовало кощунственное вскрытие мощей преподобного Сергия Радонежского в 1919 году, являвшееся одним из главных звеньев широкой антицерковной кампании советских властей по вскрытию святых мощей. В следующем году Лавра была закрыта, а святые мощи вывезены в музей. Была сфабрикована грубая фальшивка, согласно которой престарелый наместник Лавры архимандрит Кранит составил заговор с целью объявить Лавру русским Ватиканом. И все эти события обобщены в данной композиции. Изображен условно главный вход в монастырь, загороженный солдатом, рука которого угрожающе поднята в сторону уходящей группы монахов. В другую сторону четверо солдат уносят гроб с мощами преподобного Сергия. На колокольне отсутствуют колокола, что означает разорение монастыря, символически, иконографически. По сторонам колокольни изображены Успенский и Троицкие соборы Лавры. Теперь обратимся к шестому клейму образа, посвященного собору новомучеников российских. Это клеймо рассказывает нам об еще одной трагедии, случившейся в 5 июля 1918 года. Речь идет о трагедии в Алапаевске. Тогда

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзивая же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакомьи моими, но человеколюбствовалось обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меси, воеже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите.

0: нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победишь в них да судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истинно возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропиши мя сопом и очишися омыши мя и паче снегу убелюся, слуху моему даси радости веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечется стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятого же за ныне при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь, переношу Ти спаси и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобие мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее не воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмерную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевая благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в нощиме и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшее, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшее, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, уврачи души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненное скверное и все непрочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рек Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тада отвечает, тада оправдит мя, тада покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнут мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения, есть святые ангели Божии, хранители и покровители окаянные моей души и тела, вся мне постей, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио Образ. Слушайте сердцем.
3: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем Евангелие от Матфея, 10 главу, с 23 по 31 стих. Вот как звучат эти евангельские строки на современном русском языке. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Отправляя учеников на проповедь, Христос призывает их не рисковать понапрасну. Впереди у апостолов еще много трудов, когда они пойдут по всему миру проповедовать Евангелие и спасут многие сотни человеческих душ. Не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Христос говорит здесь вовсе не о втором пришествии. Просто в данный момент наставник должен на какое-то время оставить учеников. Святитель Иоанн Златоуст, комментируя это место, замечает: «Господь говорит о тех гонениях, которые должны совершиться прежде распятия и страдания Его». При таком толковании вполне объяснимо и выражение «Сын Человеческий». То есть Христос вернется не как грозный судья и повелитель вселенной, а как обычный человек. Сын человеческий – это прежде всего гонимый страдалец. И в этом он подобен апостолам, идущим на проповедь. Логика подсказывает, если преследуют учителя, то и его ученики не пользуются у гонителей почетом и уважением. Избрав для себя путь креста, Христос четко показывает ученикам, и себе они должны ожидать подобной участи. Правда, иногда бывает, что ученик превосходит своего учителя. Но так случается нечасто, тем более, когда речь идет о Сыне Божием, превзойти которого не может ни один из учеников. Спаситель призывает не бояться гонителей. Враги бессильны что-либо сделать без попущения свыше. Но все их тайные козни откроются в тот день, когда, по выражению апостола Павла, Христос осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. Блаженный Иероним, размышляя на эту тему, тоже призывает не бояться жестокости гонителей и ярости богохульников, потому что наступит день суда, когда обнаружится ваша добродетель и их неправда. Святитель Иоанн Златоуст предполагает, что Спаситель беседовал с учениками наедине в маленьком уголке Палестины. Но услышанное от учителя в узком кругу нет надобности скрывать. Объясняя эту мысль в свойственной ему манере образов и метафор, Спаситель как бы говорит: «Услышанное от меня наедине открыто проповедуйте всем людям. Не нужно бояться временной смерти тела, но опасайтесь своего малодушия в служении Богу и людям». Христос ободряет учеников простыми примерами. «Маленькая птичка, сходная с нашим воробьем, которую на базаре может купить почти каждый, никогда не попадется в сети, если на то не будет предопределения свыше. Если Вседержитель печется о каждом волосе на голове человека, то тем более он имеет особую заботу о проповедниках благой вести. Ничто не происходит в мире случайно, но имеет свою логическую закономерность, зависящую от наших мыслей и поступков». Задумаемся над этим, друзья. До свидания. Храни вас Бог.
3: Евангелие день за днем. песнопение Божественной Литургии.

0: фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Николоугрешском Ставропигиальном мужском монастыре 18 апреля 2023 года.
1: Действительно, сегодня религиозная жизнь России представляется неким исключением из очень опасной тенденции, которая захватила христиан Запада, да и на некоторых православных христиан тоже распространяется. Это некий страх перед безбожными либеральными ценностями, которые нередко инкорпорируются в государственное законодательство и которые через таковое очень сильно влияют не просто на обмерщвление людей, но и подталкивают очень слабых в религиозном смысле к отказу от всякой веры в Бога. Конечно, есть сопротивление этому среди православных и не только среди православных. Но общая тенденция развития культурной жизни Запада действительно

0: его влияние на жизнь народа. И вот в этом печальном контексте некой апостасии, о которой, кстати, нас предупреждали и святые отцы, и священное писание, апостасия есть отход от Бога, предательство, отказ. Совершенно особым островом, как я говорю, островом свободы является наша страна и наша церковь. Мы действительно свободны. Некоторые наши противники, показывая пальцем, говорят, что вот там патриарх, он то, что называется по приказу президента, действует. Пред Богом, говорю вам, никаких никогда приказов президент патриарху не отдавал, не отдает. И я уверен, как православный, верующий, воцерковленный человек, и отдавать не будет. А что есть? А есть действительно некая симфония сегодня светской и церковной власти, той, о которой мечтали в Византии, но которая никогда в полной мере в Византии не реализовалась по причине особого значения роли императора, который считал себя в том числе и главой церкви. Действительно, сегодня то, что происходит в России, является событием уникальным, идущим вразрез общего, я бы сказал, апостасийного движения. Сказано, что будет воздвигнут кто-то или некто удерживающий, который будет удерживать мир от прихода Антихриста. Я не хочу сказать, что это Россия, потому что неизвестно, сколько еще будет эпох и времен отделять нас от этого периода пришествия в мир абсолютного зла. Но сегодня страна наша действительно, провозглашая и отстаивая христианские ценности, является той силой, которая в первую очередь примером своим, несомненно, вызывает уважение, а также иногда и желание подражать очень многим в мире. Но все то, о чем я говорю, ведь не приходит само по себе. Это результат очень большого труда нашей церкви, которая действительно заняла достойное место в жизни нашего народа. Когда я говорю церкви, я имею в виду епископат и духовенство, но, конечно, наш верующий народ, который сегодня действительно объединяет в себя людей разного положения, уровня жизни, образования. В церкви сегодня не какой-то отдельный сектор общественной жизни, как это было в советское время, а в церкви в наш народ, обратившийся к воскресшему Господу и Спасителю. И мы должны, конечно, беречь это достояние. Просить Господа, чтобы никакие враги, не внешние, но и не внутренние, не поколебали этого исторического развития нашей страны и нашей церкви. А потому особая ответственность на всех на нас, мои дорогие, православных христиан, на епископат, на духовенство, на весь верующий народ. Оберегать молитвами своими и добросовестным участием в жизни Отечества страну нашу от всякого зла. И еще раз подчеркну, что нашим самым главным и сильным средством является молитва. Поэтому сегодня молитва о властях и воинстве не должна быть формальным, связанным просто с каким-то литургическим текстом. Она должна происходить от глубины наших верующих сердец.
1: Первосвятительское слово.

Сегодня, 18 июня, церковь вспоминает священномученика Дорофея, епископа Тирского, перенесение мощей блаженного Игоря, великого князя Киевского, а также священномученика Михаила Аватикова, священномученика Николая Рюрикова. Сегодня празднование Игоревской иконы Божией Матери. В XII веке на Руси многочисленные претенденты вели между собой борьбу за киевский престол. Черниговский князь Игорь Ольгович в крещении Георгий унаследовал его вслед скончавшемуся брату Всеволоду в 1146 году. Но уже через две недели он был разгромлен и взят в плен переяславским князем Изяславом. Князя Игоря заточили в монастырь. Тяжело больной, он попросил разрешения принять монашеский постриг. Игорь стал схимонахом Игнатием и подвязался в Киевском Феодоровском монастыре. Двоюродные братья Игоря, черниговские князья, тем временем замыслили захватить и убить Изяслава. Возмущенные киевляне узнали о таком коварстве. Их месть обрушилась на ни в чем не повинного монаха. Игорь Черниговский был убит в 1147 году. Вскоре молитва страстотерпца в Киеве прославилась чудесами, происходившими по молитвам к блаженному Игорю. Через три года киевским князем стал Юрий Долгорукий. Его союзник Святослав, брат убиенного Игоря, торжественно перенес мощи мученика на родину. Тогда же было установлено празднование памяти святого.

0: Вечная мудрость.
1: Притчи.
2: Решили деньги богом себе объявить. А что? Все их почитают, все им кланяются, и никто не может без них обойтись. Сообщили они об этом людям и дали им много денег. Те обрадовались. А один благочестивый человек спросил: «При жизни понятно, вы действительно можете многое дать. А потом?» И потом тоже с жаром принялись объяснять деньги. Пышные похороны, красивые венки, роскошные памятники. И все? А что же еще? Удивились деньги. И тогда все поняли, что никакие они не боги. Монах Варнава Санин.

Сегодня, 18 июня, церковь вспоминает священномученика Дорофея, епископа Тирского, перенесение мощей блаженного Игоря, великого князя Киевского, а также священномученика Михаила Аватикова, священномученика Николая Рюрикова. Сегодня празднование Игоревской иконы Божией Матери. Священномученик Дорофей жил в конце III, первой половине IV века. Он был епископом города Тир в Финикии, государстве на территории современного Ливана. В период гонений на христиан Дорофей скрывался от преследователей. Он вернулся в Тир при императоре Константине Великом, провозгласившем веротерпимость. Епископ Дорофей управлял паствой более 50 лет, горячо проповедуя евангельскую весть. Новый император Юлиан Отступник пытался воскресить язычество и вновь объявил христиан вне закона. Епископу Дорофею тогда было уже 100 лет. Он удалился в город Одесс, современную Варну, но там его схватили слуги императора. Старец отказался принести жертву идолам. Его пытали и казнили. Священномученика Дорофея некоторые исследователи считают составителем синопсиса — собрания житий святых пророков и апостолов —

0: Вопрос священнику.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня на вопрос отвечает игумен Олег Осипов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Бог благословит, здравствуйте.
1: Батюшка, сегодня от наших слушателей вопрос. Всегда были люди, которые предсказывали определенные события. И, как показывает время, это сбывалось. Например, Нострадамус, Эдвард Кейси и другие. Их показывают даже по центральному телевидению. Как к этому относиться?
2: Я могу сказать, что по центральному телевидению много чего показывают, чего бы я лично показывать даже не стал. Вплоть до голых задниц. И это еще не значит, что нужно смотреть на это во все глаза и всему, что эти, простите меня, не совсем прикрытые части тела говорят и вещают. Это есть, как говорится, истина в последней инстанции. Ну, мало ли, кому-то это открывается, кто-то это как-то рассчитывает. Я не могу утверждать ничего, откуда их информация поступала. Знаем пророков, которые были до Христа, знаем пророка, который был перед Христом и вместе с ним, Иоанна Предтечу. Мы знаем людей святых, которым было открыто будущее и прошлое заодно, которые это рассказывали, являли другим. Тот же Серафим Саровский, та же Матрона Московская и множество других. Им это открывалось от Бога. А все те, кого вы перечислили и на центральном телевидении... Простите, как тот бес сказал? Павла я знаю, а вот кто вы такие, я не знаю. Вот и все. Поэтому какие там Эдварды, Кейси и Нострадамусы... Ну, как говорится, и бес иногда, если хочет обольстить человека, может принимать образ ангела света. Но это еще не факт, что если предсказанное кем-то совпало с реальностью, это было от Бога. И бесы могут делать умозаключения, скажем так, о происходящем, которые будут совпадать с действительностью. Сколько человек может прожить на земле? Ну, по максимуму.
1: 100 лет.
2: Ну сколько? Ну 100 это наше, там 300 лет, это наше поколение. Адам сколько прожил? Мафусаил сколько прожил? Ну нормально, 900 лет давайте, скажем так вот, немножечко. Дадим чуть побольше приращения, там не 100, а 900 лет. 9 веков может человек прожить. А бесы сколько живут?
1: Вечно.
2: Ну не вечно. У них было начало, будет и конец. Все, что создано, имеет и конец. Что имеет начало, то все прекратится. Вот, понимаете, и сравнивать знания наши и наш опыт со знаниями и опытом бесов, с учетом того, что они были ангелами изначально и обладали полнотой знаний ангельских, и они после своего падения это все не утратили, а тоже знают, только направляют эти свои знания на другое, на отрицательное влияние на человека. Неужели они, видя цепочку неких явлений в природе и в обществе человеческом, не смогут сделать какое-то приличное, удобоваримое умозаключение о том, что должно произойти там в пределах ближайших, ну там по минимуму, ну там 100-120 лет? Я думаю, вполне могут, так сказать, при таком объеме знаний и при такой длительности существования и наблюдения за всем человеческим родом, я думаю, они хорошо научились это все, так сказать, усматривать, анализировать и делать правильные из этого выводы. И естественно, если они хотят через это кого-то куда-то направить не туда, они это легко делают. И из 10 предсказаний, допустим, правильных одно будет ложное, которое вас и уведет куда-нибудь не туда. Просто нужно быть очень внимательными, очень чутко ощущать. Поэтому нас Господь и призывает испытывать духов.
1: Это как, батюшка?
2: А вот откуда они? Божьи они эти? Духи-то ангелы, которые нас ведут куда надо, или демоны? Поэтому как? На вопрос «как» отвечаем очень просто. По молитве вашей. Да будет вам ответ, и по вере вашей, да будет вам. Поэтому прежде чем принять какую-то мысль за истинную, встань и помолись должным образом. И если та же самая мысль тебе придет, которая на ходу пришла после молитвы, ну, значит, можно там с определенной долей вероятности решить, что это было действительно от Бога там, или от ангела, или от святого какого-то. Твоя мысль. А если после твоей молитвы не просто так «Господи помилуй» и все, а действительно молитва горячая от сердца с верой «Господи, отверзи мне ум разуметь Писание, Господи, отверзи мне ум разуметь волю Твою». Вот. И если после этого что-то изменилось в понимании того, что ты до этого воспринимал, то, я думаю, лучше все-таки усомниться и ничего не принимать вот так вот как пустую веру. Потому что суеверия, они прям вот рука об руку с верой ходят в нашем обществе. И тот, кто ходит в храм, ставит свечки и Богу молится, я не исключаю, что в определенный момент он может и пятак под пятку положить, и на черную кошку плюнуть, и так далее. И на одной ножке вокруг себя поскакать. Так что у нас вера с суеверием рука об руку ходит. В приметы мы знаем, в приметы мы верим и в Бога верим, вот, а уж. Что в нас пересиливает, приметы суеверные или вера в Бога, у каждого по-своему, поэтому будьте бдительны. Дьявол всегда рядом.
1: Батюшка, спасибо. И, наверное, чтобы по немощи не впадать в эти искушения, лучше пореже смотреть эти источники информации, да?
2: Я сразу сказал, что я бы не стал это показывать. А уж смотреть, не смотреть, это ваше дело. Господь нас ни в чем не ограничивает. Он нам свободу воли дал. Поэтому что говорить? Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь связи с этим источником информации.
1: Спасибо, батюшка, за ваши рекомендации.
2: Всего вам доброго, храни Господь.
1: Спасибо, батюшка. Сегодня на вопрос отвечал игумен Олег Осипов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судия приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигл меси, во иже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мати моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропивши мне сопом и очишуся, омывши мне и по чеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечется стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же все мы невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение Его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко нико лишь сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенных человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавши к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее ны воздвиглось и, во еже славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связно пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественно меня сотвори, врача родшие, у врачей души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костезями покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшадшего нечувственными пренепорочные согрешений, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, и многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвечает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яще, что согреших предшедшую ночь сию, покры меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сет всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, кого истину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио Образ. Слушайте сердцем.
3: Евангелие день за днем.
4: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Серговой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 10 глава, с 23 по 31 стих.
5: «Егда же гонят вы в ограде сем, бегайте в другие».
6: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой». Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Веильзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их. Ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц».
5: «Многих птиц лучше есть и вы».
4: В беседе, предваряющей направление апостолов на проповедь по всей Палестине, Иисус Христос уже подробно их предупредил. Не ждите легкой жизни и радушного приема. Вас будут и гнать, и не давать проповедовать, и, возможно, даже вообще могут убить. Доведя напряжение до предела, как мудрый педагог, Спаситель дает сильнейшее облегчение и разрежение ситуации. В тот момент, когда на вас свалится отчаяние и полная безнадежность, Посмотрите на воробьев, которые и цены-то практически не имеют. Однако ни одна из этих никчемных пташек не забыта у Бога. Ну а вы-то куда больше вес имеете во всех смыслах. Чего вам-то расстраиваться и волноваться? Вы куда лучше этих глупеньких воробьев. У вас и каждый волос на голове известен Богу. И без его внимания ничего не происходит в вашей жизни. Как легко говорить эти слова, когда у тебя все хорошо, и насколько неподъемными они становятся во время горя и несчастья. В своей речи Спаситель использует традиционный риторический прием раввинов «от меньшего к большему» или «насколько же более». Таким образом, он показывает очевидную, но очень трудно воспринимаемую нами истину. Бог любит всех, и людей, и животных, и вообще все бытие, и любит совершенно одинаково. Тот, кто умеет сонастраивать себя этой божественной чистоте любви, в прямом смысле купается в ней. Но тот, для кого важнее разобраться, на каких частотах вообще может работать приемник нашей души, может до конца своих дней так и не научиться поддерживать устойчивый прием ни одной из них. Приведу еще один образ. Бытие – это огромный галактический концерт, в котором каждому настолько доверяют, что даже нет никакой сверху навязанной партитуры. Входит новый, свежеиспеченный музыкант в этот гигантский оркестр и начинает аккуратно касаться струн своего инструмента. Если он слышит, что его игра вписывается, украшает общую мелодию, начинает играть еще смелее, громче, ярче, постоянно следя за тем, чтобы не разрушить уже сложившуюся гармонию. Но ведь можно и по-другому себя вести. Сказав внутри себя, да это же хлам, а не музыка, что они там себе воображают маэстрами? Вот я сейчас вам всем покажу, как надо. И, заткнув уши воском, начнет играть, что ему вздумается. Как правильно поступить дирижеру в таком случае? Есть только один вариант. Сначала изолировать этого музыканта на самые задворки оркестра, а если не угомонится, то в отдельный кабинет с хорошей звукоизоляцией, чтобы другим слух не портил. В христианской традиции это и называется ад. Помоги же нам, Господи, учиться быть внимательными к Твоим наставлениям и всегда помнить: Ты рядом, даже если мы этого совсем не ощущаем.
3: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

Сегодня, 18 июня, церковь вспоминает священномученика Дорофея, епископа Тирского, перенесение мощей блаженного Игоря, великого князя Киевского, а также священномученика Михаила Аватикова, священномученика Николая Рюрикова. Сегодня празднование Игоревской иконы Божией Матери. В XII веке на Руси многочисленные претенденты вели между собой борьбу за Киевский престол. Черниговский князь Игорь Ольгович в крещении Георгий унаследовал его вслед скончавшемуся брату Всеволоду в 1146 году. Но уже через две недели он был разгромлен и взят в плен переяславским князем Изяславом. Князя Игоря заточили в монастырь. Тяжело больной, он попросил разрешения принять монашеский постриг. Игорь стал схимонахом Игнатием и подвязался в Киевском Феодоровском монастыре. Двоюродные братья Игоря, черниговские князья, тем временем замыслили захватить и убить Изяслава. Возмущенные киевляне узнали о таком коварстве. Их месть обрушилась на ни в чем не повинного монаха. Игорь Черниговский был убит в 1147 году. Вскоре молитва страстотерпца в Киеве прославилась чудесами, происходившими по молитвам к блаженному Игорю. Через три года киевским князем стал Юрий Долгорукий. Его союзник Святослав, брат убиенного Игоря, торжественно перенес мощи мученика на родину. Тогда же было установлено празднование памяти святого.

0: частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня протоиерей Николай Алясов. Доброе утро, отец Николай.
1: Доброе утро, наши дорогие радиослушатели. Доброе утро, наша дорогая Оля. Что-то я не слышу никаких цитат.
0: Что-то хоть не хочется сегодня
1: цитат. Вы изменяете себе?
0: Нет, себе никогда. Но сегодня не хочется цитат.
1: Ну хорошо, пусть будет так.
0: Спасибо. Вот такое необычное у нас утреннее начало. Но, тем не менее, сегодня хочется поговорить, отец Николай, на довольно остросоциальную, интересную, касающуюся, может быть, даже отчасти всех и каждого тему. Во-первых, про социальных работников. Социальные работники – это работники социальных центров, которые оказывают поддержку различным гражданам.
1: Или могут оказывать.
0: Или могут оказывать, да. Ну, давайте уж в совершенном действии будем говорить. И вот я хотела как раз поговорить о том, надо ли становиться опорой для других людей. И с точки зрения людей православных, жертвенность – это очень важно.
1: Почему с точки зрения православного?
0: Ну, потому что мы на православном радио, и
1: поэтому
0: с точки
1: зрения... Я имею в виду, я не соглашусь с этим.
0: Любое
1: начало человеческого гуманизма, мне кажется, оно зиждется на этих вещах.
0: Вот жертвенность, самопожертвование и жертва. Предлагаю сначала разобраться с этим трио понятий, а потом поговорить про то, как быть опорой и поддержкой ближнего.
1: Хватит времени у нас, да?
0: Ну, у нас целый час утренний.
1: Давайте
0: поэтому,
1: попробуем.
0: Да, потому что недавно, совсем листая соцсети, мне попалась такая фотография. На спине футболки молодого человека было написано, что Господь, неся свой крест, вспоминаю прям вот просто закрыла глаза, визуально вспоминаю эту цитату: «Господь, неся свой крест». Ну, в общем, в итоге делал, что был должен, и донес его, и вот так должен каждый со своим крестом поступать, волочь и не отлынивать. Ну, условно, вот такой смысл
1: как-то
0: был.
1: Как-то непонятно немножко, ну ладно. Жалко, что я не вижу этого текста, было бы интересно посмотреть.
0: Я не знаю, почему-то я его не сохранила, кстати.
1: Вы же любите фотографировать.
0: Я люблю фотографировать, в том-то дело, а чужие фотки в сторис сохранять не люблю, поэтому...
1: А это была чужая фотка, да?
0: Да, это была чужая фотка, и кто-то сделал ее, поэтому я как-то, вот знаете, просто пролистнула, но меня оно зацепило на самом деле. А, сейчас попробую найти, а вдруг... Нет, не найду.
1: Очень жаль.
0: Давайте разбираться, нужно ли нам быть вот этой жертвой, нужно ли принимать на себя роль спасителя, спасателя... И как вот это все градировать?
1: Малибу слово не будем использовать?
0: Кого?
1: Малибу.
0: Малибу?
1: Спасатели Малибу.
0: Нет, Малибу не будем использовать. В Нижнем Новгороде спасатели Грибного канала.
1: Я вас понял. Да, тема, конечно, затронутая, весьма непростая, с моей точки зрения, как и большинство тем, которые мы с вами, в общем-то, уже поднимаем на наших эфирах. Потому что внешне кажется все очень просто-просто-просто, оказывается все сложнее и сложнее и сложнее. Вы знаете, вот про трио вы начали разговор.
0: Жертвенность, самопожертвование и жертва.
1: Да,
0: напомню
1: вот,
0: его.
1: Да. Но вот вы знаете, как бы вот мне кажется, что есть и самопожертвование, и жертвенность у людей, не только относящихся к христианскому миру. Вот если мы вспомним с вами даже результаты литературные советские, да, или, допустим, фильмы советские какие-то, очень часто... Об этом речь шла, прям даже, скажем...
0: Ну, в кадре, очевидно.
1: Не только в кадре. Вообще вот весь советский период, мне кажется, о самопожертвенности, о жертвенности очень много было сказано всего. Разве нет? Даже вот нас, когда мы были школьниками, скажем так, воспитывали на примерах людей, которые отдавали свою жизнь за... свое государство.
0: Ну, это
1: за...
0: герои Великой Отечественной
1: да,
0: войны.
1: Да, конечно. Да. Но я просто хочу сказать, разве это не самопожертвенность, разве это не жертвенность и не самопожертвование? То есть я хочу сказать, здесь это вещи идеологические, с моей точки зрения. И они, в общем-то, не чужды людям, скажем так, даже не религиозным. Потому что огромное количество, например, советских людей, не имея, скажем так, религиозного опыта, вполне были готовы жертвовать и собой, и вообще очень хорошо понимали, что такое жертвенность. Да все практически население тогда жило в этом состоянии, если так говорить серьезно. Строили будущее для своих детей, для внуков, для государства, для своей земли, для своего народа. Это самопожертвование.

0: что на самом пожертвовании было очень серьезное, и жертвенность была постоянная.
1: А разве это не было общим стремлением в соответствии с идеологией?
0: А я вам и сказал, что это идеологические вещи.
1: Что это идеологическая вещь?
0: Да. То есть...
1: А как насчет христианства тогда? Жертвенность и самопожертвование?
0: Я просто хотел бы, вот для того, чтобы подвести как бы к христианству, хотел сказать, что цели у жертвенности и самопожертвования в случае нехристианском, они немножечко, чуть-чуть отличаются от христианских целей. Вот в чем дело.
1: Давайте тогда разбираться именно с христианской целью.
0: Давайте попытаемся разобраться, потому что очень часто, вы знаете, вот, не знаю, сейчас, может быть, у кого-то работает YouTube, у меня уже давно не работает, признаюсь честно. Год, может быть, ну, наверное, года два назад или сколько-то времени, ну, достаточно давненько, очень много было роликов в YouTube. Они сейчас потихонечку начинают появляться ВКонтакте. Может быть, каких-то других, я не очень сейчас этим занимаюсь.
1: Ну, неважно, да. Каких
0: роликов? Роликов, когда животные помогали друг другу. И очень часто помощь одного животного граничила с угрозой для его жизни. То есть интересная вещь, казалось бы, ведь мы говорим о том, что животный мир, если мы теорию эволюции, так сказать, в полной силе рассматриваем и применяем к этим животным, то они должны были просто как-то пройти мимо, скажем так, какого-то вопроса. А они почему-то не просто проходили мимо, а пытались оказать еще раз с угрозой, напомню для себя, помощь собрату своему из животного мира. Причем, что интересно, не обязательно из своего, так сказать, класса. То есть, например, условно говоря, обезьяна отбивает у льва какого-то другого животного. Ну, это очень странно, казалось бы, да? Я понимаю, например, она бы маленького своего ребеночка, обезьянку свою отбивала. Нет, она отбивает, например, там, какого-то там другого животного, млекопитающего маленького. Вот это очень странно, казалось бы, да? То есть я почему об этом говорю? Смотрите, многие живые существа, они не лишены сострадания, которое толкает их на какие-то вот эти жертвенные и саможертвенные поступки. Я почему об этом говорю? А вот когда мы говорим про христианство, здесь вообще вещь, ну, с моей точки зрения, она совсем другая. Почему? Потому что, да, вот так удивленно...
1: Я подняла брови.
0: Да, вот так удивленно это слушаете. Почему? Потому что, с одной стороны, в христианине, как в человеке или как представители животного вот этого сообщества, да, есть сострадание... Сострадание.
1: Инстинктивное в какой-то, ну, в некоторой
0: конечно,
1: степени.
0: Конечно, конечно. Угу. Просто сострадание как состояние живого существа.
1: А есть ли в современных христианах сострадание как состояние живого существа?
0: Ну, оно
1: это вопрос
0: в любом нормальном человеке есть,
1: нормально.
0: На самом деле.
1: Ой, отец Николай, вот
0: ну,
1: не
0: простите.
1: Совсем недавно мы говорили, что есть нормы, и нормы устанавливаем. Мне кажется, про сострадание сейчас...
0: Есть сострадание.
1: Ой, отдельная тема.
0: Есть сострадание, но тут еще ведь какой вопрос. Помимо того, чтобы... быть готовым помочь человеку от именно сердечной боли, от переживания за этого человека или там за ситуацию, допустим.
1: Нужно уметь выдерживать его в этом состоянии.
0: Нужно еще это сделать так, чтобы вот если в случае с христианами, я подчеркиваю, в случае с христианами, эта ситуация, при которой все это происходит, могла бы быть душевно-духовно полезной. То есть помимо...
1: Кому?
0: Ну, наверное, в первую очередь для оказываемого объекта. В первую очередь. Когда человек оказывает милость другому человеку, христианин, да, он в первую очередь думает о том, кому он оказывает, а не о себе, наверное. Но это нормально. Да даже не христианин.
1: Я знаю людей,
0: так,
1: которые делают добрые дела.
0: Стоп. Которые,
1: ну,
0: делают
1: которые...
0: дела, которые можно квалифицировать.
1: Ну, духовно как... полезные, да, условно, там какие-то
0: так,
1: дела.
0: Так, ага.
1: И они считают себя большими молодцами. И потом только они думают о том, какая польза была для того, в чью сторону.
0: То есть, что является побудителем
1: этих
0: дел?
1: Да, вот побудитель, что они молодцы.
0: Гордыня?
1: Я не знаю.
0: Ну, нет, давайте так, подождите.
1: Ну, откуда же я знаю? Нет, конечно, доброе сердце и желание помочь ближнему, конечно же.
0: Ну, зачем тогда вы об этом говорите?
1: Не знаю, что-то как-то пришло в голову, случайно вспомнилось. Ну ладно, я больше не буду.
0: Лучше говорите, наоборот, это нужно просто понимать. Если человек это делает по самообольщению, какой он молодец, то, скорее всего, он это делает не от любви к человеку и не от любви к Богу, а от любви к самому себе, точнее сказать, к своему эго. Вот если я правильно вас услышал,
1: я думаю, что так...
0: и некий хитрый блеск ваших глаз усек правильно. Вот, если мы говорим о том, что человек реально сострадает, сострадает.
1: То есть разделяет страдания.
0: Конечно,
1: и этого страдания делит... становится меньше у того, с кем его разделяют.
0: Да. Естественно, у кого-то что-то происходит, какой-то убыток, потому что нельзя чего-то получить, что-то не отдав. Это закон сохранения энергии, как минимум, да? Вот. Но, тем не менее, понятно, что человек не думает о том, что ему что-то это будет некомфортно, или там вообще будут какие-то потери. Он просто хочет чувствовать необходимым помочь, поддержать. Редкое качество сегодня, на самом деле, в целом. У нас такого сейчас, ну, повсеместно не наблюдается, скажем так. У нас очень жесткие сейчас отношения в обществе между людьми. Жесткие в прямом смысле слова, потому что...
1: Бартерные?
0: Вполне возможно, да. Потому что для того, чтобы быть вот именно способным к состраданию, нужно время от времени быть несколько мягче, чем вот сегодняшние условия.
1: Почему-то сегодня доброту принимают за слабость.
0: Ну да, это даже есть такое понимание в каких-то замкнутых, значит, пространствах, что доброта, если ты попал, например, там, в армию, в тюрьму, на фронт, там еще что-то где-то, если ты сейчас будешь добрым, ты долго тут не протянешь.
1: Но это экстремальные условия, а я говорю о нормальной, мирной.
0: Ну вы же сейчас 10 минут назад уже поставили под вопрос понятие нормы, поэтому какой нормальный мир?
1: Ну я говорю про тех, кто не сидит в местах там столь отдаленных, не столь отдаленных, кто не работает за ленточкой, кто...
0: Да и без ленточки там проблем хватает, да.
1: Ну, то есть не во фронтовой, прифронтовой территории. Я говорю просто про обычных людей. И вот здесь сейчас где-то, вот в радиусе 10 километров.
0: Сказать, что то, что сейчас в радиусе 10 километров от нас есть хорошая норма, я бы, например, не дерзнул,
1: честно говоря. Нет, а я же не говорю тоже об этом.
0: Вот, потому что рядом с нами метров 15 отсюда сидят люди, которые хотят получить значит, помощь на то, чтобы позавтракать или поужинать, в зависимости от времени суток, ну вот, когда мы проходим сюда, в студию. Вот. Мимо нас очень часто проходят дети, которые, ну, к сожалению, не доедают. Я их вижу тоже часто. А с другой стороны, я вижу машины, которые подъезжают к месту, где мы с вами сейчас находимся. Машины, которые... из которых выходят очень сытые люди, скажем так, не бедные совсем.
1: Я напомню нашим радиослушателям, что редакция у нас находится на территории собора Всемилостивого Спаса.
0: Да. Это ярмарочный проезд.
1: Ну, на ярмарочном проезде.
0: Да. Поэтому вот на этих, наверное, скажем так, критических отклонениях от нормы и зиждется наше сегодня, кстати говоря. Где-то есть слишком много плюсов, где-то слишком много минусов. Это все составляет среднестатистическую какую-то базу.
1: Ну и тогда, продолжая также тему поддержки, жертвы, жертвенности, как они могут проявляться?
0: Жертву давайте на последнее лучше.
1: Давайте. Как они могут проявляться в нашем мире?
0: Очень много способов проявить себя, если этот человек действительно сострадает. Вы понимаете, какая вещь? Очень много вообще в жизни сталкиваться мне приходилось с вопросом понятия милосердия. Милосердие ведь это вещь такая, которая должна не навредить. Вы понимаете, зачастую, вот если так рассмотреть ситуацию, простой обыватель делает что? Идет, например, он в храм помолиться в воскресный день там, или в праздничный день. К этому времени у ограды храма или монастыря, куда приходит человек помолиться, уже, бывает, подтягиваются несколько человек, а бывает и не просто несколько, а прям до десятка человек, которые, значит, здесь пытаются попросить милостыню. Вот в этом случае, что делает обычно человек, да? Он не заморачивается, скажу сегодняшним языком, некрасивым словом, не заморачивается в чем?
1: Вот кому дать?
0: Он заранее дома. Сейчас ведь очень часто люди носят на карточке свои денежки, которые у них есть. он заранее дома готовит уже в кармашек.
1: Ну, какую-то мелочь.
0: Например, да, там несколько 50-рублевых купюр. Специально для того, чтобы, так сказать, пожертвовать их неимущим. Он подходит к этому, так сказать, пространству. Всех или там нескольких первых попавшихся одаривает этими купюрами. Идет дальше молиться. Все, он перед самим собой чисто светил, потому что он выполнил свой человеческо-христианский долг. И вот в этом случае нужно сразу делать глубокий, к сожалению, анализ ситуации. Почему? Потому что это не есть хорошо, то, что он сделал. Вообще нехорошо.
1: Потому что запотеет ни уста, ни в руке дающего?
0: Да, вы правильно вспомнили этот древнейший христианский литературный памятник. Послание 12 апостолов. Все правильно. Да, дело в том, что когда мы даем свои 50 рублей заработанных честно этим людям, и это неплохо, казалось бы, внешне. Но вся проблема в том, что зачастую, ну, в большинстве случаев, я не могу сказать стопроцентно, но в большинстве случаев мы видим результат. Эти денежки потихонечку аккумулируются и пропиваются. Поэтому, если человек реально хочет сделать доброе дело... Доброе дело, не просто...
1: Ну, просто... И знаете, как хочет человек быть добрым или добреньким? Вот такая,
0: ну,
1: вот еще, наверное,
0: нет, такое разделение. Нет, я бы не стал вот это здесь сейчас, как бы... Добренький — это другое чуть-чуть. Это немножечко игра. Игра.
1: Такое фу.
0: А вот то, что он здесь, он просто идет и считает совершенно правильно, что он сделал хорошо. Но это совершенно нехорошо, потому что если ты хочешь помочь этому человеку, реально помочь... Лучше взять дома несколько одноразовых боксов для еды. Можно даже не одноразовых, если есть средства. Можно купить, они стоят в Магните 100 рублей. Налить туда первого, наложить туда второго и обязательно добавить компот. Я это к чему веду? И вот этот пакетик, например, или 3 пакетика, или 5 пакетиков, все зависит от того, насколько масштабно вы хотите помогать, да? Адресно каждому человеку вы можете его покормить. Во всяком случае, обменять ваш суп с вашим вторым на бутылку боярышника из аптеки там, или какого-то другого напитка, я сейчас просить не очень разбираюсь, что они пьют.
1: Ну, что-то алкоголь содержащее,
0: да,
1: давайте
0: что-то,
1: не,
0: что-то
1: без подробностей.
0: Дурманящее, да. Вот, они уже не смогут, если только потом где-то как-то смогут ваши боксы продать. Но это уже другая тема, контейнеры для еды, я имею в виду, да? Если вы действительно хотите людям помочь по-человечески,
1: ну вот оно, милосердие.
0: Вот
1: тогда
0: оно,
1: получается.
0: Милосердие. Вы можете поучиться у Лизы Глинка. Помните, доктор Лиза, известная даже за пределами России женщина, которая тратила время на то, чтобы обрабатывать у бомжей раны, штопать их после драк, кормить, поить и так далее, собирать волонтеров, собирать одежду, собирать средства на то, чтобы их зимой горячей пищей просто накормить. Это труд, это угроза подцепить какие-то заболевания, кожные, там, какие-то другие. Это угроза, что тебе могут что-то сказать нехорошее. Ты можешь испачкаться, то есть нужно, соответственно, все это одеваться, как бы, да. Но это реальная работа, это реальное милосердие, это реальная поддержка человека, который, ну, он немножечко потерялся, скажем так, может быть, не немножечко, но он имеет в себе образ Божий. Вот он, христианский мотив, опять-таки, христианский мотив, человеческо-христианский мотив. А можно сделать просто, кому-то отдать денежку и идти дальше с чувством выполненного долга.
1: С чувством того, что ты сделал
0: все,
1: что-то.
0: Ты все сделал правильно, вот. Но ты сделал хуже, ты сделал не лучше. И вот как раз милосердие, если мы говорим о жертвенности, о сострадательности, да, а милосердие ведь это вторичное состояние после этого. То есть сначала человек понимает, что кто-то нуждается в его поддержке, кто-то нуждается в его помощи, кто-то нуждается в его, скажем так, участии.
1: Угу.
0: И милосердие появляется как действенная вот эта любовь, действенная забота в отношении тех, кому это нужно.
1: То есть, по сути, милосердие — это проявление активности, понимание того, что человек для себя решил. Вот человек осознает,
0: что... Это просто проявление.
1: Что...
0: Давайте слово «активность», наверное, здесь не будем употреблять.
1: Ну, какое-то физическое
0: это
1: действие.
0: Труд.
1: Ну,
0: это труд.
1: понять, что вот кто-то нуждается в помощи, это одно, а что-то сделать, это уже это совсем другое.
0: Это просто труд, да.
1: Да, это именно вот делание, глагол.
0: Это делание, соглашусь с этим, да, вот полностью соглашусь с этим. Бывает так, что, например, в наши дни, несмотря ни на что, есть огромное количество детишек, оставленных родителями. Если позволяет сердечная организация, потому что это очень тяжело, к ним привязываются люди и прочее, там свои нюансы, их очень много, не будем сейчас их поднимать. А если человек может себе позволить, например, он может ездить, участвовать в жизни какого-то ребенка или нескольких детей. Это тоже будет милосердием. Если у человека есть семья, и семья еще может потянуть, можно сделать вообще серьезный шаг, можно взять приемных детей в семью.
1: И это тоже будет милосердие.
0: И это тоже будет милосердие, если это сделано не из корыстных побуждений. Если это не работа, получать деньги за них.
1: Ну, не для пособия, да.
0: Да. А если это именно попытка создать детям брошенным возможность получения тепла домашнего очага, то это, конечно же, акт и жертвенности, на самом деле, и милосердия.
1: А разве это не просто любовь? Ну, вот такая любовь, которая любовь, в хорошем проявлении,
0: любовь,
1: не вульгарная.
0: Любовь, нет, конечно. Мы вообще вульгарное понятие любви не используем здесь. А вы понимаете, какая вещь? А, любовь – одно дело, а другое дело – есть огромное количество вокруг этого понятия вещей. Например, как относятся к этому свои дети, как относится супруг, как относятся, если живы родители. И, ну, какие-то вот эти вещи. Насколько это возможно сочетать с работой, которая просто есть, или с тем уровнем жизни, который уже выработан. То есть помимо любви здесь есть еще, скажем так, осложняющие ситуацию вещи. Я вот об этом говорю, что да, это любовь, конечно. Да, это любовь, жертвенная любовь, приводящая к состраданию посредством милосердия.
1: Что же тогда такое жертва? Христианская жертва.
0: Вот вы понимаете, какая интересная вещь.
1: Однокоренные слова,
0: да,
1: но смысл,
0: да,
1: радикально разный.
0: Абсолютно. Я хотел бы сказать, что, наверное, жертва и жертвенность – это даже не однокоренные слова совсем. Почему? Потому что жертвенность в христианском понимании – это попытка сделать кому-то ситуативно, во-первых, это, да, происходит. Во-вторых, с тем, что где-то ты от себя что-то отрываешь. То есть...
1: будучи жертвой или давая жертву.
0: Упаси Господь, не будучи жертвой. А когда мы занимаемся жертвенностью, значит, мы либо свое время, либо свой труд, либо свои какие-то материальные, либо все сразу вещи, да, готовы разделить с кем-то. Готовы разделить с кем-то. То есть я поем суп не один, а я сварю супа побольше и накормлю другого человека, которому это потребно. Я на супе, пожалуй, сделаю такой простой пример. Это жертвенность. А вот слово «жертва» в данном контексте, я считаю, она вообще неуместна. Почему? Потому что жертва чаще всего имеет отрицательную семантику.
1: Ну да, то есть это объект, на который оказывается давление.
0: Это не обязательно объект. А, ну да.
1: Ну, это насилие.
0: Да, да,
1: ну,
0: да, да.
1: То есть это,
0: да, это
1: тот, кто терпит какое-то вмешательство извне. Прессинг.
0: Это потеря. Жертва – это потеря чего-либо. Если человек жертвующий, он приобретает радость бытия, то жертва – это потеря того, что у него отнимают окружающие люди и обстоятельства. Вот, наверное, так.
1: А я думаю, вот, например, есть такое словосочетание устойчивое, ну, там, жертва домашнего насилия.
0: Да, конечно, есть, к сожалению, есть.
1: И это как раз, ну, там, человек, неважно, мужчина или
0: он
1: женщина.
0: Он теряет что-то от себя. Над ним кто-то тиранит. Его тиранит, да?
1: Да, его тиранит.
0: То есть получается, что он свое там состояние психическое, иногда физическое, он находится в ущербе, он в убытке. Так ведь? А когда человек жертвует, не жертва, а является жертвователем в этом смысле, он, отдавая что-то, приобретает радость от того, что он это совершил. Понимаете разницу? Она огромная.
1: Она колоссальная.
0: Колоссальная.
1: И сегодня мы об этих и других вещах говорим в утреннем эфире на радио «Образ». Уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь к нашей беседе в режиме реального времени. Пишите нам в нашу официальную группу «Радио Образ» во ВКонтакте. vk.com/radиообраз. Зайти легко, найти... Не найти невозможно, наверное, так будет вернее сказать. Заходите в социальную сеть ВКонтакте, в строке поиска вводите «Радиообраз». У нас оранжево-белая аватарка. И написать можно сообщение сообществу с пометкой «Утро на образе» или «Для утра на образе». Ну, в общем, пишите, как вам
0: для
1: удобно.
0: Для образа.
1: Для утра, да. Главное, чтобы вот слово «утро» было в начале сообщения. Так мы разберемся и поймем, что это для нас. Мы будем рады вашей и обратной связи, и предложениям по темам эфиров, потому что, может быть, у вас что-то интересно, а мы вот думаем, что это и так все понятно, или это не очень интересно, или вообще как-то
0: или
1: проскочили
0: непонятно.
1: Мимо какой-то темы, да, а не сказали, а сказать надо. Поэтому пишите нам, пожалуйста. Ну и в Макс тоже свои сообщения направляйте в мессенджер Макс. 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44, номер телефона редакционного планшета, и мы на связи там тоже. А в следующем получасе продолжим. Не переключайтесь.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Доброе утро на радио «Образ».
1: Это утро на радио «Образ». Приветствуем всех на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Сегодня с протоиереем Николаем Алясовым говорим про социальную работу, про опоры, про людей, которые становятся опорой для других. И при этом разбираем вопросы милосердия, жертвенности, жертвы, поддержки. И как при всем этом процессе, таком христианском, деятельном, важным и вдумчивым, сохранить еще и себя. Я хотела бы это, кстати, обсудить в течение этого.
2: Обязательно, это очень
1: важная сохранить
2: тема.
1: При этом себя, свои нервы и силы. Потому что...
2: нервы, да.
1: Ой, да. Вот сразу мы почувствовали все дерги мимических мышц. Вообще я читала, что современный человек живет в состоянии перманентной турбулентности, и мы привыкли искать опору во внешнем, в крепких отношениях, в финансовой стабильности, в социальном статусе или одобрении окружающих. Но у любой подобной конструкции есть предел прочности. Рано или поздно внешний скелет дает трещину, и тогда мы узнаем, есть ли у человека внутренняя опора. И вот о том можно тоже еще и поговорить, что делать, когда психологический фундамент, как устроен, точнее, психологический фундамент, и что делать, если земля буквально уходит из-под ног.
2: Да, вопросы очень такие колоссальные, на мой взгляд. На самом деле.
1: Ну, масштабный, да. Касается всех и каждого, что
2: да.
1: называется.
2: И причем постоянно.
1: Непосредственно. Вот. Если вообще говорить, что про психологические опоры. Есть же такое понятие, как психологическая опора.
2: Да, конечно, есть.
1: И вот, ну, она не сводится к простому перечню того, что нас поддерживает. Это не какая-то там статичная палка, на которую можно опереться и замереть, а живая динамическая система. И если использовать метафору, то опора — это не одна несущая балка, а весь фундамент здания. И когда он крепок, то и, соответственно, сооружение выдержит, и любые какие-то катаклизмы. И вот если говорить про психологическую опору, это прежде всего способность психики контейнировать тревогу, то есть удерживать ее внутри и не выплескиваться на окружающих и перерабатываться в смыслы. Чтобы понять, насколько устойчиво наше внутреннее здание, полезно взглянуть на 4 уровня, на которых выстраивается эта устойчивость. Это биологический, социальный, экзистенциальный и деятельный.
2: Очень сильно все сказано. Единственное, хотел бы сделать маленькую...
1: Ничего не понятно, но очень интересно.
2: ...глобальную поправку. Да все понятно и совсем даже да. Вопрос в другом. Вопрос в том, что вы начали говорить о том, что есть такое понятие, как тревога.
1: Да, тревожность.
2: Тревожность. Так вот, если мы с вами коснемся этого понятия, этого термина, и термины, и понятия, лучше скажу так, в свете уже христианского бытия.
1: Там у него тоже другие смыслы?
2: Да не то чтобы смыслы, просто тревога, которая есть у человека без Христа, и тревога, которая может быть у человека со Христом, это две разные тревоги, и они кардинально друг от друга отличаются на самом деле. Во-первых, я должен сразу заметить, что тревога, она двусоставна. То есть тревога может быть последствием физиологических каких-то процессов в человеке, чаще всего гормональных сбоев. Человек может испытывать некомфорт и тревогу от каких-то заболеваний, щитовидной железы, каких-то других, неважно сейчас.
1: Ну, какая-то биохимия, в общем.
2: Биохимия. То есть это физическая тревога. И для того, чтобы избавиться от физической тревоги, есть общие рекомендации, в том числе медиков. Не обязательно прибегать к каким-то медицинским препаратом, хотя чаще всего нужно смотреть, от каких отклонений эта тревога появляется. Допустим, вот если в случае, например, с той же щитовидной железой и так далее, может быть, нужно смотреть, не подключить ли нам морскую капусту для обеда. Да-да-да, она просто увеличивает усвояемый йод в организме и так далее. Я просто сейчас иллюстрирую. Mm-hmm. Если это какие-то другие гормональные сбои там, или просто гормональная работа организма, значит, нужно посмотреть, может быть, есть смысл в чем-то ему в этом помочь. Это нормально, и в этом ничего плохого нет. То есть...
1: Но это еще надо понять, что это тревога как раз биохимическая.
2: Так я и хочу сказать,
1: да.
2: Что вот если мы рассматриваем такое понятие, как тревога именно, если я правильно вас услышал, да?
1: Тревожность.
2: Тревожность. Ну, тревожность в данном контексте – это уже, наверное, некая отглагольная форма от понятия тревоги, да? И вот здесь нужно говорить об этом, что в первую очередь нужно посмотреть, что могло быть физическим скажем так, побудителем этого. Это одно. Второе, значит, никто не отменял физиотерапию. Физиотерапию в плане труда. То есть человек, например, должен двигаться, должен ходить пешком, не сидеть в кресле, не сидеть, смотря на телевизор часами или сутками. Нет. От этого тревога не уйдет, она только усугубится. То есть я хочу сказать, есть общие рекомендации. Свежий воздух, значит, ночной сон в определенное время, хотя многие сейчас специалисты утверждают, что это вообще ерунда, что неважно, когда человек спит. Ну, я, например, с ними не согласен, хотя я не сонолог. Неважно.
1: Хорошо проветриваемое во время
2: обязательно
1: сна. Комната,
2: свежий воздух, да. Да, там и так далее. Не жарко, чтобы было. Ну, в абсолюте да, но это да. То есть, чтобы не было каких-то мерцаний там света, морганий каких-то определенных и прочее. Есть вещи вот такие. Это что касается тревожности, вызванной соматическими какими-то вещами. Это нормально совершенно, мы с ними можем бороться на физиологическом уровне, вполне допустимо, все это реально. А дальше начинается интересное. Дальше начинается тревожность, которая может быть препобеждена само таким, знаете, психоанализом, когда человек сам с собой разговаривает. Очень нечастое качество человек, чтобы с самим собой разбирался в проблеме.
1: Это в смысле, сам с собой в тишине я веду беседу?
2: Ну, в смысле, да. Он должен сам себя спросить, что тебе... Вот человеку, человеку стало некомфортно, я сейчас поясню, чтобы было, может быть, понятней. Человеку стало там, например, тоскливо или там тревожно, или еще какие-то вещи там, да? Он должен сам себе задать вопрос, человек. Во-первых, он должен на это время...
1: он должен понять, что он что-то испытывает, какое-то
2: но
1: чувство.
2: Но он это поймет.
1: Слушайте, когда, например, бывает там тревожность... Ну, ладно, тревожность... допустим, плохое настроение.
2: Ну, плохое настроение – другая история. Это
1: так,
2: шубу
1: нет,
2: надо
1: ладно.
2: Покупать срочно.
1: Нет, шуба. Шуба
2: норковую. Ну, что-то нужно.
1: Ну, вот иногда такая плаксивость, например, какая-то. Да, вот это острое...
2: Это тоже может быть гормональное.
1: Ну, это тоже что-то какое-то биохимия.
2: Чуть-чуть.
1: Так, давайте, отец Николай, помогите. Я к тому, что иногда надо ведь еще понять, что с тобой происходит.
2: Для этого нужно побыть самим собой. Опять-таки, возвращаясь к теме...
1: К предыдущего эфира.
2: Нет, не предыдущего эфира. Просто не нужно листать телефон, не нужно смотреть ужастики по телефону, по телевизору, читать и слушать ужастики. Да. Просто нужно побыть чуть-чуть самим собой и спросить самого себя, что с тобой происходит.
1: Слушайте, я знаю, вот опять же, я знаю огромное количество людей, которые, если так вот сядут и побудут с собой, их начнут трясти просто.
2: Ну, помогай нам, Господь, я что скажу. Это печально, на самом деле. Но мы в этом-то как-то должны разбираться. Один из простых способов, я вам предлагаю вот такой, побыть с самим собой в машине, на кухне, закрыться в ванной, закрыться в туалете, где угодно, на балкон уйти. Некоторые почему раньше уходили в советские годы покурить на балкон? Самими собой побыть.
1: Там вид хороший.
2: Да нет, побыть самими собой, на самом деле. Ну ладно, сейчас не об этом, сейчас
1: мы
2: о другом.
1: Мы не курим и вам не советуем.
2: Конечно,
1: невозможно...
2: Минздрав предупреждает,
1: да.
2: Курение – это яд.
1: Вот.
2: Поэтому человек немножечко самим должен с собой поговорить, разобраться, что с ним происходит. И потом задать себе вопрос, с чего это началось, то есть некий анализ провести. Когда это началось? Когда ты подумал о том, что у тебя задерживается на работе супруг? Когда ты не знаешь, где, с какой компанией твой ребенок? Когда ты не знаешь, что завтра у тебя случится на работе, там начальник приезжает из отпуска, и злой или добрый он приезжает, и так далее. Вопросов несколько, на самом деле. Они все понятные, и мы все практически 99% знаем, с чего это начинается, если у нас... нет каких-то психосоматических расстройств в этом случае. Если они у нас есть, то это уже вопрос к специалистам. Это уже нужно купировать, это уже нужно лечить, это нужно диагностировать и наблюдать специалистам, не радиообраз точно. А вот если у нас таких нет расстройств, если мы живем плюс-минус в одном покосе, как раньше говорили, да, помните, наверное, вот тогда, когда возникает тревожность, оно чувство узнаваемое до безобразия. Мы всегда знаем, что это оно. Оно может быть примешано с чем-то другим, но тошновато человеку от этого бывает, да. И вот нужно с самим собой поговорить, от чего это начинается, разузнать эту проблему, перед самим собой поставить, а дальше начинается самое интересное. Если мы выпили таблеток, если мы прошлись с палочками по свежему воздуху 10 километров, сколько нужно шагов, если мы приняли душ, ни кипяток и ни ледяной, если мы открыли окно, если мы легли, помолившись, так сказать, все спокойно, должно бы быть все спокойно, и в то же время вот это чувство нас не покидает. То есть все факторы, которые мы могли сделать, мы сделали, но у нас что-то итога нет, мы как раз должны понять одну маленькую вещь. Есть в русском языке, к сожалению, таких слов нет, есть в славянском. В славянском тексте удивительные слова. Почему? Потому что одно маленькое словечко может обозначать целое понятие. Вот, например, есть такое слово, я сейчас приведу его, отчаяние. Отчаяние. Это на самом деле два слова. Отчаяние. Чаяние. Вы помните, когда мы поем символ веры в храме или читаем его на утреннем правиле, есть там такое понятие «чаю воскресения мертвых».
1: То есть чаю. Жду.
2: Не просто ожидаю, а деятельно ожидаю. Деятельно. Я не просто сижу на печи, считаю, сколько там у паука на паутине полосок. Нет. Я деятельно ожидаю. Ожидаю. То есть отчаяние, когда я уже не ожидаю, например, да? Так вот, когда у человека наступает тревога, у него есть некая степень ненадеяния на Бога, а может быть, полное ненадеяние на Бога. Отчаяние, вот это вот, это уже последствия. А тревога, которая, ну, если мы с ней не боремся, если мы ее не препобеждаем, там прочее разное, ну, не участвуем никак в исцелении от этой тревоги, оно может к этому привести нас. Так вот, я и говорю, что в тревоге есть части вот этого отчаяния, чуть-чуть. Оно еще пока не дошло до этого сильного состояния, но, тем не менее, нет надежды. Надежды. Мы не доверяем Богу. Мы не доверяем то, что Господь о нас печется в своем промысле. Мы не доверяем тому, что мы молимся за своих там близких или молимся за себя. И в конечном итоге отчаяние вот это вот как сильное, просто как очень удобный способ показать по последствиям эту тревожность. Что получается? Мы не верим, что Бог в нашей жизни ведет нас к вечности с собой. Мы хотим, чтобы Он нас вел путем, который мы сами себе нарисовали. Нам нужно, чтобы нам вот так завтра начальник сказал. Нам нужно, чтобы вот так вот дети были наши. Нам нужно, чтобы вот так наши супруги себя вели. Я утрирую сейчас то, что обычно является побудителем тревожности. Мы не верим Богу, что будет по промыслу и по воле Божьей. Мы не доверяем, что в нужном случае Он сохранит и управит. Вот одна из ключевых проблем, которая порождает эту всю тематику.
1: Как же тогда при понимании вот этого всего вывозить самому? Я не могу не задать этот вопрос. Вывозить, во-первых, самому, а во-вторых, еще и поддерживать ближних.
2: Это самое сложное, наверное. Как раз понять, во-первых, сложное понять. Вот смотрите, я сейчас попытался прям поэтапно все это описать, да, очертить. Если мы говорим о христианском милосердии, если мы говорим о христианском сострадании, если мы говорим о христианской жертвенности, не говорим о жертве сейчас, мы говорим о тех вещах, в базе которых стоит Христос. Если человек не верит во Христа, если человек с ним не общается в таинствах, если человек с ним не встречается в молитвах, если он вообще к нему не идет. Помните книгу, название у Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе»? Такая простая книга, казалось бы, такое простое название. «Моя жизнь во Христе». Вот ничего себе, как просто сказано. Если мы живем не во Христе, случается страшная вещь. То, что сегодня профессиональные, например, психологи называют понятием выгорания. Когда-то заканчиваются душевно-духовные ресурсы человека, когда он на себя надеялся, надеялся на свои силы, на свои, так сказать, возможности, как раньше слово было красивое славянское, могутство свои, то, что он мог сделать, да? Рано или поздно возраст, рано или поздно возрастная немощь, обстоятельства жизни, свои болячки, много-много-много всякого всего, потихонечку, казалось бы, опустошают человека, потому что у него нет вот этой начинки. У него нет ни молитвы, у него нет ни участия в таинствах, искреннего участия в таинствах, если так действительно случилось, к сожалению. И возвращаясь к вашему вопросу, мои рассуждения, по сути дела, это не что иное, как призыв к тому, чтобы наполнить свою жизнь Христом. Чтобы мы могли сказать, когда к нам придут внуки попрощаться с нами уже на нашем смертном одре, чтобы мы сказали: «Моя жизнь во Христе».
1: Это прекрасно.
2: Да.
1: Дай Бог каждому.
2: Да.
1: А как же тогда вот при всем этом понимании еще и выстроить себе хорошую психологическую опору? Потому что когда мы будем жить жизнью духовной, но при этом у нас психика будет раскачанной довольно нестабильной платформой...
2: И тело, кстати.
1: Ну и тело тоже. Ну давайте про сейчас вот про дух и душу.
2: Они взаимосвязаны, эти вещи.
1: Ну, да. Иногда почти всегда. Как же тогда это сделать качественно?
2: Оль, а я не сказал, что человек должен на себя наплевать. Я не сказал, что человек должен погрузиться в тьму, в которой бы только были слышны вздохи молитв. Нет. Если человеку надобно, с учетом того, что у него, например, больная спина, делать гимнастику, значит, нужно вставать пораньше на сколько-то времени и делать гимнастику. Если у человека, например, есть какая-то проблема, ну, допустим, там нужно...
1: лишний вес.
2: Какие-то препараты применять, химические.
1: Ну, диабет, например.
2: Ну, неважно, да. Значит, нужно этим заниматься.
1: Ну, естественно.
2: А вот это все не что иное, как забота о самом себе. И этот термин «забота о самом себе» должен в точности также простираться в психологическом формате. Отвечая на ваш вопрос. Что это значит? Вы знаете, я последний, ну, может быть, год или полтора стал очень часто людям говорить странные вещи. Странные вещи людям говорить, которые старше меня. Может быть, даже на целое поколение. Знаете, спрашиваю, а вы почему не умеете говорить «нет»? Вот когда мы говорим о заботе о самом себе человека, ее никто не отменял, то есть христианство, оно не проповедует.
1: То есть это не отдать все и наплевать на себя?
2: Конечно, нет. Это нужно... как раз грамотно самого себя поняв, пролонгировать как можно дольше. То есть не сгореть за 10 секунд, да, в каком-то непонятном падении.
1: А научиться светить, но не сгорать.
2: Сгорая, но медленнее это делать. То есть мы все равно сгораем. Наша жизнь не что иное, как раз вот эта свеча. Но вопрос в другом. Насколько правильно к ней отнестись? Чтобы ее задул ветер или чтобы она как можно дольше погорела? И просто здесь нужно понимать, например, если ты знаешь, условно говоря, что ты не в состоянии, ну, условно говоря, сделать какой-то тип работ. Ну, у тебя нет на это ресурсов. Либо душевных ресурсов, либо физических, да, допустим. Одному человеку можно сказать: слушай, вот ты, пожалуйста, снег почисти около дома, там, допустим, ну, район там полгектара. Он вычистит, пусть и долго, но вычистит. А другой просто не может. И вот один из аспектов бережливого отношения к Богом данному состоянию, и в том числе к своему собственному здоровью или к остаткам здоровья, у кого как это получается, нужно понимать, что если мы не научимся говорить «нет», трезво рассудив о ситуации, это, например, будет очень сильно мешать всему процессу. И нам светить мешать будет, и людям, которые будут на нас надеяться и не получат результата. И в конечном итоге мы посрамим и себя, и других. То есть, если человек знает, например, свои возможности, знает свои ресурсы, знает, кого он может подключить к решению каких-то вопросов или проблем, да, это одно. И он должен соизмерять то, что он может в своей жертвенности, в своем служении ближним, в своем милосердии совершить, исходя из этих возможностей. Это нормально. Я вот как-то говорил о том, что...
1: Ну, правая оценка своих
2: позиций. Конечно. Вот я говорил о том, что, например, кто-то может к детишкам в детдом, например, приходить, или в дом малютки, или как-то еще...
1: И не прикипать.
2: Да. Нет, прикипают все в той или иной степени. Просто у одних сердце такое, что они потом, ну, скажу так, сходят с ума, другие могут это пережить, когда, например, разлука происходит какая-то или еще что-то. Например, ребенка кто-то усыновил, и получается, что ты не знаешь потом, кто установил, потому что законодательство говорит о том, что это закрытая информация, да? То есть, вот, например, элементарный пример, да, человек должен понимать, может он этим заниматься или нет.
1: Ну, ты, наверное, не попробуешь, не узнаешь.
2: Ну, в какой-то мере даже да. Но это не всегда всех вещей касается. Есть вещи, которые, например, кто-то может работать, условно говоря, в госпиталях, там, где, например, гнойная хирургия или еще что-то, кто-то не может. У кого-то такое чувство брезгливости, при котором ему...
1: Не может.
2: Не может он, конечно. И вот эти вещи, они очень серьезно меняют дело. То есть, когда человек знает, что он может совершить это одно. И не обязательно это пробовать. Когда он знает, что от него кто-то просит невозможного, невыполнимого аспекта, здесь нужно говорить: простите, это не в моей компетенции, это превышает мои возможности. Давайте я буду искать тех, кто мог бы помочь, но я не могу.
1: Вот если мы говорим, это опора и понимание себя.
2: Конечно,
1: это
2: есть как раз база, о которой вы говорили, только другими словами.
1: И еще есть такой момент, как помочь ближнему, помощь ближнему, которая тоже для человека православного архиважна. И я о том сейчас хочу сказать, да, кроме вот этих банальных банальностей, что вообще, когда люди сталкиваются со сложным состоянием другого человека, которому нужна в моменте поддержка, ну, какое-то участие, соучастие, жертвенность, в отношении которого нужно применить там сильная тревога, подавленность, вспышки раздражения, то включаются эволюционные механизмы психики, и зеркальные нейроны заставляют бессознательно впитывать эти эмоции. И в психоанализе такой процесс называется проективной идентификацией. То есть тот, кто не может справиться со своими переживаниями, проецирует их на других. И если в этот момент психологические границы у человека, который пришел на помощь, недостаточно устойчивы, то происходит диффузия идентичности. Ну, то есть человек перестает различать, где заканчиваются тяжелые переживания другого человека, которому нужна помощь, и где начинаются его личные переживания.
2: Конечно, да.
1: И психика переходит в аварийный режим. То есть она тратит огромное количество ресурсов на то, чтобы...
2: Да не огромное, все.
1: Обслуживать, да, вот это чужое эмоциональное состояние. То есть знаете, как это... То, что с ума поодиночке сходит, это еще не точно. Там иногда с ума все вместе тоже, как и гриппом, болеют. И тогда помогающий сам рискует столкнуться с вторичным стрессом или со вторичным, ну, каким-то вот этим отклонением от нормы. Хотя он был вроде бы как в ресурсе, моменте и потоке и готов помочь.
2: Угу.
1: А что при этом делать? Угу. Как стать вот этой опорой, но без вреда для себя?
2: Ну, понимаете, что есть вред? Здесь нужно тоже немножечко терминологически.
1: Я
2: вас услышал.
1: Чтобы не было вот этой диффузии психологических состояний.
2: Вы понимаете, какая проблема? Если мы говорим о сопереживании, то по неизбежности происходит взаимопроникновение состояний человека с тем, кому ты сопереживаешь. Например, ты общаешься с человеком, ну, условно говоря, потерявшим близкого человека, да? Все мы имеем опыт соприкосновения с летальными исходами. И, естественно, когда мы утешаем или поддерживаем человека, только что потерявшего близкого, например, да, естественно, в нас просыпается отчасти то чувство, которое мы когда-то переживали при потере, в своем случае,
1: ну, да,
2: своих
1: такие,
2: близких. Да?
1: Да, вьетнамские флешбеки.
2: И да, не в то, чтобы флешбеки, просто если мы будем совершенно равнодушно относиться к ситуации, но никак не относиться, по сути, душевно, да, то это уже будет
1: странно.
2: Это будет уже равнодушие. Просто и ты будешь уже не помогать, а будешь просто соучаствовать.
1: Рядом постоял,
2: да.
1: Это называется.
2: Вот, если мы говорим о сопереживании, то это неизбежно, когда человек в какой-то мере, не обязательно там в пропорции 50-50, да, но в какой-то мере понимает и сопереживает человеку.
1: Но здесь вот очень важный момент. Понимать, что происходит в душе другого человека. Ну, это сложно, но примерно можно.
2: Да почему сложно? Все реально.
1: А с другой стороны, себя доводить до такого же состояния депрессии, агрессии и прочих эссий.
2: Вы понимаете, вот, наверное, все люди, которые работают в сфере психологии, так или иначе, они сами в конечном итоге общаются со своими уже психологами.
1: Но у них есть супервизия, да.
2: Да. Все люди, которые так или иначе помогают, например, после терактов, после каких-то, ну, тяжелых там явлений, да, они все потом тоже нуждаются в поддержке.
1: Медицина катастроф, так
2: медицина катастроф – это общее понятие, да. А все они потом нуждаются тоже в поддержке. Это нормально в том смысле, что человек может иногда, сопереживая боль другого человека, сам окунуться в эту боль, и чаще всего так и получается.
1: А как это, потом вынырнуть?
2: Это, давайте так скажу, естественно, не в плане нормально, что это как хорошо норма, да, то, что это так есть.
1: Угу.
2: Вот. А вот как
1: другой вопрос, как вернуться?
2: Да, во-первых, есть какая очень простая истина, если говорить таким языком. Не умеешь плавать, не ныряй. То есть, если ты чувствуешь, что у тебя запас твоих жизненных позиций, он низок, когда тебе самому уже все очень плохо, когда ты уже сам на лыжах не стоишь, как говорится, да, уже на лавочку присел, тебе нужно, наверное, подумать, а стоит ли тебе заниматься вот этими вещами сейчас? Может быть, сейчас нужно пока на лыжи встать сначала, чтобы уже поехать можно было, да? Если человек в той или иной степени чувствует, что вот сегодня, пока он в ресурсе, как вы сказали, очень не люблю эту, так сказать, фразеологизм, вот эту, вот эту фразу, ну ладно, хорошо, пусть в ресурсе, если вы чувствуете, что у вас есть пока еще какой-то потенциал, говоря таким языком, попробуйте сначала не погружением полным в акваланге на 300 метров, да, а попробуйте просто чуть-чуть занырнули, зашли в водичку и вынырнули, чуть-чуть. Попробовали, сил хватает на это, осторожненько продолжайте. Чувствуете еще силы, пока есть, продолжайте.
1: Хорошо, когда есть ощущение, что вот уже засасывает, то что делать? Выгребать?
2: Выгребать, потому что будет две жертвы, не одна, а две в таком случае. То есть не то, чтобы бежать, а поставить,
1: рациональный эгоизм.
2: Поставить на паузу. Это не
1: здоровый
2: то, что
1: эгоизм.
2: Здоровый эгоизм, потому что лучше один полуживой, чем два никаких.
1: Спасибо. Протоиерей Николай Лясов сегодня в утреннем эфире на радио «Образ». Так вот пролетел наш эфирный час. Наверное, есть смысл продолжить беседу тоже на эти темы, как будто бы они животрепещущие.
2: Дай Бог. Дай Бог, чтобы все это было не просто так.
1: Дай Бог, чтобы это все было не про нас, мы все могли. И,
2: да это все как раз про нас. Это как раз все про нас. Каждый Божий день. Про нас и только про нас. И только на радио «Образ».
1: Эфир которого продолжается, а утро заканчивается, и мы с вами прощаемся, уважаемые радиослушатели.
2: Всем нам помощи Божией.
1: Всего доброго. Услышимся.
0: Доброе утро на радио «Образ».

0: Церковное слово.
1: Дресилуя, дресиловати.
2: Дресилуя – быть пасмурным, мрачным. Дресиловати – багровый, печальный. Пример из Евангелия от Матфея.
1: И утру, дней зима, чермнует быся, дресилуя небо, лицемерие, лице убо небесе умеете рассуждати, знамени же временом не можете искусити. И поутру, сегодня не насти, потому что небо багрово, лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете.
2: Итак, дресилуя означает быть пасмурным, мрачным. Дресиловати означает багровый, печальный.

0: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Закрытый город. Программа о Сарове, древнем и молодом.
2: «2019 год стал особенным в современной истории Сарова. 31 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл осветил Успенский собор Саровской пустыни. Храм был воссоздан на историческом месте и повторяет архитектуру разрушенного в 20 веке собора, храма, где пребывали мощи святого преподобного Серафима Саровского. Строительство длилось всего 3 года. Закладной камень также осветил патриарх Кирилл. Само по себе возрождение Свято-Успенской Саровской пустыни и воссоздание ее исторического облика можно считать чудом. Но перед самым освящением главного храма обители, Успенского собора, Господь явил еще одно, рассказывает митрополит Нижегородский Эрзамасский Георгий.
3: 2019 год. Ждем Святейшего Патриарха освящать храм Успения Пресвятой Богородицы в Сарове 31 июля 2019 года. За 3 дня до этого я еще находился в Санкт-Петербурге, проводил там форум о монашеской жизни, поступает мне звонок с музея преподобного Андрея Рублева с Москвы. Замдиректора мне говорит: «Владыка Георгий, к нам принесли на престольный крест Саровской пустыни с Успенского собора дореволюционный с просьбой дать оценку, и человек хочет его продать». Ну, я выслушал,

0: о себе в голове говорю, ну, когда мне заниматься? Ну, нереально же через 3 дня все шепотях пребывает. Когда мне заниматься? И ехать общаться, и где мы найдем эти средства, даже не знаем, сколько средств нужно. И я от души отмахнулся. Ну, говорю, хорошо, да, да. Эта раба Божия не успокаивается. Мне на утро, на следующий день. Говорит, она прислала мне фотографии, описание владыка Георгия. Вы не понимаете, какой это крест на престоле. Он изготовлен в 1721 году в кремлевских мастерских. Туда вложены 73 святыни. Частица гроба Господня, частица гроба Матери Божией, частицы святых мощей древних Василия Великого, Григория Богослова, Григория Ниского, архидиакона Стефана, русских святых древних. Этот крест достоин быть в музее Кремля. И этот крест почивал в Успенском соборе Саровской пустыни с 1721 года. Значит, его лобызали и братья обители, преподобный Серафим, и множество-множество людей. Этот крест вошел во все каталоги, как святыни, как такого прикладного искусства до революции. И вот 20-е годы 20 века он пропадает с Саровской пустыни. Когда монастырь закрывали, и мощи увезли непонятно куда, все разграбили. Ну, мы поговорили, я как-то опять стал размышлять, и знаете, совершенно без энтузиазма даю благословение одному нашему насельнику, говорю, вот позвони тем людям, расскажи, как нам дальше быть. Ну, что он и сделал. Через день этот крест оказывается у нас. Люди так озаботились, провели переговоры, приобрели и нам его пожертвовали. И 30 июля, 10 часов вечера, эту святыню приводят нам в город Арзамас, мы ее встречаем на перроне вагона. А уже утром приезжает предстоятель церкви. Даже я ему доложил, позвонил, ну трепет, ну братья и сестры. Но величайшая святыня утрачена. Ну как мы, где мы ее можем искать? Как мы же мы вернем? Ну никак. Даже чудо было бы, если бы крест вернули, когда мы начали строить храм, закладку осуществления. Или когда осветили там позже. Но она нам является не раньше, не позже, фактически в день освящения храма. Ну как это назвать? Только чудо.
1: С каждым годом Свято-Успенская Саровская пустынь становится краше, укрепляется духом братия. Все больше паломников приезжают поклониться святыням и помолиться в местах, связанных с именем преподобного Серафима Саровского.
2: Закрытый город. Программа о Сарове, древнем и молодом.

0: Серебряный тополь, мы ровни с тобой, но ты беззаботно кудрявой головой поднялся высоко, раскинул широкую тень и весело шелестом листьев приветствуешь день. Ровесник мой тополь, мы молоды оба равно, и поровну сил нам, быть может, с тобой дано. Но всякое утро поит тебя Божья роса, ночные приветно глядят на тебя небеса. Аполлон Григорьев.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня в южной части региона будет облачная погода, возможен небольшой дождь, гроза. Столбики термометров покажут днем плюс 20 градусов, ветер юго-западный 3 метра в секунду. На севере области ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 21 градус. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 20 градусов, ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Прощание славянки». Читает Николай Раужин.

0: надо просить. И случилась еще одна встреча. Девушку звали Лариса, и она совсем не походила на Верочку. Ну и хорошо, что не походила, Витя даже был рад этому. Лариса быстро вошла в его жизнь, и надо было уже думать о серьезном. Несколько раз заговаривал, хохочет ни да, ни нет. Виктор нервничал, а она отшучивалась. Наконец убедил, настоял. Пошли к родителям. Витя сразу, памятуя о горьком своем опыте, с места в карьер. Я дедомовский, узник фашизма, музыкант военного оркестра. Вроде и посидели хорошо. На следующий день Лариса поджидала его у проходной воинской части. «Вить, я к тебе по важному вопросу. Знаешь, ты хороший, серьезный, заботливый, но как бы тебе сказать, чтоб ты не обиделся? Не обидишься? Нет, честно скажи. Я девушка видная, а ты... Ну, ты ведь некрасивый, а мне ведь хочется, чтобы у меня муж был, ну, во всех отношениях. И мама с папой вчера тоже сказали, решай сама, тебе жить, но Виктор парень невидный, ты-то у нас красавица. Да я и сама знаю, на меня ведь, знаешь, какие засматриваются». Не дослушал, ушел. Конечно, переживал, даже на обед не явился, отговорился, что чем-то отравился. Но в ужин уже навернул гречневой каши с топленым молоком, попил жиденького армейского чайку. У него в тумбочке лежала Ларисина фотокарточка. Он не стал ее рвать, смотрел на нее и думал, а ведь хорошо, что так получилось». «Ну какая Лариска жена? Ей пальчик покажи, она обхохочется. Правда, красивая, но разве это главное? Вот мама красивая была, но ведь еще и добрая, сострадательная, даже когда болела, жалела не только своих ребятишек, но и соседских сирот. Все норовила передать им гостинчик, пряник, конфетку. А Лариска только о своей красоте и трезвонит». На нее и правда засматриваются. Витя сколько раз замечал разные там взглядики. Старался внимания не обращать, но видел, видел. Да и сам на эту красоту, как на наживку, попался дурак. Нет, какая же все-таки непростая эта штука жизнь. Вроде и не расстреливают сейчас, прикладом по голове не бьют, а все равно страшно. Так можно вляпаться, так загреметь под фанфары. Вот он чуть и не загремел. Жених. Чуть ли не силком Лариску замуж потащил. Вырядился, к родителям явился. Прошу руки вашей дочери. И получил. Некрасивый. У них Смолина говорили, с лица воду не пить. А этим подавай красавца. Пусть ищет, а я уж таким поживу, каким меня Бог создал. Я на Бога не в обиде. Думал так Виктор и удивлялся, что в его сердце даже особой обиды нет ни на Ларису, ни на ее родителей. Наоборот, получается, отвел Бог от беды. Получается. И еще получается интересная штука – лишь только сделает он робкую попытку к своему семейному счастью, так встают на его пути родители. Верочкина мама. Вы, Виктор, детдомовец и богомолец. Ларисина мама с папой. Ты девочка видная, а он некрасивый. Это что же выходит? Надо искать себе невесту, сироту? Выходит, сам сирота... И жена должна быть такая же, чтобы уж в равных положениях, без обиды. Как-то, сидя на сольфеджио, он вдруг понял, что все делает не так. В смысле не сольфеджио, а в смысле жизни. И если Бог любит волтарниста Виктора Гладышева, то и просить себе жену надо у него. Как он забыл любимую поговорку деда! Отец рассказывал, что была у деда любимая поговорка: «У Бога всего много». Значит, и невест для Виктора у него завались, и уж на одну-то из всего разнообразия Виктор рассчитывать, наверное, может. Просить надо, а не сиднем сидеть. Витя начал просить. Зачастил на улицу Неждановой в маленький храм, куда он уже несколько раз заходил поставить свечку. Удивительно, но он всегда слышал музыку, когда вставал посреди храма и поднимал голову к высоким церковным сводам. Вернее, не музыку, а тихое какое-то струящееся сверху пение. Такое тихое, что не понять, мужское это пение или женское. Первый раз думал, показалось. Пришел в храм еще. Опять услышал. Едва различимое обычному уху, струилась из-под купола то ли тишина, то ли дыхание, то ли молитва. Конечно, тишина не может звучать. Конечно, дыхание нельзя назвать песней. Конечно, молитвенный путь всегда снизу вверх, от молящихся к небу. Но что-то ведь звучало. Ангельским пением назвал Виктор эти божественные звуки. Назвал образно, в ангелов он не очень-то и верил. Вот и сейчас в храме взысканий погибших на улице Неждановой Виктор приготовился слушать. Встал под куполом, поднял голову, затаился и услышал. Легко заструился воздух, нежно, хрустально, вот уж точно божественно. От церковного свода вниз полились едва различимые прекрасные звуки. «Спросить бы кого, — подумал Виктор, — но неудобно, — скажут, сумасшедший». Спохватился. Он же пришел не просто так, а просить. А как просить? Как вообще просят Бога? Наверное, особыми, высокими словами, торжественным слогом, которого юноша не знал. И опять спросить стыдно. Да и некого, храм был пуст, только за свечным ящиком скучала пожилая в легком шарфике женщина. Но как подойдешь? «Здрасте, я Витя Гладышев, у меня просьбочка к Богу, помогите сформулировать». Постоял, а потом зацепился за спасительную, очень устраивающую его мысль. «А ведь Бог все знает. Что ему наши слова, если и мысли наши ему ведомы? А раз ведомы мысли, зачем слова?» И стоял он в середине церкви под куполом со своими потаенными от всех, кроме Бога, мыслями. А вверху то ли струилось, то ли звучало, то ли слушалось сердцем тихая ангельская песнь. Парады. Расскажи мне, дед, про парад Победы. Да что особенного рассказывать, Кирилл? Я уж толком ничего и не помню. Ну, дед, это ты зря говоришь. Я ведь знаю, какая у тебя хорошая память. 24 июня 1945 года. Витя Гладышев челноком вертелся между детским домом в Пушкино и Лефортово, где в воинской части размещался их маленький военный оркестрик. Не выдерживая скукоты казенных детдомовских будней, он рвался к музыке, к празднику, к серьезной взрослой жизни. Хотя какая взрослая жизнь в 12 лет? Но военные музыканты привечали Витю. Среди них были только-только вернувшиеся с войны фронтовики, хорошо знавшие, что Витя ждет отца, и также хорошо понимавшие, что вряд ли он его дождется. Витю жалели, но сдержанно, по-мужски. Строго отчитывали за нерадивость, хвалили редко, дабы не избаловать, хотя отмечали, что мальчик способный, чувствует музыку, а значит, выйдет из него толк. В первом параде Победы, долгожданном для всей страны, Витя не участвовал, был еще мал, но репетиции посещать ему не возбранялось. Он крутился под ногами военных музыкантов, мешал, конечно, на него иногда и шикали, но не по злобе, для порядка. А Витя удивлялся и досадовал, видя, как неумело шагают в строю фронтовики. Вся грудь в орденах, а в марше путаются, сбиваются и очень злятся. Оркестру дали целых 2 недели на подготовку. Вите казалось, это очень много, а музыканты, наоборот, роптали, что за 2 недели можно успеть. Мальчик не забыл, как слаженно, четко маршировали по его родной деревне немцы. Досадовал, немцы могут, а наши нет. Не выдержал, спросил об этом у молодого альтиста с орденскими колодками. Фронтовик рассмеялся, потрепал Виктора по плечу. «Да они маршировать учились, а мы в это время о маршах не думали, мы воевали. По болотам, браток мой любезный, маршем не пройдешь, да и по лесам несподручно. Вот мы и путаемся с непривычки». На одной из репетиций Витя услышал, как молодой, совсем еще юный, Витя даже ревниво занервничал, паренек, барабанщик, желтой нашивкой на гимнастерке, значит, был ранен, звонко крикнул отрабатывающим шаг музыкантам: «Братцы, шагать не хуже, чем воевали!» И рассмеялся звонко по-мальчишески. Музыканты просветлели лицами, стали весело переглядываться. «Здорово сказал!» — восхищался Витя. «Во, здорово сказал!» А еще он узнал, такое узнал. Сначала не поверил, а потом разволновался не на шутку. В параде Победы на Красной площади будет участвовать сам Василий Иванович Агапкин. В душе сына полка Вити Гладышева марш прощания славянки занимал такое особое, почти священное место, что сам автор марша казался ему небожителем, человеком нездешней, неземной жизни. «Правда?» — недоверчиво переспрашивал он музыкантов. «Да, правда», — смеялись они. «Что тут особенного? Василий Иванович — известный военный дирижер. Где же ему быть еще, как не на параде Победы?» А веселый барабанщик с нашивкой рассказывал Вите, что Агапкин дирижировал сводным оркестром на параде 7 ноября 1941 года. Тогда, Витек, бойцы с Красной площади прямо на передовую шли, а теперь победа, и он опять залился звонким колокольчиком. Потом он рассказывал Вите, что 7 ноября 1941 года перед самым парадом Москву накрыла страшная пурга. Резко похолодало. У инструмента замерзли вентили, басы пришлось укрывать полами шинелей. «Представь, Витек, — рассказывал барабанщик, — Агапкин чуть к дирижерской подставке не примерз, если сказать честно. Он хочет сделать шаг, а ноги не идут. Чуть не упал, мне музыканты рассказывали. Так разве может без него обойтись парад Победы?» «Да, дела. Сам Агапкин. А он, Витя, не будет участвовать в параде. Оно и к лучшему, как он вместе с Агапкиным. Умрешь со страха». Приказом Верховного Главнокомандующего парад Победы был назначен на 24 июня 1945 года. Вите разрешили стоять среди резерва у гума ближе к трибунам. Утро началось с проливного дождя, да еще с ветром. Музыканты выстроились напротив мавзолея под стенами гума. Очень скоро весь оркестр промок до нитки, и Витя, сам мокрый, очень за музыкантов переживал. А музыканты переживали за барабаны. Сами-то они не сахарные, а вот для барабанов дождь – смерть. Отсыревшая кожа моментально теряла свою упругость, звук превращался в глухое, сиплое шипение. Быстренько дали команду поставить в гуме обогреватели. Пока одни барабаны грели бока, другие из запасного комплекта самозабвенно били победную дробь на потемневшей от дождя почти до черна брусчатке Красной площади. Потом, незаметно для сторонних глаз, они менялись. Просохшие возвращались в строй, а отсыревшие с удовольствием жались горячим обогревателем. Витя вертел головой, вставал на цыпочки и мало что видел. У него не шел из головы Агапкин. Он очень за него переживал. И в ноябре 1941 года намучился, намерзся, и сегодня дирижировать ему под проливным дождем. Вите сказали, что Агапкин дирижирует правым флангом сводного оркестра, как дублер главного дирижера генерал-майора Чернецкого. Он хорошо понимал, зачем Чернецкому нужны дублеры. Ведь сводный оркестр... 1400 музыкантов, это вам не шуточки, был растянут по всей Красной площади. Попробуй разгляди издали дирижерский жест. Мальчик напряженно щурился в сторону правого фланга. Где он там, дирижер Агапкин, автор знаменитого марша, к встрече с которым сын полка Виктор Гладышев шел очень трудными, совсем не детскими дорогами. Но видел он только мокрые от дождя трубы, аккуратные затылки музыкантов. Видел часть трибуны, едва различимое пятно сталинского лица. Потом поплыли по площади боевые знамена. Ёкнуло мальчишеское сердце. Вспомнил про знамя, которое хранили в вещмешке выходившие из окружения бойцы. А вдруг и оно тут, среди других знамен, колышется? Фанфарный сигнал над Красной площадью. «Слушайте все!» И стихло. Только дождь безучастно, противно и мелко продолжал лить из зависших над Москвой тяжелых туч. Но на него уже никто не обращал никакого внимания. Короткий жест главного дирижера. Витя не видел его, но понял, что Сергей Александрович Чернецкий волевым своим правом приказал оркестру смолкнуть. Сухая дробь барабанов. Прогрелись голубчики, радуется Витя. Но тут же во рту у него пересыхает от волнения. В узкую щелочку между спинами двух стоящих впереди трубачей резервистов он видит четкий строй солдат, несущих штандарты разгромленных фашистских полков и дивизий. Сзади, да и впереди тоже легкий шепот. Довоевались. Смотри, Адольф Гитлер, отборная часть. А вот знамя Великой Германии. Тоже отборная часть. Тоттенкопф, что ли? Видно плохо, по-моему, правда. Тоттенкопф. Солдаты с презрением волочат знамена по мокрой брусчатке. Я бы тоже так нес, радуется мальчик. Я бы еще даже плюнул. Ему становится очень жалко, что он не воевал, что у него нет ранения, как у того развеселого барабанщика, что он и среди музыкантов в резерве. Эх, как бы он сейчас легко и презрительно швырнул фашистское знамя к подножию мавзолея. Размахнулся бы и швырнул. Он опять стал подпрыгивать, стараясь разглядеть стоящего на трибуне Сталина. Но тут оркестр отошел назад, уступив место боевой технике. У исторического музея оркестр перестроился в шеренги и развернутым строем прошагал перед трибунами. Стоящие в резерве музыканты облегченно вздохнули.
1: Продолжение следует.

0: Радио «Образ». Все образуется.
1: Притча дня. Поучение в примере.
2: Притча о тщеславии. У дороги росла пальма, а под ней колючка. По дороге проходили путники, и колючка цепляла и царапала каждого из них. Путники сердились и ругали колючку, сожалея, что никто ее не вырвет, чтобы она не вредила людям. Возгордившись, колючка подняла голову и надменно сказала пальме: «Что тебе толку от твоей высоты, если никто не сказал о тебе ни слова? Слышишь ли, сколько обо мне говорят? Велика слава моя в мире, а ты – ничтожество. Злая слава у тебя, такая же злая, как и ты сама. А то, что говорят о тебе, хуже молчания», – ответила ей пальма. «Обо мне говорят только, когда собирают финики с моих ветвей. Ты права, редко говорят, но слова эти полны благодарности и благословения». Тщеславие – духовный недуг. Оно овладевает теми, кто утратил страх Божий или не стяжал его. В жизни часто бывает так, что человек смиренный не требует какого-то особого расположения от других людей и просто добросовестно выполняет свою работу или обязанность. Смиренных людей можно сравнить с соловьями, которые прячутся от чужих глаз и своим дивным пением наполняют души людей радостью, говорит преподобный Паисий Святогорец. Гордецы же ведут себя, как куры, кудахчущие так оглушительно, как будто снесенное ими яйцо размером с нашу планету. А о чем для вас эта притча, дорогие радиослушатели? –

0: эфире «Радио Образ».
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
3: Иоанн Лествичник лестит. Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти и применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни. Вот такова цель наших студий.
2: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставит вас равнодушными. Не пропустите. Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.

Владимир, Боголюбова, храм Покрова на Нерли. Нет, вероятно, русского человека, который не знал бы о городе Владимире. Область Владимирская граничит с Московской. Находится город в 190 километрах к востоку от Москвы, на реке Клязьме. История этого славного города тесно связана с православием. Примечательно, что все главные храмы Владимира построены святым князем Андреем Боголюбским, и посвящены они Богородице. И вот все они сохранились с XII века, хотя много более поздних построек погибло. Наверное, город, где прославились две великие иконы Божией Матери, это Владимирская и Боголюбская, не мог не стать великим и не сохранить часть своего величия до наших дней. Владимир – город с тысячелетней историей. Заложенный в конце X века киевским князем Владимиром Святославовичем, с середины XII он стал столицей Владимиро-Суздальского княжества. Владимир – город архитектурных и духовных памятников, православных святынь. Успенский собор был воздвигнут в 1158-1160 годах благоверным князем Владимиром. В соборе была помещена чудотворная икона Божией Матери Владимирская – это главная святыня русской земли. И это далеко не все. Паломники, приехавшие во Владимир, спешат поклониться святым мощам святого благоверного князя Андрея Боголюбского, благоверного князя Глеба, князя Георгия Всеволодовича, основателя и небесного покровителя Нижнего Новгорода. Ну а еще мощам святого Максима, Авраамия Болгарского, частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского, чудотворной Владимирской иконе Божией Матери. Богатство и благолепие Успенского собора служило распространению православия. Всех приезжих сюда латинян и язычников Андрей Боголюбский приказывал водить и показывать им истинное христианство. Украшение собора – фрески кисти Андрея Рублева и Даниила Черного. Дмитриевский собор построен в 1194-1197 годах при князе Всеволоде III Большое Гнездо в честь его небесного покровителя Дмитрия Солунского и по случаю рождения у князя сына Дмитрия.

0: Это был один из красивейших соборов Древней Руси. Собор имеет изысканный, поистине царский узор из резных камней. В убранстве храма их насчитывается более 1500. Внутри храма сохранились фрагменты фресковой росписи. Свято-Успенский, Княгинин монастырь – место пребывания Боголюбской, чудотворной иконы Божией Матери, одной из древнейших чудотворных икон России. Она написана по велению князя Андрея Боголюбского после бывшего ему явления Богородицы. Боголюбский монастырь – одна из древнейших святынь России. Он был основан во времена, когда совершилось одно из главных событий в религиозной жизни. Чудотворная икона Божией Матери Владимирская была перенесена из Киева в Ростов Великий. Предание гласит, что князь Андрей Боголюбский сам переносил икону и на месте будущего монастыря распорядился сделать остановку для отдыха. Здесь князю Андрею явилась Богородица и повелела перевозить икону во Владимир. На месте явления Богородицы князь Андрей построил собор в честь Рождества Богородицы, а вокруг – загородную резиденцию. Церковь Покрова на Нерли, это 1165 год, посвящена празднику Покрова Богородицы. Выдающееся произведение русских мастеров, этот храм заслуженно получил всемирную известность. Паломников ждет насыщенная программа. Обзорная экскурсия по городу, Успенский собор, Дмитриевский собор, смотровая площадка, Богородица Рождественский мужской монастырь, Золотые ворота, Свято-Успенский Княгинин монастырь, а затем село Боголюбово. Там можно познакомиться с историей Боголюбского монастыря. Также храм во Владимирской области, в 1,5 километрах от поселка Боголюбово, выдающийся памятник Владимира Суздальского зодчества XII века. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем с вами рассказ о микроудобрениях, которых может не хватать растениям. Вот эти микроэлементы, они иногда в достаточном количестве находятся в почве, но растения по тем или иным причинам просто не могут взять их. Как я уже говорил в предыдущей передаче, иногда это бывает связано с тем, что мы неправильно вносим удобрения. То есть где-то мы переборщили с фосфором или с азотом, и у нас какие-то элементы питания могут не усваиваться. Вот к нам на канал «Садовый мир» обращаются с такими вопросами, а что это за болезнь у томатов, когда на плодах, на верхушке, вот не там, где веточка подходит, именно с обратной стороны, такое темное пятно, гниль такая, сухая темная гниль. Это так называемая вершинная гниль, и она часто очень возникает, когда не хватает растениям кальция. Кальций достаточно просто внести, но лучше это делать весной, потому что усваивается он не сразу, и с меловыми материалами, то есть это доломитовая мука, это известь, которая продается у нас в магазинах, то у вас дефицита кальция у томатов или у других растений не будет. Если вы уже установили, что у вас вершинная гниль, то очень хорошо внести кальций с минеральными удобрениями, потому что он действует именно как скорая помощь, он очень быстро усваивается. А вот из доломитовой муки растения не сразу его возьмут. Кальциевая селитра – это вот такое удобрение, которое, наверное, есть в каждом магазине. Растворяете по норме и поливаете растения под корень. Если еще у вас какие-то проблемы с растениями возникают, там какие-то неправильной формы у вас листочки или желтизна какая-то появляется на листьях. Вот очень часто мы с вами хватаемся за коровяк или за еще какие-то азотные подкормки, почему-то считаем, что не хватает именно азота. Объяснить это просто. Вот азотом подкормили, и ух, как сразу хорошо начало все расти. А вот есть такие разные понятия – рост и развитие растения. То есть в высоту может растение хорошо расти, у него лопухастые такие листья большие, жирные, а верхушка плохо развивается, и не завязываются бутоны, или они осыпаются, или еще что-то. Вот это говорит о том, что может не хватать каких-то микроэлементов. Микроэлементов может не хватать, например, железа, и тогда возникает хлороз на листьях, то есть когда между жилками желтизна возникает. И тоже очень часто считают, что не хватает именно азота. Не торопитесь вносить азот с мочевины или с аммиачной селитры, а подумайте о том, что вот может быть нужно внести именно микроэлементы. Какие микроэлементы нужно вносить, тоже это не всегда понятно, потому что если читать в интернете, очень-очень похожие признаки. Растение должно само выбрать. Но вот железо, мне кажется, никогда лишним не будет. Есть специальные удобрения микроэлементов именно с железом. И на коробочке вот этот химический значок так написан. Феррум, две буковки F и E латинское, или I латинское оно, да? Вот этот феррум вы и вносите. Есть удобрение, которое называется ферровит. Тоже от феррума, это латинское название, железо. Есть, опять же, удобрение комплексное с микроэлементами, где огромный состав этих микроэлементов совершенно разных, и там уже растения сами выбирают, что же им нужно. Вы просто придите и скажите в магазине, что вот у меня такая-то проблема, мне нужны микроэлементы, вам обязательно что-нибудь посоветуют. Вносится обычно по листьям, потому что растения очень хорошо именно листовую такую подкормочку воспринимают. Но можно из леечки тоже полить этим удобрением. Вносится в микродозах, и лучше соблюдать эту норму. Мы с вами так растения любим, и нам ничего для них не жалко, но вот в случае с микроэлементами лучше эту дозу соблюдать, потому что бывают проблемы как от недостатка микроэлементов, так и от избытка. И вот таким щедрым, в плохом смысле слова, быть не нужно. Так что, дорогие друзья, знайте, пожалуйста, что растения нужно кормить не только основными элементами питания, азотом, фосфором и калием, но вот еще и микроэлементами. Кальций, он вносится в достаточно большой дозе, а вот микроэлементы, которые называла уже марганец, цинк и молибден и еще там целая группа. Селен – очень хороший микроэлемент. Вот они там вносятся в микро-микродозах. И опять же, я еще раз повторюсь, не старайтесь ее превысить.
0: Огород без хлопот.

0: вещей. От самовара до интернета.
1: Некоторые предметы из нашего повседневного обихода прошли длинный путь изменений и преобразований, чтобы попасть к нам в том виде, в котором мы их знаем сегодня. Рукописная книга. Одними из самых древних рукописных книг считаются те, что писались на папирусах. Они появились в Древнем Египте и ряде других государств. Ученые доказали, что папирус стали использовать более 5000 лет назад. Его получали из одноименного растения, которое, кстати, является родственником осоки. В средние века во многих государствах, в том числе и в Киевской Руси, переписывать книги доверяли только монахам, которые получали на то разрешение. Создание рукописной книги было дело трудоемким, да и сам материал, из которого они составлялись, пергамент, был дорог. Переплеты книг делались из деревянных досок, обшитых кожей, и часто украшенных драгоценными металлами и самоцветами. Иметь такую рукописную книгу в личной собственности мог только очень богатый человек. В традиционной культуре рукописная книга не просто пишется, но строится, подобно добротному дому. Писец-каллиграф копирует набело текст, зограф-живописец рисует лица, золотописец украшает манускрипт драгоценным письмом. Готовая рукопись сшивается и одевается переплетчиком. На Руси книги писали только птичьим пером, как правило, гусиным. Для письма золотом и серебром, а также раскраски миниатюр и инициалов употреблялись кисти, которые делали из хвоста белки. Старейшие памятники древнерусской книжности известны с X-XI веков. Самой ранней точно датированной книгой является написанная на пергаменте кириллицей Остромирова Евангелие, созданная в период с октября 1056 по май 1057 годов. Кстати, именно на основе этого Евангелия Нестор Печорский написал «Повесть временных лет». Говоря о дальнейших рукописных книгах, нельзя не упомянуть новгородскую псалтырь, найденную археологами в 2000 году в слое начала XI века. Она состояла из трех деревянных дощечек. Каждая дощечка имела прямоугольное углубление, залитое воском. Внешние стороны первой и последней дощечек играли роль обложек. Второй по времени точно датированной древнерусской книгой является и сборник Святослава, 1073 год. Она написана на пергаменте, кириллицей и украшена мелкой орнаментальной вязью. В XIV веке в Москве по заказу Ивана Калиты монахом Терентием и Прокопием создается рукопись «Сийское Евангелие». Самой красивой и знаменитой книгой того времени является рукописная «Хитрого Евангелия», 1390 года. В XIV веке некоторые книги стали писать на бумаге, однако окончательный переход на нее произошел лишь в XV веке. Переписку книг и художественное их оформление делали церковнослужители, монахи и светские люди. В Москве, например, книгописные школы XIV столетия сложились при Чудовом монастыре. Книгописание, видимо, существовало и в Даниловом монастыре, Симонове, и в Кремлевском Спасском на Бору монастырях. Во второй половине XV века появляется первая светская книга «Хронограф», представляющая собой попытку систематизации сведений о мировой истории, в основу которого были взяты византийские, болгарские, а позже и польские хроники. Возникновение книгопечатания в Московском государстве совпало с эпохой Ивана Грозного, который таким образом попытался уничтожить ереси – толкование священных текстов. 1 марта 1564 года повелением Ивана Васильевича IV и благословением митрополита всея Руси Макария вышла первая русская, точно датированная книга «Апостол», а Иван Федоров и Петр Мстиславцев вошли в историю как русские первопечатники. Но печатная книга, в отличие от рукописной, это уже совсем другая история.
0: История вещей. От самовара до интернета.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Площадь Горького появилась в Нижнем Новгороде в начале XIX века. В 1830-х годах ее спроектировали архитектор Ефимов и инженер Готман. Изначально площадь называлась «Новая». Первыми зданиями на ней были корпуса тюремного острога с арестантскими ротами, поэтому скоро площадь стали называть «Арестантской». В 1880-е годы на ней устроили средной базар. Тогда площадь получила название «Новобазарная». В советские годы площадь стали именовать 1 мая. На ней проводили городские мероприятия. Это была самая большая по размерам городская площадь, и этому факту должно было соответствовать ее архитектурное оформление. Первым зданием, подчеркивающим размеры и важность площади, стал Дом связи. Место для строительства Дома связи было выделено в 1932 году. Проект выполнил архитектор Гинзбург. Начало строительных работ откладывалось из-за долгого обследования грунта, и этот факт повлиял на внешний вид здания. Дело в том, что Гинзбург спроектировал Дом связи в стиле конструктивизм, но к тому моменту, как здание начали возводить, в моду вошел постконструктивизм. И уже в процессе стройки архитектор Мичурин внес изменения в оформление фасадов. У Дома связи два главных фасада. Один выходит на площадь Горького, другой на Большую Покровскую. Центральный вход расположен со стороны площади. Он обозначен массивными квадратными колоннами. Этот простой прием придает постройке значимость и парадность. Дом связи украшает небольшой набор декоративных элементов. Рустовка на фасадах первого этажа, пилястры между окнами и, конечно, панно с названием здания и барельефом, изображающим советскую символику. Над главным входом в Дом связи есть еще один небольшой барельеф – серп и молот. У Дома связи сложная планировка. Она обусловлена функциональным назначением здания. Для Дома связи требовались разные помещения для сортировки корреспонденции, операционного зала, размещения радиоаппаратуры. В здании располагался зал приема телеграмм и размещения междугородних телефонов, зал выдачи посылок и многие другие помещения. Когда Дом связи построили, он был самым высоким на площади и был его доминантой. В наше время Дом связи хоть и не самый высокий, но все равно выделяется на фоне других зданий площади.

0: назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
1: Губернская хроника.
2: Состояние посевов на 15 июня сего года. По сведениям Губстатбюро, состояние озимой ржи на 15 июня в Нижегородской губернии по пятибалльной системе оценивается в 2,5 балла, озимой пшеницы – в 2,3 балла, яровой пшеницы – 2,3 балла, овса – в 2,4 балла, трав заливных – 2,7 балла, а трав суходольных – в 2,3 балла. Понижение оценки посевов объясняется засухой и холодами, которые выпали на период с 1 по 15 июня. Убытки от кольчатого шелкопряда. Прошедшая полоса холодов не повредила шелкопряду, и он продолжает распространяться. Яблони объединены, он переползает на другие садовые деревья и растения – рябину, малину и так далее. Столбы изгородей садов покрыты сплошным серым слоем шелкопряда. В лесах с объединенного дуба червяк переползает на другие деревья – березу, ветлу и так далее. Ожидающийся вследствие сильного цветения урожай яблок до 2 миллионов пудов погиб. Сохранились редкие сады у хозяев, особенно усердно ухаживающих за своими садами, урожай из которых едва составит 10% ожидаемого урожая. Первые ягоды. На базаре в Нижнем Новгороде 19 июня в пятницу была в продаже садовая земляника «Виктория». Продавали ее садовники из Печор и других пригородных деревень. Цена высокая – 1 рубль за 400 грамм. Навстречу школьным кружкам. Губсоффизкульт пришел широко навстречу школьным кружкам. Так, за использование площадки и водной станции кружкам сделали 50% скидку. То есть они вносят 50 рублей за сезон за площадку и 15 рублей за лодки. Вместо залога, обеспечивающего стоимость порчи или поломки имущества Губсоффизкульта, со школьных советов требуются только гарантии в том, что все произведенные школьными кружками поломки будут возмещены. Открытие водного родильного пункта. Нижкрайводстрахкассой при санитарном пункте Нижегородского рейда оборудовано родильное помещение для жен транзитных рабочих. В доме инвалидов. Скучно и вяло течет жизнь в индоме на Краснофлотской улице. Прежде здесь велась кое-какая культурная работа. Ставились спектакли, велись лекции и беседы. Выходила 2 раза в месяц стенная газета. Теперь ничего. Культурной работы не ведется никакой. Стенная газета с 1 мая не вышла ни разу. Политрук товарищ Кочкин только числится на этой должности. Фактически же, по заданию губсобеса, он исполняет должность помощника заведующего индомом. Наблюдает за ремонтом и тому подобное. Хозяйство ведется неважно. Многие из инвалидов еще до сих пор не получили полагающимся им к выдаче весной сапог и выходных костюмов. Взяв в губсобесе заказ на костюмы, а также и денежный запас, портновская мастерская «Победа», как известно, потерпела поражение, закончив свое существование с солидным дефицитом. А взявшая заказ на сапоги сапожная мастерская «Работник» никак не наладит свою работу. Кому особенно плохо, так это не могущим подняться с постели инвалидам, слабым больным, у которых матрацы набиты соломой. С месяц тому назад горсоветом и губсоветом решено было заменить соломенные матрацы мочальными. Но это пока остается только на словах.
1: Отовсюду.
2: В Севилье, Испания, цирк, где происходят бои быков, расположен рядом с аэродромом. Во время одного из боев бык, разломав ограду, прорвался на аэродром. Здесь он сломал 4 аэроплана, разрушил маяк, нарушив этим, как рассказывает «Нью-Йорк Таймс», сообщение «Севилья-Мадрид-Лиссабон». Советом штата Делавар, Америка, издано постановление о запрещении омолаживаться. Это постановление, гласит приказ по штату, диктуется необходимостью прекратить богохульные действия людей, желающих нарушить закон Бога. Все омолаживающиеся будут немедленно высланы из штата. Греческое правительство закрыло известный монастырь на Афоне, в котором до сих пор жили более 800 монахов. В Германии половину всех находящихся в тюрьме женщин составляют работницы, осужденные за аборты. Изучение Белого моря. На днях вернулась в Москву научная экспедиция Морского института, посетившая Северные моря. Начальник экспедиции сообщил следующие данные о достижении экспедиции. Целью экспедиции являлось изучение до сих пор неисследованного в гидрологическом и биологическом отношении режима Белого моря ранней весной. 26 мая экспедиция начала свой первый маршрут от Архангельска до Кандалакши. Наша работа производилась до 17 июня. В результате работ экспедиции можно пока указать следующие достижения. Открыты некоторые виды рыб, которые до сих пор были известны только в Ледовитом океане. Это имеет огромное значение для характеристики фауны Белого моря. Далее, нами констатировано, против всякого ожидания, что в большинстве районов Белого моря в нынешнем году отсутствует сельдь, что очень сильно отразится и уже отражается на хозяйственной жизни местного рыбацкого населения. Интересно отметить, что в отдельных районах, хотя и редко, сельдь все-таки была предметом промысла. Это странное явление, наличие сельди в отдельных районах, будет предметом специального обследования на основе научных материалов по биологии Белого моря.
0: Лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке. Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наш цикл передач, посвященных истории города Павлова, Павловского металлообрабатывающего района. Сегодня речь у нас пойдет о событиях в общественной жизни Павлова второй половины XIX века. Помимо борьбы между партиями вырыпаевцев и сорокинцев, помимо борьбы с графом Дмитрием Николаевичем Шереметьевым, в 70-х, 80-х годах XIX века в Павлове разворачивались важные события, связанные уже с борьбой между скупщиками и крестьянами, кустарями. Борьба эта разворачивалась в виде неоднократных попыток кооперировать кустарей, создать некое объединение в виде кустарной артели, которое бы могло бороться за силем скупщиков, могло бы найти сбыт, в первую очередь, кустарного товара в обход скупщиков прямиком из Павлова на столичный московский питерский рынок. Первая такая попытка была предпринята в самом начале 70-х годов 19-го столетия. Предприняли ее два человека, два уроженца села Павлова, получившие высшее образование в Санкт-Петербурге. Это был, во-первых, сын местного соборного протоиерея, юрист, присяжный впоследствии поверенный, Андрей Евграфович Фаворский, и сын местного почтмейстера, инженер-технолог по образованию Николай Петрович Зернов. Вот им удалось добиться от Министерства финансов суды сразу на два кооператива, которые они планировали в Павлове открыть. Во-первых, они получили 25 тысяч рублей от Министерства на открытие судосберегательного товарищества, и 30 тысяч рублей был получен на открытие в Павлове складочной артели. Что это такое? Ну, вначале во главе с Андреем Фаворским осенью 1872 года было открыто судосберегательное товарищество. Предполагалось, что в случае, если спрос на стальные изделия половчан будет падать, то вот это товарищество будет кредитовать половчан на сумму до 200 рублей с серебром каждого под заложенный товар, либо под какое-то поручительство. Несколько позднее, в начале 1873 года, Николай Зернов открывает и складочную артель. Как раз ее задачей и было обеспечить сбыт кустарям в обход местной ночной скупки на московский и питерский рынок. А Зернов достаточно энергично взялся за дело, развернул рекламу не только в местной, но и в столичной печати новоявленной артели, тщательно подошел к вопросу о приеме товара у кустарей, всячески стараясь не допустить в артель изделия низкого качества, поехал в Москву, стал хлопотать об открытии склада артели не только в Павлове, но и в столице. Но вскоре выяснилось, что гладко было, как всегда, на бумаге, да забыли про овраги. Сочиненный в тиши петербургских кабинетов устав артели оказался малореалистичным. Во-первых, 50 копеек взноса еженедельного оказалось для большинства кустарей дорого. Во-вторых, серьезным проколом устава было то, что согласно этому документу записываться в артель могли только люди, проживавшие в самом селе Павлове. Учитывая, что уже на тот момент существовал металлообрабатывающий район, внутри которого было довольно четкое и, в общем-то, уже устоявшееся разделение труда, в Павлове делали далеко не все виды стальной продукции, и многие из них делали только начисто, черновую работу производили в деревнях. То есть, в общем-то, это ставило под удар саму идею артели, просто-напросто ассортимент резко сокращался. Кроме того, пока Зернов бегал по Москве, занимался сбытом товара, занимался рекламой артели, в общем-то, в самом Павлове происходили тоже достаточно негативные события. Во-первых, сполошились, почуяв конкуренцию, скупщики. И стали писать жалобы, упирая на то, что в сущности склад артели в Павлове незаконен, поскольку артель не имеет торгового свидетельства. Не имела она его, опять же, в силу прелести тогдашнего российского законодательства. Согласно этому самому законодательству, кооператив должен был за торговое свидетельство платить на уровне купца первой гильдии. Извините, таких денег у новоявленного кооператива просто-напросто не было, поэтому приходилось действовать формально незаконно. Далее. Оказалось, что среди артельщиков тоже быстро наметился раскол. Нашлись довольно ловкие ребята из числа более состоятельных мастеров, которые не хотели ни расширять ассортимент, не хотели привлекать новых членов, но зато им очень понравилось проедать полученные от правительства деньги. Ну и, наконец, последний удар всей этой артельной затеи, как в случае с Зерновской артелью, так в случае и судосберегательным товариществом Андрея Фаворского, был нанесен событиями 1874 года. Знаменитое народническое хождение, хождение в народ, докатились его отголоски и до Павлова, что и неудивительно, после того, как народники появились в Нижнем Новгороде, крупнейшее сельское поселение губернии тоже быстро привлекло их внимание. И вот в Павлове появляются народнические эмиссары, Николай Федорович Биткин, впоследствии довольно видный земский деятель села Богородского, Павел Николаевич Александровский, Александр Осипович Лукашевич. Павел Александровский устраивается письмоводителем как раз в артель Зернова, считая, что вот оно место, откуда удобно будет вести революционную пропаганду. Там он находит сочувствующих слушателей. Это и рядовой кустарь Гаврила Перчанкин, и один из членов правления Николай Личадеев, да, в общем-то, и сам глава судосберегательного товарищества Андрей Евграфович Фаворский тоже был склонен послушать рассуждения новоявленного революционера. Кончилось это все тем, чем и должно было кончиться. Прошла серия арестов. В Москве был арестован Зернов, который ни сном, ни слухом, никаким образом ко всей этой затее с нарождавшимся народническим кружком не имел никакого отношения. Его довольно быстро выпустили, но питерские чиновники в Минфине перепугались, интерес к затее со складочной артелью к самому Зернову потеряли, и, в общем-то, Зернов был от дела отстранен. Что касается Андрея Фаворского, то тот просто попал под суд. Когда состоялся в Петербурге знаменитый большой процесс над народниками, так называемый процесс 193, то на него были выведены как раз три посетителя зарождавшегося павловского кружка революционного. Это Гаврил Константинович Перчанкин, Николай Алексеевич Личадеев и Андрей Евграфович Фаворский. Личадеева признали невиновным и вернули в родное Павлово под надзор полиции, правда. А Гаврилу Перчанкина, который достаточно активно сотрудничал со следствием, отправили в ссылку в Архангельскую губернию, в город Шенкурск. Андрей Фаворский тоже отправился в ссылку в город Вологду. Оставшись без руководителей, оба кооператива довольно быстро захерели. Эта затея кончилась ничем. Правда, затея эта осталась у половчан в памяти, и впоследствии была предпринята вторая, уже более удачная попытка создать павловую артель. Предпринял ее довольно любопытный человек, совершенно своим происхождением, не имеющий отношения к селу Павлову, либеральный народник Александр Генрихович Штанге. Немец по национальности, сын Генриха Карловича Штанге, действительно статского советника, управлявшего имениями царской семьи, удельными землями сначала в Вятской, а затем в Лифлянской губерниях. Сам Александр Штанге по молодости учился в Петербургском университете, был близок к народовольцам, почему и был вынужден в итоге перевестись из Петербурга в Дербт, уже заканчивал нынешний Тартусский университет, заканчивал его как филолог. Тема его диссертации магистерской была поэзия Ивана Саввича Никитина. После этого Штанге пытался себя найти как чиновник на железной дороге, дослужился до титулярного советника и вышел в отставку. За это время успел познакомиться с Львом Толстым, которым несколько раз ездил в Ясную Поляну. От своих былых революционно-народнических взглядов перешел к более либеральным. И вот в 1887 году, прослышав про Павлова, он оказывается в нашем тогда громадном кустарном селе с идеей наладить производство мельниц кофейных новой системы и таким образом создать рабочие места для кустарей дополнительные. Затея это кончилась ничем, но Штанге достаточно быстро завел авторитет среди местных кустарей. Начал он со смотрителя довольно любопытного учреждения. Но официально считается, что музейное дело в Нижегородской губернии началось в 1896 году. Однако уже в 1887 году на территории губернии в селе Павлове существовало учреждение, которое именовалось музеем. Правда, что это такое было? Это был открытый Нижегородским отделением Императорского русского технического общества так называемый музей образцов. Идея создания этого музея витала еще в конце 60-х, начале 70-х годов 19 века в Павлове, высказывая он, в частности, тот же Николай Зернов, омыслился это следующим образом, что вот надо привезти образцы иностранной продукции стали слесарной, надо привезти образцы иностранного прогрессивного оборудования и выставить это для всеобщего обозрения, чтобы кустари могли с более совершенными технологиями знакомиться. Ну, это и было сделано. В 1887 году появился шкаф сначала в местном мужском начальном училище, потом его перенесли в областное правление, где были выставлены сами эти образцы. Как раз смотрителем был сначала Александр Штанге, а потом его на этой должности сменил уже известный вам Николай Ильич Адеев. И вскоре музей превратился в своеобразный клуб, куда кустари приходили обсуждать свое тяжелое экономическое положение. Вот благодаря должности смотрителя Павловского музея образцов Александр Штанге и завоевал авторитет среди мастеров, который в 1890 году позволил ему создать в Павлове новую, уже не складочную, не кредитную, а промышленную, промысловую артель, созданная на ее базе предприятия, существует до сего дня. Сейчас это Павловский завод художественных металлоизделий имени Кирова. Ну вот о том, как артель появилась, как она развивалась, мы с вами и поговорим уже в следующей нашей передаче. До свидания.
1: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.

Франц Питер Шуберт, великий австрийский композитор, первый крупный представитель музыкального романтизма. По словам русского композитора и музыковеда Бориса Асафьева, Шуберт выразил радости и скорби жизни так, как их чувствуют и хотели бы передать большинство людей. Возвышенная любовь и чистая радость жизни, отчаяние и холод одиночества, томление по идеалу, жажда странствий и безысходность скитаний – все это нашло отзвук в творчестве композитора, в его непринужденно льющихся мелодиях. В его музыке еще нет такого мощного психологизма, как у большинства поздних романтиков. Шуберт – композитор-лирик, и основой его музыки – внутренние переживания. Его музыка живет, не насаждаемая никем. «Живет в собственной жизнестойкости», – писал Георгий Свиридов. Шуберт первым почувствовал человека-сироту, первым почувствовал город как вместилище трагических переживаний, пагубность города, заброшенность человека. Почувствовал еще тогда, когда немного было таких городов. Любимые исполнители Шуберта? Нет, мне совершенно безразлично, кто играет. Главное – сама музыка, замечательные мелодии. А это самое трудное и самое ценное.

Франц Питер Шуберт родился 31 января 1797 года в предместье Вены, в приходе Лихтенталь, в семье учителя приходской школы. Шуберты очень любили музыку, она составляла естественную часть семейного уклада. Постоянно устраивали музыкальные вечера. Звучание переложенных для камерного состава симфонии Гайдна, Моцарта, оперных увертюр сопровождало раннее детство композитора. Обнаружив у маленького Франца музыкальные способности, отец и старший брат Игнац стали обучать его игре на скрипке и фортепиано. Вскоре мальчик уже принимал участие в домашнем исполнении струнных квартетов, играя партию альта. Музыкальные успехи ребенка поражали окружающих. Игнац вспоминал: «Я был очень удивлен, когда Франц, по прошествии всего лишь нескольких месяцев, объявил мне, что не нуждается в дальнейших занятиях со мной и может теперь обходиться сам. И действительно, в короткое время он ушел так далеко, что я должен был признать его уже не догоняющим, но далеко превзошедшим меня мастером». С 6 лет Франц Шуберт учился в приходской школе Лихтенталя и брал уроки игры на органе у капельмейстера Лихтентальской церкви. Франц обладал прекрасным голосом и в возрасте 11 лет поступил певчим в императорскую капеллу и, распростившись с родным домом, уехал в Вену. Теперь он жил в императорском королевском конвикте, привилегированном интернате. Сразу после поступления в конвикт Шуберта, к тому времени уже хорошо игравшего на скрипке, зачислили в ученический оркестр. Сначала он исполнял партию второй скрипки, но вскоре его перевели на партию первой, поручая замещать дирижера при исполнении симфоний и увертюр.

каждый вечер ученический оркестр, в котором играл Франц Шуберт, исполнял достаточно серьезную музыку, какую-нибудь симфонию и увертюру. Как вспоминал один из воспитанников конвикта, помимо этих ежедневных упражнений и исполнений в церкви, проводившихся певчими мальчиками-стипендиатами, образовались маленькие группы для исполнения струнных и вокальных квартетов. В наших ежедневных выступлениях из года в год регулярно исполнялись симфонии Гайдна, Моцарта, Бетховена. Далее все бывшие тогда в ходу увертюры разучивались большей частью классические квартеты Гайдна и Моцарта. Так, в соприкосновении со множеством новых явлений в самых различных сферах музыкального творчества происходило формирование чувств, мыслей, художественных представлений Франца Шуберта. Он обладал врожденным вкусом и с детства отличался редкой взыскательностью. По воспоминаниям его друзей, симфонии Бетховена вызывали у Франца восторг, симфонии Моцарта потрясали. Он был не в состоянии понять, как можно исполнять модные сочинения некоего Кромера наряду с симфониями Гайдна. Посещение театра, знакомство с оперными произведениями приносило ему массу новых эмоций и впечатлений. В своих воспоминаниях близкий друг Шуберта Йозеф Шпаун писал: «Во время каникул я вызвался водить его почаще в оперу, так как он еще никогда не слышал настоящей оперной музыки. Воодушевленный виденным, он всякий раз покидал театр в возбужденном состоянии. Однако больше всего его захватила Ифигения в Тавриде Глюка. Он был совершенно вне себя от впечатления, произведенного этой прекрасной музыкой». Как в раннем детстве, так и в конвикте музыкальный дар Шуберта вызывал постоянное и всеобщее удивление. Учитель Шуберта по гармонии после короткого знакомства с новым учеником сказал: «Я его не могу ничему научить. Его научил сам Бог».

Интересные подробности о творческих опытах Франца Шуберта в первые годы пребывания в конвикте сообщает его друг Йозеф Шпаун. «Однажды я застал его одного в музыкальной комнате у фортепиано, на котором он уже хорошо играл своими маленькими пальцами. По моей дружеской просьбе он сыграл для меня минуэт собственного сочинения. При этом он оробел и покраснел, но мое одобрение его обрадовало. А уже через полтора года, замечает Шпаун, Франц признался, что сочинил уже многое – сонату, фантазию, маленькую оперу, а теперь напишет и мессу. Затруднение заключалось для него главным образом в том, что у него нет нотной бумаги и нет даже денег, чтобы ее купить. Поэтому он должен сперва разлиновать обычную бумагу. Да и бумагу он часто не знает, где взять. И тогда я его время от времени потихоньку снабжал нотной бумагой, которую он потреблял в невероятном количестве. В 1812 году Шуберт сочинил 12 минуэтов и трио, которые Шпаун показал другу Моцарта, скрипачу Шмидту. Тот, по словам Шпауна, удивился свежим и оригинальным минуэтом и сказал, полный воодушевления: «Если правда, что эти минуэты написал почти ребенок, то из этого ребенка выйдет мастер, каких до сих пор было немного». Талант юного Шуберта очень ценил и придворный капельмейстер, маэстро Антонио Сальери. Он продолжал заниматься с ним контрапунктом и композицией и после ухода Шуберта из школы в 1813 году. Конечно, в семье Шуберта музыку любили, но допускали лишь как увлечение. Молодому композитору предстояло пойти по стопам отца, стать приходским учителем. Он поступил на работу в ту же школу, где преподавал его отец. Педагогическая деятельность казалась молодому музыканту скучной, бесконечно далекой от его высоких стремлений. В течение нескольких лет школьная работа отвлекала Франца Шуберта от творчества, и тем не менее он сочинял чрезвычайно много. К концу 1816 года Шуберт являлся уже автором 5 симфоний, 4 месс и 4 опер. А самое главное, он нашел жанр, вскоре прославивший его. Нашел песню, где сливались музыка и поэзия, две стихии, без которых композитор не мыслил своего существования. Если в инструментальной музыке еще видна зависимость от стиля венских классиков и прежде всего Моцарта, то в жанре песни, считают исследователи творчества Шуберта, композитор уже в 17 лет создает произведения, полностью проявившие его индивидуальность.

0: Пространство музыки. В эфире радио «Образ». Нижегородское собрание сочинений. Совместный проект «Радио Образ» и издательство «Бегемот». В эфире «Радио Образ» звучат избранные главы из романа «Белонна». Автор книги – нижегородская писательница Елена Крюкова. Фрагменты книги о детях войны читают нижегородские школьники. Рассказывает автор романа «Белонна» Елена Крюкова.
1: Мы все знаем про трагедию Бабьего Яра. Но таких мест на советской земле было много. Страшных мест казней, массовых расстрелов, массового уничтожения людей. Людей сжигали, расстреливали, уничтожали, как если бы это были бездушные вещи. Двойра оказывается в огромной толпе евреев, которую немецкие солдаты гонят к великому оврагу, их общей огромной братской могиле. Немецкие офицеры едут поблизости в авто. И когда Двойра среди своих соплеменников, внутри своего народа, оказывается лицом к лицу со смертью, она принимает ее более чем достойно. Движимая огромным отчаянием, она запевает народную еврейскую песню «Тумбалалайка». И люди думают, что такое? Она сошла с ума? Этот голос взвивается над толпой? И, может быть, эта песня виной тому, что девочку вытаскивает из-под поленницы трупов немецкий ефрейтор, фашист Гюнтер Вегелер, бессознательно, непонятно для чего,

Метроном памяти. Стихи о Великой Отечественной войне и о победе над немецко-фашистскими захватчиками.

0: Юрий Адрианов. «Стены Нижегородского Кремля». Исполняет Евгений Шестов.
1: Сомкнулись каменные руки, обнявши голову горы. В объятье этом боль и муки, и память огненной поры. А стены, знавшие невзгоды, вошли в судьбу иного дня, чтобы не дать ветрам и годам смыть пламя вечного огня.

0: Пора читать.
1: Наталья Сухинина. Где эта улица? Где этот дом? 2024 год. Где эта улица? Где этот дом? Задается вопросом автор Наталья Сухинина в своей новой книге, которая так и называется. Эта художественная и высокодуховная проза открывает для читателя мир самопознания и поиска истины. Основная мысль автора – можно ли прожить жизнь, не задавая себе никаких вопросов? Вряд ли. Вопросы могут быть разными, жизненными. Главное – обратиться к глубинам самого себя и найти внутренний свет и мудрость. Именно они помогут найти свою истину, верную тропинку, ведущую к свету, который не знает сомнений. И получается, что, открывая страницы новой книги Натальи Сухининой «Где эта улица, где этот дом», читатель погружается в мир вопросов и ответов, сомнений и уверенностей, расширяет свой кругозор, а вместе с этим обретает гармонию, истину и покой. Перу автора принадлежит более 25 книг, известных и любимых не только в России, но и в других странах. За вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе Наталья Сухинина награждена орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Диалоги о семье. Вопросы, которые чаще всего задают люди в своей семье.
1: Как сохранить любовь в браке?
2: Как быть хорошим примером своим сыновьям?
3: А почему важно собираться с семьей за ужином?
4: Когда два человека ссорятся, они ведь оба виноваты?
0: Семья – это первый в жизни человека опыт любви. Именно поэтому Иоанн Златоуст говорил о семье, что она – малая церковь. В семье человек учится любви, а через любовь, которая есть Бог, человек спасается. Семья – это школа любви, а значит, школа спасения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Диалоги о семье» и ее ведущая Марина Дружкова. Что такое негативная родовая программа женщины? Как она устроена? Как женщины передают эти установки своим детям? И как они влияют на их поступки и жизнь? Отвечать на ваши вопросы, их комментировать семейные истории, разбирать случаи и ситуации, через которые проявляются схемы поведения и скрытые динамики вот таких системных расстановок, будет Светлана Матвеева, клинический психолог, биолог, физиолог, педагог, лечебный педагог, детский нейропсихолог. Здравствуйте, Светлана Евгеньевна.
6: Добрый день.
0: Тема для разговора.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора «Два крыла личности. Как влияет наше детство на наше настоящее, определяет наше будущее». Другими словами, мы говорим, что такое сценарии рода, как они влияют на нас, взрослых, на нашу взрослую жизнь. Узнаем, что такое родовая программа и, в частности, негативная программа женщины, как родители ее передают, как они проявляются и что значит во взрослой жизни. Мы также узнаем, как выйти из негативных родительских программ и не передать их своим детям. У нас очень большая такая и важная, сложная тема. Возможно, мы ее не на один эфир даже будем рассматривать. Ну, что успеем сегодня рассмотреть, то и будет.
6: И сегодня мы начнем.
5: Сегодня мы начнем эту тему, да. Нашу встречу, Светлана Евгеньевна, мы назвали достаточно метафорически. Это ваше было предложение «Два крыла личности». Да? Вот, что мы будем понимать под этим выражением в течение сегодняшнего диалога?
6: Сегодня мы договоримся, что «Два крыла личности» для нас – это как раз мама и папа. Это наши крылья. И оба крыла нам важны. И крылья бывают подрезанные, а бывают очень хорошие, большие крылья. И с одним крылом тоже вот тяжело лететь, да, и ковылять. И вот нам оба крыла, и папа, и мама, одинаково важны и для женщины, и для мужчины. И вот наши крылья – это папа и мама. И они на самом деле определяют наше настоящее и наше будущее. Мы сегодня начнем такую тему – родовые сценарии, родовые программы и как они влияют, и как они передаются. Но мы уже говорили, просто, может быть, повторим, что передача происходит прям как на биохимическом уровне, да, так и на эмоциональном уровне, на генетическом уровне, потому что мы знаем, что вот у женщин, когда она носит эмбрион, в эмбрионе, если девочка, она уже носит яйцеклетки. То есть бабушка носила тебя, нося твою маму, да. И яйцеклетка – это же те же клетки организма, да, и все клетки, они
5: имеют память.
6: Имеют память и имеют информацию. И то, что бабушка или твою бабушку носила там прапрапрабабушка. И, например, там прапрабабушка имела там такую информацию, что жизнь очень тяжела, что деньги, например, страшно иметь, тебя могут за это убить, там, не знаю, сослать в Сибирь, там, что деньги – это опасно, большие деньги – это смертельно опасно, да, и вот. Или, например, там она пережила, там, не знаю, потерю сыновей или мужа, и она будет именно как будто бы девочек любить меньше, ну, как будто бы, что их тут, их и так полно, лишний род, а вот мужчина, который может заработать, то есть она будет передавать, что такую тоже нездоровую, ну, как бы информацию, да, что мужчина – это достоин, тот, кто достоин любви и внимания, а девочка – это уж так вот лишний род. И такое может быть.
5: То есть, как я понимаю, менее и более любимые дети в семье, когда они рождаются, это может быть связано даже с предшествующим опытом, который пережила бабушка или прабабушка,
6: да,
5: у,
6: да,
5: этой мамы.
6: Да,
5: она, может,
6: да,
5: быть, даже в этом не виновата.
6: Да, это точно,
5: что у нее
6: фонит,
5: рождаются такие чувства.
6: Мы чувства, да, угу, это вот прям пример из жизни. Например, какая-то семья, ну, род какой-то идет из там Ярославских лесов, угу, и там как бы действительно девочек даже, ну, скажем, в общем, не радовались, когда рождались девочки, а почитали только мужчин. И, соответственно, когда потомки вот этого рода, то есть прям женщина мне рассказывала о том, что ее бабушка внуков очень любила, одевала, им пошивала там костюмчики, а девочки должны были вот ходить вообще в чем попало, и как бы первый кусок мальчикам, то есть внукам, а девочкам, да, там что достанется. И из другого рода бабушка там и прабабушка были казачки на Кубани. У них совсем другое было отношение к девочкам, потому что девочка – это был товар, который вот, значит...
5: Нужно выгодно продать.
6: Да, да, можно выгодно продать.
5: И нужно в лучшем свете представить ее купцу.
6: Да, и там девочек, наоборот, вот они открывали там свою женственность, свою сексуальность, свою вот внешнюю красоту. То есть как бы там девочка даже очень как бы, ну, не было того, что девочку как-то вот обделяли, да, и там девочку, наоборот, наряжали, и платье ей шили, и, в общем, обновки покупали. Абсолютно разные отношения, да, к девочкам. Вот. И, ну да, это как память генетическая у нас может фонить. Это одно из, да. И программы наши передаются, они передаются вот по крови, по жидкостной среде. Вода тоже хранит информацию. И, конечно же, мать, нося ребенка, все, что она думает, все, что она в себе несет как сценарий, ее когда-то научили. Ну, например, ей сказали, что вот, не знаю, там, варить макароны только так нужно. И она в это, ну, поверила, ну, не знаю, там, только, например, в соленой воде. А кто-то вот сварил не в соленой, и ее там, ей кажется, что катастрофа. Потому что, например, она ребенком поверила, что вот если ты сваришь не так, то будет, ну, какая-то катастрофа, да?
5: И отступить поэтому,
6: да,
5: она не может,
6: не
5: никак
6: может,
5: от,
6: да,
5: этого рецепта.
6: Да.
5: Она четко ему следует,
6: да,
5: вот этой, да, программе заложенной.
6: Да. А представьте, что приходит другой человек совсем из другой системы, там, сварил совсем по-другому, и для нее будет вообще там, ну, этот человек может быть враг номер один.
5: Оказалось бы, он просто,
6: да,
5: сварила,
6: да, не
5: по своему
6: так,
5: рецепту.
6: Да, по своему, да, рецепту. Вот, пожалуйста, как
5: какая-то мелочь, кажется.
6: Да.
5: И это действительно выглядит в глазах,
6: да,
5: вот такое,
6: да,
5: житейское,
6: да,
5: скажем,
6: свекровь
5: так,
6: и невестка, да, могут как бы...
5: Пожалуйста, враги номер один друг,
6: да,
5: другу.
6: Да.
5: Как все это глубоко зашито,
6: да,
5: в нас. На уровне, как вы говорите, даже и кровеносной системы,
6: да,
5: на уровне, наверное, нашей ДНК,
6: да,
5: куда так впечатывается, наверное, то, что пережил человек в предыдущем опыте, в опыте предыдущих поколений. Да, вот травмы, какие-то стратегии выживания. То есть, немного готовясь, тоже я прочитала, что вообще сама семья, род, да, оно самое, стратегии появляются в результате чего? Чтобы род выжил,
6: да,
5: максимально выжил.
6: Выживания.
5: Но не всегда эти стратегии работают уже,
6: конечно,
5: когда человек рождается в других условиях.
6: Да,
5: и
6: через 7 поколений.
5: Через 7 поколений они могут уже не работать, а ему вредить,
6: а
5: наоборот.
6: А ему вредить, да?
5: Да,
6: да. Например, твоя прабабушка, например, ну, снимала сапоги пьяному мужу, который ее при этом еще бил, да, и снимала их, и чистила, и терпела, и там, не знаю, самовар подавала, потому что тогда она выживала, и ей нужно было просто выжить, она была бесправна. Ну, ну, то есть это примеры тоже из жизни, да? А ты уже там потомок вот этой прапрабабушки, и тебе совсем не обязательно жить с человеком, который тебя бьет, не уважает, там, не ценит, и говорит, давай снимай с меня сапоги. То есть тебе-то это не нужно делать, да? Ты сейчас ходишь на работу, ты вполне можешь как бы построить...
5: И себе сама заработать,
6: да,
5: на кусок,
6: да,
5: хлеба,
6: да,
5: и не быть в зависимости,
6: да,
5: материальной,
6: да,
5: финансовой от кого-то,
6: да,
5: и тем не менее.
6: И тем не менее может прийти женщина на прием, которая умница, красавица, у нее там 5 образований, у нее прекрасная
5: успешно
6: зарплата.
5: Успешно в карьере.
6: Да. И, ну вот муж, например, который не муж, да, вот просто тиран, да, самодур, и она почему-то живет самодуром, да, вот на неосознанной вот этой.
5: И неосознанно выбирает женщина такого, да, мужчину, притягивает, да, к себе, да?
6: Угу. Неосознанно выбирает, как говорят, из леса леса не нашла. Да, потому что родовые программы, они на самом деле очень сильные, плюс наши личные травмы, ну, которые завязаны с родовыми программами, да, и, соответственно, чтобы твоя травма подтвердилась, чтобы ты уж как следует точно вот прочувствовала, где ты травмирована, травма притягивает на себя подтверждающие обстоятельства. И только когда ты начнешь в это смотреть, в этом разбираться, осознавать, а что вообще, почему так случилось в моей жизни, что мной управляло? Вот, и когда ты начнешь в это уже открыто смотреть, тогда ты можешь что-то здесь менять. Это не про то, что вот наши предки нам дали только плохое. Нет, они дали много всего и хорошего, но и, скажем, и не очень, да, но они-то выживали и вот отдали все. Ну, то есть, а вот с этим наследством мы должны разобраться, что из этого наследства
5: взять себе,
6: взять себе, да, а что разделить. Ну, это ваше. Спасибо вам большое, да. Вам на тот момент это помогло, но мне сейчас это уже не нужно. И с благодарностью, вот я говорю, разделить наследство с мамой, с бабушкой. То есть что-то твое, мама, это твое. Ты можешь с этим дальше жить, можешь что-то с этим делать, а вот это вот я у тебя возьму, спасибо, а вот это твое, это мне не нужно. С этим разобраться можно.
5: Да, мы сегодня поговорим. Начали как раз, да, разговор начнем. Про два крыла, про маму и папу. Начнем, наверное, с мамы. Кто самый главный человек в жизни человека, с которого закладывается фундамент всей дальнейшей жизни? Вот давайте с мамы, наверное, начнем. Что мама передает своему ребенку, своей дочери, сыну?
6: Но мама передает вообще право на жизнь. С мамой связано вот это право быть. Бытие, право быть любимой, право любить, то есть вообще жить, быть живой. Мама передает право быть живой и учит любить и быть любимой, либо не принимать любовь, ну, быть нелюбимой. Мама тоже учит неосознанно, да, быть униженной, отвергнутой и нелюбимой. То есть это все вот...
5: Быть битой, скажем,
6: да,
5: так.
6: Быть, да, битой, да. Это зависит вот от того, что мама несет в себе, насколько она на момент своего материнства была взрослая, зрелая, да, осознавала. Ну, часто так не бывает в жизни, да. Часто мы просто на автомате. Мама сама не зрелая, сама не взрослая, сама очень сильно травмированная. Конечно, она дочери неосознанно передает все то, чем сама богата. И от мамы вот зависит, насколько я разрешаю себе быть такой, какая я есть, без масок. Потому что мы как раз все маски тоже научаемся, ну, в большинстве. Папа тоже влияет, но в большинстве своем мы научаемся одевать маски от мамы. То есть какие маски нам больше нравятся. То есть, например, вот так, мама живет в маске хозяюшка, прям вот это ее архетип, все, она вот трет, шьет, борщи варит. Но дочь, например, другая, сама по себе, вот Бог ей на душу другой положил. И она другая.
5: Другими талантами.
6: Другими талантами обладает. Может быть, она вообще дипломат. И ей вот некогда тут щи борщи, но она прекрасный дипломат. Но и для мамы вот это, она-то ей говорит, вот надо вот так, такую только маску носить. А дочь ей показывает вообще, например, или бунтует, или, ну хорошо, если бунтует, и показывает, что нет, я вот такая, такая, такая. А может быть, дочь имеет талант дипломата, но я же боюсь потерять любовь мамы. И я буду сидеть со щами, борщами и буду очень несчастной. Моя мама, возможно, счастлива, а я-то нет. Мое-то предназначение другое.
5: То есть и человек может либо это выбрать, либо такой путь выбрать. Либо,
6: да,
5: путь бунта пойти, да,
6: да,
5: и реализовать вот свое предназначение, либо вот удовлетворить маму, скажем так.
6: Да, то есть это
5: ее
6: как бы, да,
5: он сценарию.
6: Человек, мы говорим...
5: Ожиданию, да, ведь родители,
6: да,
5: что-то от нас,
6: да,
5: ожидают,
6: да, да,
5: и мы это очень хорошо
6: любила,
5: считываем.
6: Я буду, да, я буду одевать те маски, которые... Ну, показала мне мама, какие маски приемлемы, а какие нет. Если человек, вот когда он войдет в контрзависимость, да, когда мы разбирали с вами сепарацию на третью ступень, и будет бунтовать, это еще, ну, как бы, ну, неплохо, потому что, ну, он на бунте тоже не... Это еще не зрелость. Но просто бунт – это как бы вот следующая ступень, уже может быть четвертая, где я могу позволить себе быть собой. Но я без бунта это буду делать. Потому что я буду внутри...
5: Но это предшествующая ступень полной зрелости.
6: Я внутри буду свободна. Я буду говорить: мам, да, я очень рада, что ты варишь щи и борщи, но я себя приняла как дипломат, а тебя как хозяюшку.
5: Светлана Евгеньевна, а может ли человек разглядеть в себе этот талант? Всегда ли так получается, что я хочу? Ведь бывают такие случаи, и сейчас нередки они у молодежи, которые тебе говорят, что они не видят своей цели в жизни, они не видят себя в жизни, видят своего будущего, они не понимают, чего они хотят и кем хотят быть.
6: Да, такое сейчас.
5: Вот почему такое бывает амебное, какое-то непонятное состояние. И видно, что человек это очень сильно мучает. Он себя не может найти. Вот в таком случае, почему происходит это с человеком?
6: Но я так думаю, что здесь несколько причин. Во-первых, сейчас время вот информационного мусора очень много.
5: И шума,
6: атаки,
5: да, сильно.
6: Да, то есть уже настолько там, это говорят вот так, это вот так, это вот так, это вот так. То есть я уже перестаю вот в этом информационном шуме слышать себя. Это плохая связь с собой. Мы на самых первых занятиях говорили, вот самое важное, да, слышать свое «я», свой дух. Ты теряешь себя совсем. Мы так-то из-за травм плохо слышим. А тут совсем ты уже не слышишь себя, а травмы свои ты слышишь хорошо. И мама говорит там: ты давай иди на бухгалтера.
5: Да.
6: Папа говорит: нет, иди давай, я не знаю, на музыканта. Бабушка еще раз, ну там еще что-нибудь говорит.
5: А друзья вообще другое.
6: А друзья другое говорят. Понятно, что тебя разрывает. Мама здесь будет, конечно, иметь большое влияние, потому что мама наш главный человек, и ты от нее же зависел, и, возможно, и продолжаешь зависеть, и тебе страшно потерять ее любовь, и ты думаешь: ну да, может быть, я пойду на бухгалтера там, вот. Но себя ты в этот момент вообще не слышишь. И такое происходит, потому что все гаджеты, вся вот эта излишняя, информационная нагрузка, да, сейчас, она влияет на то, что человек перестает. Ну, связь с собой у него слабая. А когда у него слабая связь с собой, он на самом деле теряет радость жизни. Потому что он не понимает, потому что оттуда же источник-то идет радости и удовлетворения собой. Я – это я. Он теряет радость жизни, вот на самом деле.
5: То есть ты потребности имеешь, но ты их не слышишь, и, соответственно, ты их не реализовываешь.
6: Да,
5: эти потребности в тебе кричат.
6: Кричат, а ты не можешь телу помочь. Они кричат уже через тело. Через психику нам выписывают антидепрессанты, но мы, да, сейчас на 50% увеличилось количество потребления антидепрессантов.
5: Тоже по этой же причине.
6: По этой же причине, да, не выдерживает психика людей. И вот здесь просто нужно как бы учиться быть взрослым, разбираться с собой. Взрослый идет, у него уже хватает сил и ресурсов смотреть, что в моем фундаменте. Что в моем фундаменте вообще? Что с моим домом души? А фундамент у меня построен вот на таких, как бы вот каких-то, может быть, сценариях, которые вообще сейчас мне никак. И значит, я должен фундамент переделывать.
5: А как правило, Светлана Евгеньевна, вот эти сценарии, если человек не осознает, что у него в фундаменте, они тоже вот так же идут автоматом,
6: да?
5: К нему откуда-то.
6: Сценарии, да, они работают, независимо от того, осознаешь ты или не осознаешь, да, и они определяют твое поведение. То есть вот начиная, то есть бывают же такие вот скрытые послания мамы и папы, что вот недавно слушала передачу, разбирали на принцессу Диану, и что когда у них разводились родители, мать ушла в другую семью, к другому мужчине. И 6-летняя девочка получила послание, не через рот, что ты мне не важна. Какой-то мужчина оказался важнее, так для ребенка.
5: На тот момент,
6: да. Я маме не нужна, я маме не важна. Вот она, и меня можно вообще, я не ценная, меня можно оставлять. Я вот, абсолютно, значит, ничего не значу. Значит, со мной что-то не так. Я не ценная, выбрали-то другого.
5: Да.
6: А папа потом как бы очень жестко, видимо, там как-то с мамой, вот этот бракоразводный процесс. И она еще пережила опыт, что мужчина может унижать. То есть папа унижал маму. Мама была еще унижена. И от папы она получила, что мужчина может унижать. А от мамы, что я никто, я не ценная. И как бы потом она, ну, не понимаешь этих сценариев, ты-то хочешь вот другого головой, а сценарий будет подтверждаться, да, и ты вот будешь наоборот как будто бы свою ценность подтверждать, стараться быть, ну, там, на виду, но это будет как раз невротическая такая потребность, чтобы ты в противовес пытаешься... Да, ты вроде бы пытаешься не слышать свою боль, ну, как бы, да, вот, а на самом деле...
5: Или, наоборот, кормишь эту боль, да?
6: Да, или кормишь эту боль, или пытаешься не слышать, да, и внешне ты выглядишь как бы, что вот ты, вот я ценная, я там на сцене или еще что-то, а на самом деле ты продолжаешь быть 6-летней девочкой, хотя тебе может быть 46, которая не важна, не ценна, не нужна, и ей страшно, больно. И вот нужно посмотреть в эту свою 6-летнюю девочку, посмотреть туда, в свой фундамент, в свое детство, а что там было, а что произошло, а что записалось. Ну, это записалось у ребенка. Сейчас я знаю, что это вообще не так. И это не имело отношения ко мне. Это развод взрослых, да? Но тогда, будучи ребенком, я вот так поверила, записалось у меня вот такое послание. Сейчас я могу это изменить, посмотреть с любовью на эту свою девочку, посмотреть в свою боль, признать ее, дать ей место в своей душе, отгоревать вместе с ней, с этой девочкой. Тебе так больно, тебе так страшно, ну что вот мама как бы ушла. Но это на самом деле не про тебя, да? И сейчас я у тебя есть, я взрослая, я тебя могу взять на ручки, моя девочка. И вот работая с внутренним ребенком, разбирая, какие там были послания, какие сценарии, ты уже начинаешь осознанно менять свой фундамент. А если ты еще глубже пойдешь, ну, тут сначала с собственным внутренним ребенком, а потом ты пойдешь глубже уже в родовые сценарии. Ты уже появится сила, потому что появится ресурс. Ты уже чуть-чуть поисцелил своего внутреннего ребенка. Ага, там, не знаю, 2 венца заменили. У нас фундамент там 5 надо заменить, mm-hmm. да? 2 бревна мы поменяли. Пойдем-ка глубже. Ой, а оказывается, в роду-то у нас, почему у нас мама с папой развелась? Ну, там, вот то-то, то-то, с той стороны вот так, с той вот так. И оказывается, у нас вот в роду еще вот такие вот сценарии, которые несла моя мама, там моя бабушка. Теперь я буду вот еще глубже, да, менять, что я оттуда могу взять, а что мне не надо. И когда ты разбираешься еще и с родовыми сценариями, род тоже тебе благодарен. Ну, потому что на самом деле хорошо, что идет как бы оздоровление, ну, в роду, да, что идет оздоровление. Род, он же, ну, корни наши, они же нас питают, и у них тоже это такое взаимное сотрудничество. То есть мы не только, мы какое-то время, мы потребители. Ну, вот как бы род нас кормит своими силами. Но когда мы вырастаем, мы уже тоже начинаем что-то давать в эту родовую систему. И мы приносим что-то, ну, свежей воды, да, какой-то вот новый источник открываем. И мы оздоравливаем свой род. И это становится уже такое взаимовыгодное сотрудничество. То есть я тоже взрослый.
5: Я как понимаю, что поскольку каждый из нас является звеном цепочки этого рода, помочь-то мы, скорее всего, можем нашим последующим поколениям, детям, их детям, да, те-то уже прожили свою жизнь, в ней уже изменить нельзя. Да. То есть прошлое
6: просто
5: назад,
6: это общее оздоровление. Ну да, то есть мы не то, что мы их там, понятно, что, да, но что-то делая в себе, ну, исцеляя себя, я говорю, ты приносишь чистую воду, и в роду идет общая такая, ну, как бы, волна оздоровления.
5: Ну, конечно же, каждый, наверное, представитель этого рода, он вносит свой вклад, как вы говорите, в родовую систему, и это же в Библии также прописано. И, кстати, мы с вами как раз вот говорим, после Рождества, вот в святке наша с вами программа выходит, да, и в последнее воскресенье перед Рождеством, а в этом году это, по-моему, 4 января было, читать родословно Иисуса Христа.
6: Да.
5: Это всегда ежегодно. И хотя мы этих имен не знаем практически, но только ближайшие, к Иисусу Христу, которые самые известные имена, Давид, например, там. Но смысл-то не в том, что мы знаем
6: имена,
5: да, а в том, что это какое значение придается роду, из которого, через который родился, пришел на землю Иисус Христос. Вот она уже нам в Библии дается указание.
6: Да, потому что там в каком-то, в одном из Евангелий, там, по-моему, перечисляется 42 вообще поколения, даже не 7. там,
5: не 7,
6: а
5: да,
6: прям,
5: да,
6: там
5: да,
6: 42 угу. читалось, как бы вот... Угу. Что тоже этот же младенец не может прийти абы в каком
5: роду. Абы в каком, конечно.
6: Да. И вот как
5: бы... Праведном,
6: да,
5: в роду праведников
6: пришёл. Да, да, да, да. И сколько Иисус как бы Христос. Нужно было, да, скажем так, вычищать, вот, да. чтобы этот род был прям, мог принять... Вот, ну, как бы такого младенца.
5: Поэтому
6: да.
5: мы и не знали. Было ожидание. Ожидание рождения Мессии.
6: Да.
5: А когда? Никто не знал. И, наверное, никто не знал, потому что это зависело от каждого конкретного
6: да,
5: представителя труда.
6: Да.
5: Насколько он потрудился. Да.
6: да. Насколько он был, да, чистый. Насколько он, да, принес. Поэтому, конечно же, каждый вносит, угу. да, и делая что-то хорошее для себя, мы делаем это для детей. Но и, наверное, наши корни... Я говорю, если мы, ну, мы часть древа, тоже, наверное, радуются, что оздоровление, вообще волна вот это оздоровление, она идет, ну, как бы на все древо. Потому что если ты что-то узнал, ну, твои предки вот знали вот это, ты узнал что-то новое. Оказывается, представляете, вот так сейчас можно женщинам жить. Или оказывается, вот можно деньгами по-другому распоряжаться, ну, там, не закапывать их в землю, да, там, вот чтобы они там... как бы в горшочке лежали.
5: Дело их пускать, да?
6: Да, да, да, да, да. Потому что в роду очень много опыта. Опыта и хорошего, ну, как бы были же и меценаты, как бы, да, и вот... И опыта страшного, когда тебя расстреливали там.
5: Особенно да. вот, период репрессий, например, да.
6: да,
5: наверное, это очень
6: да,
5: так травматично
6: да, да.
5: сказалось.
6: Да. И опыта очень много,
5: поколение.
6: И этот опыт, он у нас весь есть. И
5: а тоже. Вот что закладывается? Вот отношение к чему? Отношение к любви, к деньгам, к...
6: С людьми, к
5: между
6: Богу,
5: людьми,
6: да.
5: к Богу даже. Вот, кстати, очень
6: да.
5: важно, да,
6: закладывается
5: вот это состояние Бога и
6: все, все, закладывается отношение с противоположным полом, mm-hmm. отношение к деньгам, отношение с людьми, отношение с Богом, да, mm-hmm. а, не знаю, вот к самореализации, ну, к самой себе. То есть закладывается вот, вот мать, угу. что она дает отношение к самой себе.
5: Да, вот мы как раз
6: да.
5: с, матери,
6: от,
5: с
6: да.
5: фигурой матери
6: да.
5: мы начали
6: отношение
5: разговор.
6: Отношение к самой себе. Как угу. вот если мать тебя не приняла, отвергла, ну понятно же, ну она же тебя не отвергла, вот не обязательно это прям вот выкинула в окно, да? То есть есть и такие, конечно, случаи, но если мы говорим о, например, среднестатистическом, как бы нормотипичном человеке, да, который вот все пеленает, кормит, одевает, а на самом деле в глубине души там маме трудно принять там дочку. Mm-hmm. Она вот хотела сына, да, mm-hmm. а вот дочку ей трудно принять, хотя она сама не знает почему. И ты уже получил травму вот этого отвержения, и тогда эта девочка, какой она будет вырастать? Неуверенной в себе, ей будет трудно mm-hmm. проявиться, взять на себя там ответственность в чем-то, ей будет страшно получить там, не знаю, не ту оценку или вообще совершить ошибку. Mm-hmm. Ну и вообще действовать в мире ей будет страшно, да, потому что у тебя все время за тобой стоит такой страх, что ты вообще не имеешь права быть. Как вот ты вообще здесь живешь-то? И, конечно, это будет бесконечная тревога, бесконечный невроз. И не знаю, как отсюда и, конечно, как ты партнера будешь выбирать, как ты с детьми своими будешь. То есть право вообще быть собой. А у тебя нет права быть собой, потому что у тебя вообще нет права быть. И отсюда все последующие. И кто-то через тернии к звездам пойдет, будет там, кто-то будет, не знаю, в противоборстве с мамой. Надо, mm-hmm. да, я вот вам докажу, что я чего-то стою.
5: Светлана Евгеньевна, я вот сделаю шаг немножко в сторону, да. вспоминаю сцену из фильма, недавно mm-hmm. смотрела, и там была беседа между молодыми супругами, которые были очень погружены каждый в свою работу, но большую часть времени проводили на работу вместе только там вечерами, mm-hmm. почти даже на отпуск не было времени. И они обсуждали возможность появления ребенка у них, и мужчина, молодой мужчина тогда сказал, что он не хочет ребенка, потому что сам испытал опыт в своей жизни отвержения матерью. Mm-hmm. Они были с братом. Брата она очень любила, а его, к нему очень холодно относился. Он говорит, я не хочу детей. Я не хочу, чтобы мои дети тоже были несчастны, потому что они родятся у родителей, которые не хотят этого ребенка. Вот представляете, как вот интересное.
6: Но
5: как вот
6: этом...
5: мы можем прокомментировать? А как быть тогда вот человеку? Это же не норм... И, скорее всего, и через 2, и через 3 года Если человек не исцелится, если эта травма будет так в нем сидеть, он не захочет этих детей.
6: С одной стороны, спасибо, да, что он был честен как бы сам с собой. Он понимал, что вот он отверженный ребенок, да, и он боялся, что он не полюбит ребенка.
5: Да.
6: Боялся, что не полюбит. Но хорошая новость в том, что он уже понимал свою программу, что вот у него она есть. И если ты ее понимаешь, ты можешь свой фундамент подлечить, подлатать, да, свой фундамент, ты можешь венец какой-то заменить в своем фундаменте, если ты понимаешь, где сгнило, где уже неправильно, где больно. И для этого, да, нужны будут знания, ну, помощь специалиста, потому что даже если ты прочитаешь книжку «Как исцелиться», это одно, а когда ты попадаешь в поле, где тебя специалист принимает, он тебя не осуждает, не учит, он, например, тебя просто... Ну, создает любящее пространство, да, вот, ну, направляет тебя. Я говорила всегда, что есть связь, да, между вот как будто бы, ну, духовностью и терапией. То есть душа и дух, они взаимосвязаны. И хорошо, если как бы ты попадаешь туда, где тебе и рассказывают про твой дух. Это может быть отдельный человек, как бы. То есть ты, может быть, и у священника, ну, или там в какой-то ты в религии, да, и у специалиста, а может быть, это все в одном как бы человеке. И там, где тебе показывают, где твой ресурс на самом деле, что у тебя кроме вот земных родителей есть небесные родители, и они тебя по-любому любят, и всегда любили. Даже когда твоя мать тебя выгоняла на улицу, там не любила, они тебя продолжали любить. И просто ты вот такой сильный в духе, что ты вот как бы у такой матери родился и выжил. То есть показывают тебе твой ресурс, где взять вообще стройматериал на то, чтобы твой фундамент поменять. Ты уже знаешь, где сгнило, где менять, и ты можешь благодаря... И, например, я твой терапевт, и я тебя поддерживаю в любом случае, да, я создаю тебе вот любящее пространство. И тогда у тебя уже есть поддержка, есть знания, есть понимание, где взять ресурс, и ты можешь поменять там и своему ребенку давать любовь не из противовеса, вот меня не любили, а я вот буду своего любить. Это тоже так. Надолго тебя не хватит, потому что ты как будто бы незримо стоит твоя мать рядом с тобой, и ты с ней споришь, ты с ней в борьбе. А борьба всегда забирает силы. То есть сейчас, опять же, ты не с ребенком по-настоящему, а ты со своей незримой матерью продолжаешь вот воевать, что-то доказывать. А ребенка как ребенка ты не видишь. А ты можешь любить, вот реально простить и отпустить свою маму, ну, как бы принять ее такой, какая она есть, то есть вот сепарироваться от нее. То есть, да, она есть, она такая, какая есть, но я внутри от нее свободен, я внутри от нее, как бы внутри свободен. Я уже принял, простил и отпустил, и тогда у меня внутри есть внутренняя свобода. Есть какие-то причины, почему там она вот со своими там тараканами не разбиралась.
5: Кстати,
6: да?
5: А вот, Светлана Евгеньевна, а если посмотреть на маму вот этого мужчины, да, в свете вот этой родовой программы, что с ней могло быть не так? Почему вот вообще так случается, что мать кого-то из детей может больше или меньше
6: любить? Очень много же, очень много могло что-то быть не так, да? То есть, например, там, не знаю... Одного она хотела сама, а другого, может быть, хотел муж или свекровь, или там еще что-то. Или она вообще не хотела, не была готова, но вот ее заставили как бы.
5: Ну, или помешал, предположим, ее карьере, родился не в тот момент.
6: Может такое быть. Может быть, ну то есть не ее выбор был, например.

0: И, да, и она просто сделала перенос, то есть не осознавая того. И вот, а я, например, там сын этой мамы. Когда я понимаю, что там есть куча этому причин, мне легче уже это принять, простить.
1: И простить легче, правда.
0: Да, и жить
1: свою смотрите,
0: жизнь.
1: Светлана Евгеньевна, ну мы вот понимаем, что вот эти все теории, они имеют даже подтверждение в доказательной медицине, вот про род, про его влияние на нас, даже про то, что мы говорим. Но это ведь недавнее открытие.
0: Нет, трансгенерационная травма – это недавнее.
1: Это совсем недавно. Как же до сих пор жили все эти поколения? Никто же в это не вникал, никто не разбирался со своим фундаментом, что там в его основе. Как же люди выкарабкивались из этих вот этих негативных сценариев программ? Мне вот это интересно.
0: На самом деле, смотрите, люди 100 лет назад еще жили совсем по-другому. До революции, скажем так, были рельсы. На самом деле, и вот род был действительно это твое выживание. Вот ты сын купца. Что? Ты будешь купец. Ты сын там, кузнеца. Ты будешь кузнец. Да? Вот мы же вот на воды, ты дальше будешь тоже вести землю. И вот ты живешь в этих рельсах. Там вообще не обсуждается, ну, как бы, и просто для того, чтобы вы... Потому что если ты сойдешь с рельсов, и ты, вот, кузнец, попробуешь стать купцом, ну, тебя раздавят, как бы, то есть это не обсуждается, ты не выживешь в этом. И это было, ну, как бы, ну, скажем так, нормой для того времени. И вот все шло...
1: Для того общества.
0: Да, для того общества. Дальше, когда вот это все произошло... А, на самом деле, это из жизни тоже у меня была женщина, у которой, например, в родовой системе одно крыло, значит, было из дворянства, а другое из крестьянства. То есть там вот крестьянка выходила, там, не знаю, раненого дворянина, там, эсера или там еще кого-то, я не помню. Они по итогу поженились, вот уже пошло смешение, значит, там, да. И так вообще у нас произошло, да, и получилось, что вот... Все смешалось в доме Обломовых. И вот здесь, ну, сейчас люди уже живут по-другому. То есть они действительно понимают, что они взяли из дворянского рода, что они взяли из крестьянского, что им вообще дух, Бог на душу положил, да? И, ну, люди стали сейчас больше самосознательные, ну, больше про самосознание, больше про индивидуальную ответственность, про индивидуальный выбор и про... ну, наверное, индивидуальные травмы тоже, да, то есть больше, ну, и про эго, и больше стали эгоистичны, то есть больше эго, больше гордыни, но больше с этим вместе знания, ну, а знание подпитывает гордыню, вот, и, ну, и больше ответственности, больше выбора. А тогда, как будто бы, ну, вся деревня в воскресенье в храм, и вот я даже не понимаю, верю я, не верю, но я вот в этой системе, я в храме, да, как бы. А когда... А сейчас, например, уже тебя проверяют. Ты сам-то идешь в храм или нет, если тебя вот, ну, как бы, ну, не пинают. И вот больше уже сейчас про свой личный выбор, про свою личную ответственность. Ну, и больше возможностей, но и больше искушения. А тогда как будто бы людей немножко вот как бы, ну, Господь как детей просто вот хранил. Вот они жили, каждый, значит, вот определили, каждый что делает, да. А сейчас вот такое время непростое. И с одной стороны у тебя есть возможность поменять фундамент. Было бы желание, да, была бы, ну, твоя ответственность, твое желание, твой выбор. Или не менять. Ну, тогда уже живи на том, что есть, а есть у тебя там смешение. Я говорю, там в тебе может быть один род такой, другой такой, третий вот такой.
1: А это хорошо или нехорошо мешать вот это все вместе? Ведь раньше, когда наше общество было сословное, да, и поделено вот четко на касты, скажем так, да, ведь относились очень серьезно к выбору невесты, из какого она рода, проверяли всю ее родословно, какие передавались болезни по роду, какие там еще были, может быть, таланты какие-то еще. И очень все непросто было, и действительно родители выбирали для детей спутников жизни. Что... Это вот как с точки зрения вот, ну, может, психологии, я не знаю, вот такого какого-то общечеловеческого опыта, это правильно?
0: Но
1: это поможет человеку прожить более спокойную жизнь, где там не намешана куча всего. Это его как-то более безопасный путь для жизни, нежели он просто поддался влиянию вот своей страсти, влюбленности, которая все равно нас хлынет рано или поздно, всем известно.
0: Ну, вот. Наверное, здесь вот нельзя сказать, правильно или неправильно. С одной стороны,
1: это более безопасно, да. Я в этом смысле.
0: Это более безопасно.

0: Конечно, да, выбирали, вот, что у них в роду, что про них известно. Ну, это же все там знали, особенно если в деревне, да. Наверное, это более как-то действительно безопасно, но, наверное, ну, я так думаю, что Господь зачем-то допустил все это. Ну, что вот это вот пошло все это смешение, потому что людям, человечеству, ему надо все равно эволюционировать. Это безопасно. Ну, как бы, и вот, но тут как будто бы вот все равно начались бы. Тогда еще не было бунтов, тогда все, вот родители выбрали, и какой бунт? Все, без разговоров, да? Но травмы уже были, потому что ты хотел за Петю, тебя отдали за Васю, и вот ты со своей травмой там проживал. Просто мне кажется, что человечество все равно эволюционирует, и всегда один из этапов, вот это вот смешение, оно для чего-то тоже нужно. Да, для чего-то нужно, чтобы мы...
1: Обновление крови,
0: да,
1: может быть, даже.
0: Ну, вообще, да, вообще вариаций больше, да, вот как бы, и что ты выберешь. Ну, и вообще, например, ты с дворянского рода взял талант писать стихи, и там литературный слог, а с маминого рода они выживали, они земледельцы.
1: Может быть,
0: ты,
1: да,
0: вообще такой трудяга, ты выращиваешь огороды, там, не знаю, сады. То есть здесь ты взял, возможно, хозяйственность какую-то, а здесь ты взял, там, не знаю, умение литератором быть хорошим. То есть все равно я думаю, что раз это уже допущено, сейчас как бы, ну, бессмысленно, мы не вернемся, да, к тому, что было. То есть это эволюция. И сейчас просто исходить из того, что есть. И, наверное, что мы хорошего можем взять тогда, когда выбирали? Наверное, вот из этого хорошее мы можем взять, что я должна действительно подумать. И сейчас также вот говорят, если у тебя есть духовник, он говорит, ну, ты там надо узнать вообще-то про бабушек, про дедушек, надо родителей-то познакомить. То есть хорошее – это не делать так, как сейчас делают родители, знакомятся на свадьбе. Я считаю, что это не очень хорошо, когда родители только на свадьбе узнают вот своих, значит, сватьёв и вообще там... Хорошо, если они с невестой там или с женихом познакомились чуть-чуть пораньше, там, за неделю до свадьбы. Да, и такое есть. Вот я думаю, что это не очень для здоровья, потому что если бы мы потрудились и узнали, а что там наших родителей познакомили, да, ну, как-то вообще подольше дали вот времени себе узнать, то, может быть, у тебя бы действительно, ну, выборы, опять же, появились бы выборы. Знания и выборы, они взаимосвязаны. А если мы только на свадьбе узнаем про своих там, ну, значит, вот кто родители у невесты или кто родители у жениха, ну, это на самом деле вам аукнется. Потом через неделю ваша невеста вам все покажет, из какого она рода.
1: Ну, какого она теста.
0: Да, из какого она теста.
1: Да, спасибо, Светлана Евгеньевна.
2: Диалоги о семье.
1: Уважаемые радиослушатели, приветствую всех, кто присоединился к нашей беседе. Это программа «Диалоги о семье». У нас в студии сегодня Светлана Матвеева, клинический психолог, детский нейропсихолог, лечебный педагог. Сегодня мы начали обсуждать очень серьезную тему, сценарий рода, как они влияют на нашу жизнь, как влияют главные фигуры нашей жизни, на наше формирование личностное, это мама и папа. Мы узнаем, как проявляются в нашей взрослой жизни негативные сценарии, заложенные нашими родителями, бабушками и дедушками, и как из них выйти. Но, повторюсь, мы только-только начинаем,
0: прикоснулись
1: сегодня к этой теме и начали с мамы. Да? Мы обсуждаем, что закладывает, что влияет и передает мама. А вот равно важно, сын или дочь у мамы родился. Вот мама одинаково влияет на сына и на дочь?
0: Я бы сказала, что у мамы же тоже есть вот два крыла своих, и у мамы тоже есть внутри внутренние родители уже, ну, то есть родители выросли или их уже нет, да, а они внутри все равно есть, фигуры вот эти родительские, они есть. И здесь мама, ну, ее отношение определяется к дочери или к сыну, опять же, отношением в роду. Вот если ее, например, она видела, ее не принимали, а брата очень ценили, уважали, да, Конечно же, она будет хотеть мальчика, потому что она просто понимает, у нее, ну,
1: понимает, у него больше шансов, да.
0: Да, она как будто вот неосознанно к ней относились как ко второму сорту, и она вот как будто бы тоже неосознанно понимает, что девочка вот это вот что-то там не очень, да, а вот хорошо бы, если родился сын, а рождается девочка. И вот мама, она передает и мальчику, и девочке свое отношение субъективное, вот что ей заложили, то она и будет передавать. А другая, наоборот, будет хотеть, вот прям сильно хотеть девочку, прям потому что вот с ней там любили, там, да, радовались, вот, ценили, вот, поддерживали ее женственность. Она будет хотеть девочку. А у нее, например, рождается мальчик, а она не знает, как с мальчиком. Потому что, может быть, она росла там без папы, брата, например, не было. И она даже не знает, как с мальчиком. Да, и тогда она будет хотеть больше девочку. То есть отношение мамы определяется ее личными установками и ее тоже вот дефицитами. То есть вот они, внутренние ее дефициты, где-то не закрыто. То есть я не знаю, как с мальчиками, я не знаю, как с девочками. Или я знаю, как, но это не очень здорово и правильно, да? Угу. Вот. И тогда вот будет от мамы очень многое зависит, что она даст ребенку.
2: Комментарий.
1: Светлана Евгеньевна, комментарий, прошу ваш, как эксперта. Вот такую нашла ситуацию в интернете. Женщина резко реагирует на критику начальника, хотя он не хотел обидеть. У нее просто мгновенно запускается вспышка гнева и стыда. Она не успевает даже подумать, а реакция уже есть. Вот такая автоматическая реакция, она как вот вписывается в концепцию, которую мы обсуждаем?
0: Она как раз вписывается и в личные травмы, да, и в родовые сценарии. То есть там 100% и то. Обычно это реакция такая вот яркая, это у покинутых, это связано с папой, у девочки. У девочки это связано с папой, и там вот начальник, потому что, возможно, либо был критикующий папа, либо папа был не поддерживающий, то есть отсутствующий. Ну, вот есть ты и есть, я на работе там деньги зарабатываю, то есть, да. И у травмы покинутости, вот у девочки выражается в том, что она не может выдержать отвержение со стороны вот мужчины. Ну, то есть, как бы, да, вот он ее критикует, и для нее это звучит, внутренняя фигура мужская звучит, ты там никчемная, какая-то, не знаю, неценная. То есть звучит по-другому. Возможно, даже он-то не хотел обидеть, действительно, а у нее любое со стороны мужчины
1: замечание,
0: она падает вот в автоматизм, она падает, летит там в 3 свои года, в 5 лет. Это надо разбираться, куда она летит, в воронку травмы. И уже реакция идет ребенка. Все, нет перед тобой взрослой женщины. Идет реакция ребенка. И все, ребенок, естественно, свои реакции не контролирует. И здесь вот нужна будет терапия, смотреть, а куда я лечу-то в этот момент и с чем это связано. И там есть и личная травма. Ну, а если глубже, то уже после личных ты смотришь, а что в роду у вас вообще, да? Какие у вас там сценарии отношений мужчина-женщина? Какие у вас сценарии? Может быть, ты видела там реально нездоровые отношения между мужчинами и женщинами, там бабушка и дедушка, мама и папа, прабабушка и прадедушка, и там не были здоровые отношения, и у тебя тоже сценарий-то будет нездоровый между мужчиной и женщиной, соответственно, реакция нездоровая.
1: Еще один пример. Отец, который всего добился сам, людям не доверяет и сыну своему внушает, никому не веря, рассчитывает только на себя. Каким вырастет сын, скорее всего?
0: То есть отец никому не верит. И
1: да,
0: сыну.
1: Не доверяет людям, сам всего добился в жизни. И ему внушает, никому не верь, рассчитывай только на себя и на свои силы.
0: Тоже невротический такой сценарий, да. Я шел, вот я говорю, через тернии к звездам. Я молодец, но шел-то я, ну, дорогой ценой я шел к этим звездам, вот как слышится, да, потому что это не то, что я вас простил, отпустил, и вот такой вот налегке, значит, к этим звездам шел. Нет, я шел туда через тернии, я какие-то сделал для себя выводы, эти предают, этим не верь, тут, значит, ни от кого помощи не дождешься. И это тоже, ну, вот в этом отце очень много есть травмированного ребенка, очень много, да, он добился, но в душе там уязвимый, раненый, обиженный. На людей, на Бога, на мир.
1: Скорее всего, одинокий, да, в душе очень человек,
0: обиженный,
1: правда?
0: Обиженный на людей, и на Бога, и на родителей.
1: Ну, если человек не научился выстраивать доверительные отношения, а он никому не доверяет, конечно, всего, шел по жизни один, он и одинок тоже.
0: Да, да, обижен, одинок, и несчастен, много. И, конечно, он несчастен, но он передает, а маску он может держать, что вот это самая вот лучшая вообще жизнь. И он будет внушать сыну, сын, ну, если как бы у него там теплое, ну, вообще, сын по-любому эту программу возьмет, все будет зависеть от того, насколько он, ну, близок с отцом, насколько он ему поверит. То есть он может поверить на 50% или на 100%, да? Вот, настолько и будет она на него влиять. То есть влиять-то она будет, но это будет страх отношений вообще, страх отношений. И на работе, и с друзьями, и с женщинами, потому что отец же сказал, никому не
1: доверяй. То есть, возможно, он и личную жизнь не сможет
0: ему будет
1: построить,
0: сложно.
1: И
0: ему
1: бизнес
0: будет сложно.
1: Построить сложно.
0: Вот. Просто будет сложно проявить себя. Но все зависит от того, насколько он в эту программу, да, поверил, насколько, я говорю, рано ему это стали внушать, насколько близок отец был.
1: Светлана Евгеньевна, а если мы коснемся, вот мы уже сказали вначале, что родители передают отношение ко всему, детям, и к себе, да, и к окружающим, к другим людям. А вот отношение Бога, на основе чего строится, что в фундаменте, как закладывается. Мы вот часто, знаете, сетуем на то, что мы прививаем любовь к Богу, вводим с пеленок в храм, и вдруг на каком-то этапе, чаще всего там на подростковом, у кого-то чуть позже, кто как взрослеет, да, как мы уже говорили, сепарируется от родителей, каждый в своем возрасте, он у него так
0: отрицание.
1: И не сложились, идет отрицание доверия Богу. Не то, что он отрицает, как бы, что Бога нет. Нет, Бог есть, но я в нем не нуждаюсь, скажем так.
0: Но на самом деле вот...
1: В моей жизни ему места нет, скажем так.
0: Есть такая очень хорошая книга, называется «Религиозность маленького ребенка». Маленький ребенок, маленький, ему надо меньше обрядовости, а просто больше поддержки вот в этом. То есть духовность, она тоже передается через родителей. Но еще, когда ребенок маленький, с ним, ну, как бы, Бог близок. Вот как бы, да, пока он младенец, ну, то есть до 7 лет, а Бог так и так, ну, близок к ребенку. А вот если ребенок, в чем он как бы, в чем он видит проявление Бога там? В цветочках, в листочках, в солнышке, и там, не знаю, вот у него вот это, да, мама, вот тебе цветочки, там, как бы это вот, ну, он свою любовь тебе передает через цветочки. То есть ребенок, который вообще в букашках, в таракашках, вот как бы, да, это... через это, там, через птичек, там, покормили птичек, там, не знаю, погладили собачек, через это он как раз, ну, связь познает с духовным миром. Просто взрослые могут этому мешать, на самом деле. Лучше не мешать, да, просто. А, потому что ребенок верит. Маленький ребенок, он верит. Ну, там, да, это живое, там все. Он вот очень много веры у него. И либо ты помогаешь потихонечку, ты через какие-то истории, через сказки, ну, через ангелов, вот как бы разговариваешь, ты помогаешь ребенку еще больше верить, или ты убиваешь эту веру. Вот у Горького в детстве есть два бога, у бабушки и у дедушки. Бабушка, значит, ах ты мой любименький, мой хорошенький, ты же видишь, как мне тяжело, ты опять этому мы помоги вот в этом. А Вася-то, господи, и как, ну, там, Алёша, Алёша говорит, у бабушки каждый раз новая молитва, новые слова, и бог у нее живой, да? И он говорит, а к дедушке я приходил, и он каждый раз, чтобы слово там, как бы, отчитывал, все канонически отчитывал, и всегда говорил, что бабушка, да, она какая-то сумасшедшая, значит, а вот он правильный. И он говорит, как ребенок, что мне нравился больше Бог бабушки.
3: Да.
0: И вот вам ответ. Ну, то есть,
1: И у меня всегда был вопрос, когда я это место читала, да. У него в детстве, почему же Горький верующий не стал такой-то бабушкой?
0: И вот на самом деле... А просто очень, видимо, много травмы, да, было, что вот разочарований какого-то очень много. И, ну, ребенок, как ребенок-то, ну, и мы же не знаем, на самом деле, может, у него в душе-то и была вот эта часть, осталась верующая часть, да? Вот. И ребенку, ну, либо не мешать, либо помогать. Но помогать не вот не как дедушка, так, читаем вот от сих до сих, вот, а через сказку, через образ, да? Либо не мешать.
1: Потому что вы говорили, что душа, она через образы понимает,
0: да? Она питается через образы, да, она понимает через образы. И Бог должен быть живой. Вот Бог должен быть живой для ребенка. И если
1: то есть
0: это...
1: на душе просто, с душой надо говорить на ее языке.
0: Да.
1: Если ты говоришь на другом,
0: да.
1: Она, ты либо отвратишь, да. Либо просто...
0: Либо, тебя... да, ты будешь просто превратишь его тоже в какую-то...
1: Ну, сухаря.
0: Сухаря, или... который это не настоящая вера. То есть Бог должен быть живой. Не страшилка, как бы, да, то есть он должен быть живым, любящим, и если ребенок это видит через тебя, ну, то есть он в этом подтверждается. И даже когда у него будет вот этот сложный период, это все равно не...
1: Период отрицания.
0: Да, он, да? Каждый человек его проходит, да, ну, каждый человек его проходит в своей жизни, и у него там семена-то посеяны, и как бы он будет проходить, да, но рядом вот надо быть ему, даже если ты мама, а ты будь вот этой бабушкой. Ну, то есть, и когда он там, например, все отрицал, и 7 лет вообще ни во что не верил, а мать продолжала молиться. Ну, продолжала и продолжала. И, может быть, он к 40 годам, вот в 20, значит, заотрицал, до 40 отрицал, а мать продолжала быть вот в вере, да, стояла вот в вере, молилась.
1: И он
0: там
1: это видел,
0: да,
1: что мать-то,
0: да,
1: продолжает,
0: да,
1: в этом быть.
0: И
1: находить.
0: Тогда как бы все к нему вернется. А если как бы сами родители потеряли эту веру, сами потеряли...
1: Связь с Богом.
0: Конечно. Ну, тогда чего вы ждете-то, да? И вот рассказ Толстого, ну, рассказывал вам, наверное, когда отец умер, он завещал сыну, который был пьяница, пропойца, там, гулял с друзьями вообще. А отец был очень такой вот уважаемый, да, и был хозяин хороший, и в храм ходил. И он сказал, что соседям прям завещал, что если мой сын год после меня будет читать, вот там, значит, сидеть в моей комнате, там, где я молился, и читать, вот, ну, как бы молитвы, год, час в день всего, то наследство, значит, ему передать. А если нет, то все наследство завещаю вот добрым людям. И должны были соседи, значит, за этим смотреть. И сын, ему было жалко терять деньги отца-то, он любил гулять, там все играть. И за ним пришли вот, ну, друзья, но так как он не хотел потерять наследство, он этот час, он сейчас, потерпите, ну, вот этот час я отсижу там, буквы поскладываю, значит, и дальше побегу с вами в кабак, там все, все дела делать. Через месяц он заметил, что этот час у него не так пролетает. Сначала ему казалось, что это просто сутки прошли.
1: Ну, зачем? Как повинность,
0: да,
1: такая,
0: да,
1: он,
0: да,
1: ее,
0: да,
1: выполнял.
0: Через месяц
1: через
0: он заметил, что этот час легко пролетает. Ну, как бы. Через там 3 месяца он заметил, что они приходят за ним, а ему что-то уж идти-то лень, неохота из дома выходить. А через год этого человека было не узнать. То есть он выправился, он бросил этих друзей, он стал заниматься хозяйством, а через 3 это был самый уважаемый человек в селе.
1: Какой мудрый отец.
0: Да, просто чудесный. Проводить в моей намоленной комнате, да, и вот читать как бы... Но через деньги, вот тебе тогда, да. Тебе читать на его языке.
1: Да.
0: Вот это духовность как бы... Ну, через духовность родителей придет и духовность детей.
1: Очень интересная тема, и мы обсудим уже, продолжим ее обсуждать в следующую нашу встречу, в следующем нашем диалоге о семье. На этом нам сегодня стоит сделать паузу, да, остановиться,
0: да.
1: Ненадолго и попрощаться с нашими радиослушателями. Напомню, что сегодня мы начали со Светланой Матвеевой тему «Родовая программа», «Негативная программа», «Родители», как они их передают и как выйти из этих родительских программ и не передать их своим детям. На этом я с вами прощаюсь, уважаемые наши слушатели. Всего доброго, до свидания.
0: До свидания, наши радиослушатели.
2: Диалоги о семье.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Классическая музыка на «Радиообраз».

Вена, где жил и работал Иоганнес Брамс, была своеобразным интернациональным музыкальным центром. В венском музыкальном быту скрещивались и переплетались мелодии песен и танцев различных народов. Южно-немецкие, венгерские, цыганские, чешские, словацкие, швейцарские, итальянские. Везде можно было услышать то австрийский лендлер, то венгерский чардаш. Венгерские танцы Брамса – калейдоскоп ярких национальных интонаций.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Франсис Пуленк. Симфониэта. Часть вторая.

0: Музыкальные мгновения.
1: Рахманинов часто повторял, что в нем 85% музыканта. «А на что приходятся остальные 15?» – спрашивали его. «Ну, видите ли, я еще немножко и человек».
2: Периоды творческих сомнений у Рахманинова случались обычно не после провалов, а наоборот, после особенно удачных концертов, и переживал он их мучительно. Однажды, закончив выступление под бурный восторг публики, Рахманинов заперся в гримерке и долго никому не открывал. Когда дверь наконец-то отворилась, он никому не дал сказать и слова.
1: «Не говорите, ничего не говорите. Я сам знаю, что я не музыкант, а сапожник».

0: когда росой обрызганной душистой, румяным вечером или утро в час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой, когда студеный ключ играет по оврагу и, погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он. Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. Михаил Лермонтов.
1: В 1742 году собрание скрипичных сонат Альбинони было опубликовано во Франции в виде посмертного издания. Поэтому исследователи долгое время полагали, что к тому времени Альбинони был мертв. Позже выяснилось, однако, что он жил в Венеции в безвестности. Умер он почти через 10 лет, о чем свидетельствует запись из прихода святого Варнавы, где он родился.

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Нижегородской епархии продолжается крестный ход с Владимирской Аранской иконой Божьей Матери. В Троицком соборе Выксунского Иверского монастыря 14 июля будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители. Открыт прием заявок на участие в международном фестивале-конкурсе православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Благотворительная акция «Корзина доброты» состоится 19 и 20 июня. Подробнее об этих событиях. Традиционный крестный ход с чудотворной Владимирской Аранской иконой Божьей Матери проходит по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия с 10 по 22 июня. Постоянно эта чтимая святыня пребывает в Аранском Богородицком мужском монастыре, расположенном в селе Аранки Богородского района. Шествие преодолеет около 300 километров пути. Участники крестного хода идут 14 дней по городам и поселкам Нижегородской области во всех населенных пунктах и встречают местные жители. В храмах, где делают остановки крестоходцы, совершаются божественные литургии и молебны перед Владимирской Аранской иконой Божьей Матери. Присоединиться к шествию могут все желающие в любой точке маршрута. Напомним, что завершится крестный ход 22 июня в Аранской обители. Маршрут крестного хода опубликован на сайте Нижегородской митрополии. 14 июля в 9 часов утра в Троицком соборе Выксунского Иверского женского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители в 1923 году. Богослужение возглавит митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий в сослужении архиереев Нижегородской митрополии. С начала восстановления собора службы проводились в приспособленном помещении, притворе основного храма. В настоящее время Троицкий собор полностью подготовлен к совершению богослужений. Пятиглавый каменный собор во имя Живоначальной Троицы способен вмещать до 4000 человек наиболее крупное и значительное сооружение Выксунского Иверского монастыря, который был основан в 1864 году преподобным Варнавой Гефсиманским. Освящение храма состоялось в 1909 году. Последнее богослужение в Троицком соборе было совершено на Пасху в 1923 году. Во время кампании по изъятию церковных ценностей из Троицкого собора были увезены вся утварь и иконы. В 1927 году было принято решение взорвать собор, в результате чего он лишился куполов, барабанов, сводов, арок, столбов. Основная часть сохранилась в руинированном состоянии. С 90-х годов прошлого века началось восстановление Троицкого собора. С 28 по 30 июля по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в Арзамасе пройдет 15-й международный фестиваль-конкурс православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Фестиваль приурочен к Дню Крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского и Году Единства Народов России. В числе организаторов мероприятия – правительство Нижегородской области, Нижегородская епархия и благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского. Для участия в конкурсной части фестиваля приглашаются авторы-исполнители, солисты, ансамбли, церковные коллективы, исполняющие произведения духовного и патриотического содержания. Отправить заявку на участие в заочном отборочном туре необходимо не позднее 28 июня. Форма заявки размещена на сайте администрации Арзамаса в разделе «Мероприятия города. Арзамасские купола». Гала-концерт состоится на Соборной площади 30 июля. Отметим, что за 14 лет проведения фестиваля его участниками стали более 4000 человек из 50 субъектов Российской Федерации и целого ряда зарубежных стран. 19 и 20 июня на территории Нижегородской епархии будет проходить благотворительная акция «Корзина доброты». Акцию проводит Банк «Еды Русь» при поддержке отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут проводить сбор продуктов с длительным сроком хранения для дальнейшей передачи нуждающимся семьям с детьми, инвалидам и пенсионерам. Для участия в акции покупателю необходимо выбрать товар из предлагаемого списка, оплатить его на кассе и передать волонтерам. Всего в акции будут участвовать 23 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Богородске. Время проведения акции – завтра, 19 июня, с 16 до 20 часов, 20 июня с 12 до 18 часов. Список магазинов опубликован на сайте Нижегородской митрополии.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.

0: сыскать.
1: Эти песни согревают душу, позволяют по-иному относиться к жизни, что не все-то в жизни плохо, есть и прекрасные моменты. А эти моменты, конечно, тогда, когда звучит прекрасная песня. Пожалуйста, не расставайтесь с хорошей, доброй песней, и Господь вас благословит прекрасным настроением через песню.
2: Нижегородская певица Раиса Маркова собирает в своем репертуаре песни, посвященные самым разным уголкам Нижегородского края, нашим художественным промыслам и не только. И у каждой песни Раисы Марковой народная душа.
1: «Одинокая бродит гармонь», действительно, особенно сейчас гармонь одинокая. Если услышишь в деревне, где звучит гармонь, на мой взгляд, сама деревня оживает. И как эта деревня может без гармонии? А вот сейчас очень редко можно ее услышать. В основном магнитофоны включат на самые большие децибелы, и, по-моему, даже листочки березок, они так сворачиваются, что не хотят они слушать музыку магнитофонов. А вот гармонь – это единственное украшение. И, по-моему, деревня не деревня, если там не звучит гармошка.

0: вещей. От самовара до интернета.
1: Некоторые предметы из нашего повседневного обихода прошли длинный путь изменений и преобразований, чтобы попасть к нам в том виде, в котором мы их знаем сегодня. Рукописная книга. Одними из самых древних рукописных книг считаются те, что писались на папирусах. Они появились в Древнем Египте и ряде других государств. Ученые доказали, что папирус стали использовать более 5000 лет назад. Его получали из одноименного растения, которое, кстати, является родственником осоки. В средние века во многих государствах, в том числе и в Киевской Руси, переписывать книги доверяли только монахам, которые получали на то разрешение. Создание рукописной книги было дело трудоемким, да и сам материал, из которого они составлялись, пергамент, был дорог. Переплеты книг делались из деревянных досок, обшитых кожей, и часто украшенных драгоценными металлами и самоцветами. Иметь такую рукописную книгу в личной собственности мог только очень богатый человек. В традиционной культуре рукописная книга не просто пишется, но строится, подобно добротному дому. Писец-каллиграф копирует набело текст, зограф-живописец рисует лица, золотописец украшает манускрипт драгоценным письмом. Готовая рукопись сшивается и одевается переплетчиком. На Руси книги писали только птичьим пером, как правило, гусиным. Для письма золотом и серебром, а также раскраски миниатюр и инициалов употреблялись кисти, которые делали с хвоста белки. Старейшие памятники древнерусской книжности известны с X-XI веков. Самой ранней точно датированной книгой является написанная на пергаменте кириллицей Остромирова Евангелие, созданная в период с октября 1056 по май 1057 годов. Кстати, именно на основе этого Евангелия Нестор Печорский написал «Повесть временных лет». Говоря о дальнейших рукописных книгах, нельзя не упомянуть новгородскую псалтырь, найденную археологами в 2000 году в слое начала XI века. Она состояла из трех деревянных дощечек. Каждая дощечка имела прямоугольное углубление, залитое воском. Внешние стороны первой и последней дощечек играли роль обложек. Второй по времени точно датированной древнерусской книгой является и сборник Святослава, 1073 год. Она написана на пергаменте, кириллицей и украшена мелкой орнаментальной вязью. В XIV веке в Москве по заказу Ивана Калиты монахом Терентием и Прокопием создается рукопись «Сийское Евангелие». Самой красивой и знаменитой книгой того времени является рукописная «Хитрого Евангелия» 1390 года. В XIV веке некоторые книги стали писать на бумаге, однако окончательный переход на нее произошел лишь в XV веке. Переписку книг и художественное их оформление делали церковнослужители, монахи и светские люди. В Москве, например, книгописные школы XIV столетия сложились при Чудовом монастыре, книгописание, видимо, существовало и в Даниловом монастыре, Симонове, и в Кремлевском Спасском на Бору монастырях. Во второй половине XV века появляется первая светская книга «Хронограф», представляющая собой попытку систематизации сведений о мировой истории, в основу которого были взяты византийские, болгарские, а позже и польские хроники. Возникновение книгопечатания в Московском государстве совпало с эпохой Ивана Грозного, который таким образом попытался уничтожить ереси, толкование священных текстов. 1 марта 1564 года повелением Ивана Васильевича IV и благословением митрополита всея Руси Макария вышла первая русская, точно датированная книга «Апостол», а Иван Федоров и Петр Мстиславцев вошли в историю как русские первопечатники. Но печатная книга, в отличие от рукописной, это уже совсем другая история.
0: История вещей. От самовара до интернета.

0: Земляничный край. Очерки истории Кстовской земли.
1: Здравствуйте, меня зовут Ирина Викторовна Мельник, я ученый-секретарь Кстовского историко-краеведческого музея. На Кстовской земле побывало очень много известных писателей. Сохранилась даже легенда, что Александр Сергеевич Пушкин проезжал по Казанскому тракту мимо Кстова. Но сегодня мне хотелось бы рассказать вам еще об одном забытом русском, но очень интересном и самобытном писателе Евгении Николаевиче Чирикове. Он тоже был очарован прекрасными видами и волжскими просторами. Еще до революции было издано собрание его сочинений в 8 томах. Его читала вся Россия. Открытки с его изображением расходились по всей Российской империи. Сегодня, к сожалению, мало кто слышал, читал эти замечательные произведения. В 1903 году Евгений Николаевич Чириков строит дачу для своей семьи в современном Кстовском районе, в деревне Ройка, на берегу реки Кудьма, где проводит каждое лето до 1910 года. Здесь он, заядлый охотник, бродит по лесам и берегам рек. Волга и Кудьма вдохновляют его на создание целого ряда прекрасных рассказов о русской природе и людях. Это рассказы «Городок», «Водяной», «Царица-водяница», пьесы-сказки, «Колдунья» и «Лесные тайны». Уже живя в изгнании в Чехии, он часто погружался в воспоминания о далекой родине. Вот так же я когда-то бродил с ружьем в родных лесах русской земли. Забывал обо всем на свете и, растворяясь в природе, чувствую себя слитным воедино с этим таинственным зеленым сумраком, с соснами, березами, птицами, травой, цветами. Какое это счастье – забывать о себе, не чувствовать себя. В 1916 году вышел сборник его рассказов «Волжские сказки», в котором он раскрывает чарующий мир преданий, легенд, мифов и былин народов Поволжья. В 2016 году в Кстовском историко-краеведческом музее совместно с правнуком писателя Михаилом Александровичем Чириковым публике была представлена выставка «Волжские сказки», которая вернула имя писателя в родной край, край, который он так любил и описал в своих произведениях. Ну, а теперь давайте перенесемся в самые тяжелые первые дни и месяцы Великой Отечественной войны. В конце августа 1941 года в Горький приехал известный советский писатель Алексей Николаевич Толстой. Он поселился в деревне Зименки Кстовского района. Там, в бывшей усадьбе Матвея Емельяновича Башкирова, был оборудован санаторий. Писателю с женой выделили 2 комнаты с балконом и видом на Волгу. Однажды, в конце октября 1941 года, к нему заехали гости. Хозяин по военному времени угостил их жареной картошкой и квашеной капустой. После они вышли на крутой берег Волги. Алексей Николаевич сказал: «Ваша Горьковская область – это же целое государство. В нем и крупная мощная промышленность, крепкое коллективное сельское хозяйство, кустарное производство, необозримые угодья. Это же частицы силы и мощи нашей страны». Только 2 месяца провел Алексей Толстой в нашей Горьковской области, но за это время он побывал и на Сормовском заводе, и на авиационном, на автозаводе, на строительстве оборонительного рубежа, встречался с писателями-кстовчанами. На основе этих встреч и впечатления тяжелого труда, направленного на победу, им была написана его лучшая статья под названием «Родина». Она была опубликована в центральных газетах и в «Горьковской правде». В ней он нашел слова, которые были так нужны людям в это тяжелое военное время. Он, конечно, был очень занят, но, несмотря на активную работу, известный писатель нашел время и ответил на письмо местных кстовских ребятишек, которые приходили в санаторий, чтобы посмотреть на 2 медвежат, которые жили там. Ребятам казалось, что за ними плохо ухаживают, и просили писателя помочь. Писатель ответил им так: «Дети, я получил ваше письмо о медвежатах и навел справки. За время пребывания в Зименках пионеров им доставалось много вкусных остатков. Они привыкли к белому хлебу, сахару, манной каше с вареньем. Когда им стали давать картошку, один медвежонок так рассердился, что миску с картошкой надел себе на голову». Так Алексей Николаевич Толстой успокоил и развеселил детей, оставшихся во время войны без отцов и по мере своих детских сил помогавших своим матерям в колхозах. Это малая часть писательских историй, которые собрал наш Кстовский край. Сегодня его история продолжается. Продолжается стихами кстовского поэта Маргариты Шуваловой. «Убегает река, с небесами сливаясь. 2 лазури, 2 зеркала в вечном сближении. Снизу вверх в эту синь с головой окунаясь, забываешь, где сам, где твое отражение».

0: Радио «Образ». Все образуется.
1: Мерцанием звезд далеких безразлично был поворот дороги озарен. Дорога шла вокруг горы Масличной. Внизу под нею протекал Кедрон. Лужайка обрывалась с половины. За нею начинался Млечный Путь. Седые серебристые маслины пытались вдаль по воздуху шагнуть. Борис Пастернак.
2: Радиообраз. Прогноз погоды.
3: Сегодня вечером на юге региона будет облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 18 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Жители севера области также ожидают облачная погода, небольшой дождь, гроза. Столбики термометров покажут плюс 17 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен дождь. Температура воздуха плюс 17 градусов, ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 3. Царское село с 9 по 19 марта 1917 года.

0: Весенняя погода капризничала. В течение нескольких часов то появлялось веселое солнце и начинал валить практически зимний снег, подходивший скорее для Рождества, тем более что все еще стояли суровые морозы. Закрытые неплотные синие шторы в спальне Алексея, время от времени подсвеченные солнцем, начинали весело сиять, однако быстро становились траурно-печальными, когда набежавшие снежные облака обращали день в сумерки. В такие моменты хотелось зажечь люстру, однако этого не делали, никому не улыбалось смиряться с плохой, совсем не весенней погодой, уступая ее капризам. Лучше уж было, переждав полутьму, надеяться, что солнечные лучи смогут вновь пробить неплотную ткань штор после ухода надоевших туч. Врачи Боткин и Деревенко, посовещавшись, наконец снова разрешили Алексею ненадолго вставать с постели, но только в полутемной комнате. На маленьком элегантном белом столике с золочеными резными ножками Лили Дэн, немного пухленькая, молодая, энергичная дама, фрейлина и близкая подруга императрицы, по ее просьбе составлявшая сегодня компанию Алексею, перемешивала костяшки домино. Они так легко и быстро скользили по ровной лакированной глади небольшого столика, что в конце концов несколько штук, соскользнув, упали на пол. Лили, улыбнувшись, быстро их подняла. «Вот шустрые какие! Убегают, как живые!» Алексей словно не заметил желания фрейлины завязать разговор. Он вообще с утра был молчалив, к тому же домино ему уже давно надоело, все его мысли занимал приезд отца. Вернее, его мучил вопрос, точно ли это возвращение состоится сегодня. В последнее время столько было по этому поводу несбывшихся надежд, не верилось, что, наконец, этот долгожданный момент настал. Он постоянно прислушивался к звукам во дворе. Лили тоже заметно нервничала, но считала своим долгом скрывать беспокойство, потому настойчиво не впопад шутила. Впрочем, цесаревич не обращал на это внимания. «Ваше высочество, прикажете начинать партию?» — поинтересовалась Лили. Взяв себе 6 костяшек и освободив центр стола, она поставила там дубль в 2 шестерки. Алексей не слышал вопроса фрейлины. Ему показалось, что за окном послышался едва уловимый рокот подъезжающей машины. Но к окну подходить было бесполезно. Дорога от ворот ко дворцу и пространство уличного подъезда отца были с другой стороны здания. Тем не менее, услышавшая шум Лили, отдернув штору, приоткрыв окно, выглянула в парк, постаравшись рассмотреть площадку у ступеней, ведущих в парадный круглый зал дворца. Император иногда останавливался у него, но сейчас машина сюда не подъехала. Звук мотора становился яснее. Алексей радостно вскочил со стула. «Это папа! Это его мотор! Я точно знаю! Папа приехал!» Он вмиг оказался у двери. «Простите, ваше высочество, но туда нельзя!» — решительно встала перед ним Лили. «Но мне же разрешили вставать! Я на минутку встречу его на лестнице! Он обрадуется!» «Пропустите меня, пожалуйста», — попросил Алексей, не решившись отодвинуть от своего пути уважаемую даму. «Императрица запретила вам покидать комнату», — фрейлина была неумолима. «Она предупредила меня, что как бы вы ни просили, когда приедет император, вы должны ждать их величества здесь, они сами поднимутся сюда». «Лили, пожалуйста», — это была последняя попытка со слезами в голосе уговорить фрейлину. «Простите, я не могу». Рокот мотора уже был слышен совсем ясно. Затем можно было понять, проследить по звуку, как машина, приблизившись ко дворцу, газанула в последний раз и остановилась. Алексей вернулся к столу с домино. Закрыв окно, рядом с ним села Лили с напряженным застывшим лицом. Они больше не смотрели друг на друга, а только усиленно вслушивались в доносившийся шум, потому что после остановки машины появились другие звуки. Топот ног пробежавших куда-то людей, голоса вышедших в парк нескольких громко разговаривающих с офицером солдат, которым тот отдавал приказы. «Лили, дайте руку». Алексей судорожно схватил руку фрейлины, Его лицо покраснело от возбуждения. Звук мотора вдруг снова задребезжал и, совсем скоро, удаляясь, затих. Машина уехала. «Папа приехал. Я уверен», — спокойно сказал цесаревич. Фрейлина нежно улыбнулась ему в ответ. «Еще подержите меня за руку, хорошо?» — попросил он Лили. Время тянулось бесконечно медленно. Ему казалось, родители не приходили убийственно долго. Он неотрывно смотрел на часы, и постепенно его охватило отчаяние. Снова о нем все забыли, бросили его. Вскоре в комнату заглянул услужливый Сидный Иванович с предложением накрыть ланч. Алексею это предложение почему-то показалось оскорбительным, и он решительно отказался от еды, чем заметно удивил англичанина, для которого ежедневный ланч, обязательно проходивший в одно и то же время, был таким же священно-действием, как утреннее умывание или борьба за чистоту. Обиженный в лучших чувствах Сидный Иванович и искренне не понимающий, какие это помехи могут быть для соблюдения годами установленного ритуала, застыл в печальном молчании у стола, на котором уже без всякого интереса лениво доигрывали 20-ю партию в домино цесаревич с фрейлиной. Только слова Лили вернули англичанина к жизни. «Сидный Иванович, миленький, мы сейчас не голодны. Давайте позже мы скажем вам сами, когда именно нужно будет принести закуски», — лучезарно улыбнулась фрейлина. «Как прикажете, мадам», — очень вежливым, но в то же время ледяным тоном с поклоном ответил тот и гордо выплыл из комнаты. «Все же он бывает несносным», — немного для порядка обиделась на него Лили, — «и даже надменным». «Он неплохой и старается», — защитил англичанина Алексей. «Последние дни был тут всегда со мной. Иногда надоедает, но как же без него? Нельзя. Я бы совсем один остался». «Конечно, он ничего, славный», — сразу согласилась фрейлина. «Однако такой британец», — снова взялась она за свое. «Ну где же они? Почему папа не приходит ко мне?» Алексей быстро вскочил. «Я не хочу больше играть». Он отодвинул свои костяшки в центр стола. «Ваше высочество, может быть, тогда вам стоит поесть? Позвать Сидна Ивановича?» — робко предложила Лили. «Да не смогу я сейчас есть, как ни в чем не бывало. Я хочу все знать. Мне нужно увидеть папу». Цесаревич прошелся по комнате, от волнения так сильно хромая, что ему пришлось взять тросточку из ряда висевших у двери в игровую. Лили пришлось просить помощи у Сидна Ивановича, чтобы уговорить Алексея раздеться и лечь в кровать. И только угроза Сига позвать докторов, которые вновь могли бы установить для него постельный режим, заставила цесаревича немного успокоиться и согласиться послушать, как фрейлина будет читать для него. Однако стоило Лили взять в руки книгу, как дверь из игровой открылась, и в комнату вошли император с императрицей. Фрейлина немедленно встала, положив книгу на стол и, присев в низком реверансе, почтительно склонив голову, застыла. По мимолетному взгляду императрицы Лили сразу поняла немой приказ. Поклонившись, она немедленно покинула комнату, плотно прикрыв за собой дверь. Только после этого Алексей вскочил с кровати, босиком в одной рубашке побежал к отцу со словами: «Папа, наконец ты вернулся! Мы все тебя так ждали!» Император обнял сына, ненадолго прижав его к себе, и тут же строго попросил: «Возвращайся в постель. Холодно, нужно беречь себя. Мне сказали, что доктор только сегодня разрешил тебе вставать». «Я вставал уже после кори. Температуры у меня нет». «Не совсем», — уточнила императрица. «Конечно, она невысокая, но до 37 несколько дней по вечерам поднимается». Алексей про себя отметил, что мама сегодня переоделась, сменив халат сестры милосердия с передником, который из-за болезни детей не снимала 2 недели, на обычное красивое платье с кружевами. Были на ней и украшения, нитка жемчуга, серьги. Отец сел на стул у кровати, на котором до него только что располагалась фрейлина. Взял книгу, которую она не успела прочитать. «Лермонтов», — прочел он вслух. «Хорошо, что с тобой даже во время болезни занимаются». Императрица села на кровать к сыну. Она аккуратно поправила одеяло и подушку, незаметно потрогав его волосы. Алексей решил ни о чем отца не расспрашивать, надеясь, что тот сам все объяснит. Так было в их отношениях всегда. Беспрекословное подчинение отцу, единственному человеку, которого Алексей никогда не смел ослушаться, основанное на искреннем уважении, словно скрепляло их в единое целое. Близким иногда казалось, что непослушный цесаревич порой специально не подчиняется другим людям, чтобы ярче была заметна его привязанность к отцу. «Ты знаешь о моем отречении?» Без подготовки, серьезно, как взрослого, спросил сына императора. Алексей кивнул. И вдруг увидел, как в мгновение изменилась мама. Она начала судорожно дышать, будто ей не хватало воздуха, схватилась рукой за сердце. «Милая, тебе плохо? Позвать доктора?» — засуетился император, вскакивая со стула. «Нет-нет, уже прошло». Она вытерла слезы, отдышалась и с силой усадила мужа обратно на стул. «Я выдержу. Этот разговор обязательно нужен. В семье сейчас не должно быть недомолвок. Бэйби должен знать все». Император кивнул, соглашаясь с женой, и продолжил. «Наша семья и свита, только те, кто пожелал с нами остаться, находимся под арестом. Для тебя не должно быть новостью то, что во дворце, в коридорах и холлах вооруженные караульные». Он сделал паузу, внимательно, с беспокойством посмотрев на жену, но та печально рассматривала иконы на киоте и продолжил. «Нашу дальнейшую судьбу будет решать правительство». «Мы уедем отсюда?» — не выдержав, перебил отца Алексей. «Думаю, да. Скорее всего, за границу. Пока речь идет об Англии. Мне сказали, что король Георг приглашает нас к себе, если только нам не разрешат остаться в России». «А в Ливадию нам нельзя переехать? Давайте уедем туда», — с надеждой предложил Алексей, умоляюще, просительно улыбнувшись родителям. «Мне тоже нравится мысль поселиться в Ливадии. Детям после болезни крымский воздух будет полезен», — вздохнула императрица. «Думаю, Ливадия может стать идеальным вариантом», — согласился с ними император. «Но об этом теперь нужно говорить с министрами нового правительства». «Ну что, им не все равно, куда мы поедем?» — удивился цесаревич. «Мы же теперь сами по себе», — покраснел он, посмотрев на отца, но убедившись, что тот его не останавливает, продолжил. «Можем жить, где захотим». Последняя фраза прозвучала с явным удовольствием. «Да, неизвестно с чем», — согласилась императрица. «Нам лучше поскорее уехать куда-нибудь подальше от столицы, от этих всех бунтовщиков и предателей». Слово «предателей» она произнесла с презрением. «Не беспокойся, дорогая», — император с нежностью поцеловал руку жены. «Мы скоро уедем отсюда». «И чем скорее, тем лучше». Она нервно сжала его руку. «Только скажи им, что Россию никто из нас покидать не хочет». «Низкие люди». На глазах у нее выступили слезы. «Они еще посмели нас арестовать». «Мам, солнышко», — Алексей сел на кровати, — «не расстраивайся». «Да-да, мой мальчик». Она поцеловала сына в лоб, уложила его. «Тебе нужно отдохнуть, мой маленький солнечный лучик». «Ничего себе, маленький!» — возмутился тот в ответ, поудобнее устраиваясь в постели. «Мне скоро 13 лет исполнится». «Сейчас отдыхай», — поднялся император. «Позже я приду к тебе снова». Императрица тоже направилась к двери. «Папа, подожди, пожалуйста. Останься ненадолго». «Ты иди, дорогая, я сейчас». Император вернулся к кровати сына. Алексей дождался, пока дверь за мамой закроется, и решительно начал. «Пап, прости, но мне нужно было у тебя спросить. Почему ты больше не хочешь быть императором? Объясни мне, я пойму. Мне сказали, что ты устал, поэтому не можешь. Это так?» Отец ответил не сразу. Несколько минут молчал, опустив голову, сосредоточенно глядя в пол. И даже когда начал говорить, взгляда на сына не поднял. «Наверное, и устал», — снова повисла пауза. «Только к отречению», — тяжелое для себя слово он выдохнул медленно, — «это отношение не имеет. Ты никогда не должен сомневаться в том, что я люблю нашу Россию, поэтому готов для нее сделать и всегда делал все, что было в моих силах. Бог мне в этом свидетель». Император перекрестился, посмотрев в глаза сыну. «Только вокруг предательство и измена. Я делал, что мог. И если для того, чтобы спасти сейчас страну, мне нужно отречься, пусть будет так. Они должны понять, что власть не для себя мне нужна. Не от них, людей. От Бога я ее получил, но если лучше для Родины было мне отречься, я отрекся». «Я так тебя люблю», — невольно вырвалось у Алексея, отчего он сразу смутился. Никогда отец не позволял в их отношения проникать сантиментом, считая, что от сестер и матери сын получает и так слишком много нежных чувств. Алексей испугался, что отец сейчас выскажет неудовольствие таким немужским словам. Однако император ласково улыбнулся. «Я тоже очень тебя люблю». Император помолчал еще несколько минут и продолжил говорить спокойно, отрешенно, глядя в сторону окон. «Ты потерпи, сейчас трудное время. Так устроен мир, что в жизни людей всегда происходят перемены. Но человек свыкается с ними. Не сразу, часто с болью, но привыкает ко всему, к чему, кажется, невозможно привыкнуть. Я понимаю, папа, не волнуйся. Мне легко будет ко всему привыкнуть. Главное, ты к нам вернулся».
1: Продолжение следует.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ. Притча дня. Поучение в примере.
1: Притча о тщеславии. У дороги росла пальма, а под ней колючка. По дороге проходили путники, и колючка цепляла и царапала каждого из них. Путники сердились и ругали колючку, сожалея, что никто ее не вырвет, чтобы она не вредила людям. Возгордившись, колючка подняла голову и надменно сказала пальме: «Что тебе толку от твоей высоты, если никто не сказал о тебе ни слова? Слышишь ли, сколько обо мне говорят? Велика слава моя в мире, а ты – ничтожество. Злая слава у тебя, такая же злая, как и ты сама. А то, что говорят о тебе, хуже молчания», – ответила ей пальма. «Обо мне говорят только, когда собирают финики с моих ветвей. Ты права, редко говорят, но слова эти полны благодарности и благословения». Тщеславие – духовный недуг. Оно овладевает теми, кто утратил страх Божий или не стяжал его. В жизни часто бывает так, что человек смиренный не требует какого-то особого расположения от других людей и просто добросовестно выполняет свою работу или обязанность. Смиренных людей можно сравнить с соловьями, которые прячутся от чужих глаз и своим дивным пением наполняют души людей радостью, говорит преподобный Паисий Святогорец. Гордецы же ведут себя, как куры, кудахчущие так оглушительно, как будто снесенное ими яйцо размером с нашу планету. А о чем для вас эта притча, дорогие радиослушатели? –

0: эфире «Радио Образ».
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
3: Иоанн Лествичник – лестница. Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти? И применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни. Вот такова цель наших студий.
2: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца Церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставят вас равнодушными. Не пропустите! Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». В прошлом выпуске я снова впервые за долгое время рассказывал о формате программы, что это собственные мои эмоции, впечатления тележурналиста, полученные на съемках, и добавил, что мои эти личные впечатления не всегда бывают получены на съемках или даже при личных встречах. Иногда это, что называется, опосредованное знакомство. То есть при подготовке сюжетов, портретов про замечательных людей, победителей конкурсов «Серафимовский врач», «Серафимовский учитель», «Волонтер» преподобного Серафима Саровского и так далее, мы не всегда можем поехать в гости к героям. Мы знакомимся с ними по съемкам, сделанным по нашей просьбе там, у них, а они живут и в Сибири, и на Кавказе, и в Белоруссии, и на Севере. Но даже такое опосредованное знакомство через экран компьютера бывает очень интересным, потому что люди необыкновенные. Что они говорят? Какие у них биографии? Про каждого драматический сериал снимать можно. И в этом выпуске я снова хочу познакомить вас с таким нашим героем. Победитель конкурса «Волонтер» преподобного Серафима Саровского. Он не собирает гуманитарную помощь, не управляет благотворительным фондом, он построил храм. Совершенно простой мужчина, такой хороший, настоящий. Это прям видно. Он сначала рассказал, что его отец был лесником, и он стал лесником. Сейчас преподает на кафедре лесного дела. И у него была бригада строительная по дереву. В Татарстане есть Раифский Богородицкий монастырь, а там Никольский скит. И в этом скиту была старенькая каменная часовенка. Монахи искали кого-то, кто взялся бы вместо этой часовенки построить деревянный храм. Обратились к Николаю, у которого в то время была профессиональная бригада. Люди, которые хорошо умели работать топором и пилой, разобрали часовню, приступили к строительству нового деревянного храма, и вдруг бригада уходит. Профессионалы увольняются. Николай в тупике. Звонит знакомому, а тот от предложения вместе храм построить, буквально ошарашенный, замолчал. И объясняет. «Я, говорит, уже на фронт собрался контракт заключать, и вдруг ты звонишь. Ты, Николай, звонишь в день памяти Николая Угодника и предлагаешь построить храм в Никольском скиту. Я согласен». Нашлись еще добровольные помощники, собралась целая бригада. Не такая профессиональная, как прежняя, люди не знали, как топор держать, но с Божьей помощью вместе построили храм. Сама по себе удивительная история. И удивительно слушать Николая, который объясняет, что такое волонтерство. Простой этот лесник рассуждает. Волонтер – это человек, который может и хочет помочь окружающим его людям. В первую очередь в человеке должна быть заложена именно черта отзывчивости. Человек не должен проходить мимо любой проблемы чужого как бы человека. Такие слова. И продолжает Николай. А храмы мы воссоздавали для того, чтобы народ как бы не терял эти все корни, и чтобы народ просто шел сюда. И судя по всему, что здесь за 6 лет произошло, я думаю, что очень хороший результат получили. Многие, когда приезжают сюда из далеких уголков, они все говорят, какое все-таки благодатное место. И зайдя в храм, они себя чувствуют просто-напросто умиротворенно. Такую историю на камеру рассказал волонтер Николай. Так, монахи Раифского монастыря молились о возрождении и расцвете духовной жизни Никольского скита. И лесник по имени Николай вместе со своими соработниками, непрофессиональными строителями, возвел храм Николая Чудотворца, в котором люди чувствуют себя умиротворенно. И ведь вот эта история произошла сейчас, не когда-то. Николай рассказал эту историю несколько дней, ну, недель назад. Я это к чему? Мы смотрим телевизор, читаем газеты. Там много суеты, иногда грязи. И нам может начать казаться, что все плохо. Молодежь плохая, люди испорчены, мир гибнет. Но ведь волонтеры строят храмы прямо сейчас. Герои жертвуют собой сегодня. Учителя учат, врачи лечат с полной отдачей, не жалея себя, сейчас. Молятся, трудятся ради других. Это невыдуманные истории и во всех смыслах настоящие люди. Они тоже есть среди нас. Люди, на которых держится мир. До встречи в эфире «Радио Образ».
0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Николай Алясов.
1: Иван Никитин, молитва. О Боже, дай мне воли силу, ума сомнения умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Мне сладко под Твоей грозою терпеть и плакать и страдать. Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать.

0: священники в годы Великой Отечественной войны.
1: Русская Православная Церковь сыграла важную роль в ходе Великой Отечественной войны. Священнослужители, епископы, митрополиты Русской Церкви помогали противостоять врагам как в тылу, так и на фронтах, где вступали в бой против оккупантов, хотя сами на протяжении многих лет были гонимы репрессиями и подозрительным отношением к себе со стороны нового советского государства. Начиная с 1917 года, Православная Церковь в Советской России считалась чужеродным элементом и пережила немало тяжелых моментов в своей истории. Стоит напомнить, что годы с 1932 по 1937 прошли под девизом «безбожной пятилетки». Была поставлена задача – уничтожались все церкви, храмы, молельные дома. Церковнослужителей преследовали. К началу Великой Отечественной войны большая их часть либо была расстреляна, либо отбывала наказание в тюрьмах и лагерях. Именно поэтому немцы очень надеялись на помощь священнослужителей. Они называли их «царевы воины» и рассчитывали, что те предадут страну, которая столько лет истребляла их веру. Но с приходом войны Русская Православная Церковь четко обозначила свои позиции разделить судьбу своего народа, как было всегда испокон веков.
2: Протоиерей Глеб Каледа. Годы жизни 1921-1994.
1: В начале Великой Отечественной войны был призван в армию. С декабря 1941 и до конца войны он находился в действующих частях и в качестве радиста в дивизионе гвардейских минометов «Катюш» участвовал в битвах под Волховом, Сталинградом, Курском, в Белоруссии и под Кенигсбергом. Был награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны. В 1945 году поступил в Московский геолого-разведочный институт и окончил его в 1951 с отличием. В 1954 защитил кандидатскую диссертацию, в 1981 – докторскую, в области геолого-минералогических наук. Список его научных публикаций включает свыше 170 названий. С 1972 года тайный священник. В 1990-м выходит на открытое служение. Служил в храме Илии Обыденного, затем во вновь открывшихся храмах Высокопетровского монастыря. Был духовником общины трапезного монастырского храма во имя преподобного Сергия Радонежского. Заведовал сектором в отделе религиозного образования и катехизации, катехизаторских курсов, преобразованных затем в Свято-Тихоновский православный богословский институт.

0: «Литературные прогулки» с филологом Леонидом Большухиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И мы с вами сегодня продолжаем большую тему, которую мы начали с вами в прошлый раз, рассказ о мертвых душах и о отношениях Пушкина и Гоголя. Итак, мы продолжаем. В самом тексте «Мертвых душ» есть фрагмент, в котором, возможно, образ Пушкина воспринимается совершенно иначе. Это шестая глава. Мы помним, что главным героем шестой главы становится помещик Плюшкин, к которому Чичиков приезжает по совету Собакевича. Может быть, самое простое решение вопроса об отношении Пушкина и Гоголя выглядит так. Может быть, Гоголь, обидевшись на Пушкина, пишет некую тайную пародию на фигуру Александра Сергеевича. Подобные предположения уже высказывались в литературоведении с некой категоричностью, и нам представляются излишне простыми и плоскими, не учитывающими масштаб личности самого Гоголя и масштаб тех задач, которые он перед собой ставит в «Мертвых душах». А дело в том, что «Мертвые души» нужно понимать не просто как текст, решающий глобальные вопросы, но очевидно, что «Мертвые души» — это еще и глубоко исповедальный текст. Текст, в котором Гоголь пытается сформулировать, выразить какие-то очень личные вещи. Вот этот личностный подтекст «Мертвых душ» — это то, что менее всего сегодня еще стало объектом научной рефлексии. И какой же глубоко личный вопрос решает Гоголь в «Мертвых душах», и шестая глава становится важнейшим местом, где это решение ищется. Дело в том, что Гоголь как писатель выбирает путь антипушкинский. Что мы под этим понимаем? Для Пушкина поэт, художник свободен от какой-либо учительской роли. И, как мы помним, великий пушкинский памятник заканчивается строфой, катреном, который до сих пор удивляет многих интерпретаторов, исследователей своей легкостью, своей некой финальной приземленностью, в котором даже можно услышать некий эстетический вызов. Помните, веленью Божьему у музы будь послушна, обида не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемля равнодушно и не оспаривай глупца. И вот именно это снижение в финальной строке так не вяжется с предшествующими строками памятника и вызывает у многих недоумение, но именно в этом финале Пушкин выражает свое особое отношение и понимание и творчества, и творческой задачи художника. Пушкин отказывается от роли пророка, от роли учителя. И как раз наоборот Гоголь выбирает иной путь, путь того, кто будет говорить миру некую горькую, но высшую истину. Не случайно следующая глава поэмы, седьмая глава, начинается с неожиданного размышления Гоголя о двух типах авторов, один из которых поет «Мир совершенный», воспевает мир, и он окружен толпой поклонников. Второй же тип художника – это тот, кто говорит миру горькую истину, и такой художник одинок и обречен на непонимание. И совершенно очевидно, что во втором типе художника угадываются черты Гоголя-проповедника, отчасти предсказывающие, именно предсказывающие реакцию на выбранные места. Но первый тип художника, с кем его соотнести? Еще в свое время Анна Ахматова предположила, что здесь угадываются пушкинские черты. И таким образом мы можем сделать общий вывод, что в шестой главе Гоголь, конечно, не смеет, и это просто было бы недостойно Гоголя, карикатурно выставить фигуру Пушкина как личность. Гоголь решает задачу совершенно иного масштаба. В образе Плюшкина, возможно, это наше предположение, он изображает то, что можно назвать образным воплощением пушкинского пути. И главное в этом пути как раз отсутствие высокого смысла и высокой цели. И история Плюшкина, которая постепенно теряет смысл жизни, обратите внимание, что Плюшкин, которого мы чаще всего понимаем как воплощение скупости, герой, который, в первую очередь, не просто стал скуп. Скупость – это следствие. А главное, что происходит в Плюшкине, это то, что он утрачивает смысл жизни. То, что его мир распадается, теряя главное. То вот эта вот история Плюшкина как человека, который в итоге терпит некий нравственный крах, это как раз и есть пример гоголевского понимания того, к чему может привести пушкинский путь в литературе, к постепенному дроблению, усыханию, измельчанию всего. И именно этому пушкинско-плюшкинскому пути Гоголь пытается противопоставить иной путь. Путь писателя, проповедника и учителя, который скажет миру некое высшее слово. Не случайно, если мы обратимся к выбранным местам из переписки с друзьями, текстом, который является, по сути, частью корпуса текста «Мертвых душ», то мы обнаружим там следующую удивительную деталь. Рассказывая о том, как надо читать «Мертвые души», это четыре письма о мертвых душах, это глава книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Так вот, рассказывая читателю, как нужно читать «Мертвые души», Гоголь обращается к фигуре Плюшкина и вдруг говорит неожиданные вещи. Он говорит о том, что в третьем томе, если он когда-нибудь сможет его написать, Плюшкин воскреснет и заговорит голосом пророка. И вот само преображение Плюшкина, которое планируется Гоголем, сразу выводит эту фигуру за пределы образа скупца, человека, который стал прорехой на человечестве. Потому что на самом деле изначально в Плюшкине есть некое художественное начало. Интересная деталь. Рассказывая о других помещиках, Гоголь никогда не говорит о том, как пишут эти помещики, не описывает своеобразие их почерка, вообще не указывает на наличие каких-то письменных принадлежностей. А вот как раз, рассказывая о Плюшкине, он говорит, что у него кругом были разбросаны именно куски бумаги, исписанные мелким почерком, похожим на нотные знаки. Наличие этих бумаг, вышедшей чернильницы, все это знаки принадлежности Плюшкина к цеху пишущих. И поэтому последующее воскрешение Плюшкина как раз и связано с тем, что герой Гоголя должен преодолеть соблазн пушкинского пути, ведущий, как кажется Николаю Васильевичу Гоголю, в некий тупик. Тупик мелочности, тупик гармонии и красоты, которая сама по себе ничего не значит, если не подкреплена каким-то высшим нравственным смыслом, смыслом и сутью нравственной проповеди. Таким образом, шестая глава «Мертвых душ» становится у Гоголя пространством сложнейшей, очень драматичной полемики с пушкинским путем в литературе.
0: Литературные прогулки с филологом Леонидом Большухиным.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Площадь Горького появилась в Нижнем Новгороде в начале 19 века. В 1830-х годах ее спроектировали архитектор Ефимов и инженер Готман. Изначально площадь называлась «Новая». Первыми зданиями на ней были корпуса тюремного острога с арестантскими ротами, поэтому скоро площадь стали называть «Арестантской». В 1880-е годы на ней устроили средной базар. Тогда площадь получила название «Новобазарная». В советские годы площадь стали именовать 1 мая. На ней проводили городские мероприятия. Это была самая большая по размерам городская площадь, и этому факту должно было соответствовать ее архитектурное оформление. Первым зданием, подчеркивающим размеры и важность площади, стал Дом связи. Место для строительства Дома связи было выделено в 1932 году. Проект выполнил архитектор Гинзбург. Начало строительных работ откладывалось из-за долгого обследования грунта, и этот факт повлиял на внешний вид здания. Дело в том, что Гинзбург спроектировал Дом связи в стиле конструктивизм, но к тому моменту, как здание начали возводить, в моду вошел постконструктивизм, и уже в процессе стройки архитектор Мичурин внес изменения в оформление фасадов. У Дома связи два главных фасада. Один выходит на площадь Горького, другой на Большую Покровскую. Центральный вход расположен со стороны площади. Он обозначен массивными квадратными колоннами. Этот простой прием придает постройке значимость и парадность. Дом связи украшает небольшой набор декоративных элементов. Рустовка на фасадах первого этажа, пилястры между окнами и, конечно, панно с названием здания и барельефом, изображающим советскую символику. Над главным входом в Дом связи есть еще один небольшой барельеф – серп и молот. У Дома связи сложная планировка. Она обусловлена функциональным назначением здания. Для Дома связи требовались разные помещения для сортировки корреспонденции, операционного зала, размещения радиоаппаратуры. В здании располагался зал приема телеграмм и размещения междугородних телефонов, зал выдачи посылок и многие другие помещения. Когда Дом связи построили, он был самым высоким на площади и был его доминантой. В наше время Дом связи хоть и не самый высокий, но все равно выделяется на фоне других зданий площади.

0: лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
1: Губернская хроника.
2: Состояние посевов на 15 июня сего года. По сведениям Губстатбюро, состояние озимой ржи на 15 июня в Нижегородской губернии по пятибалльной системе оценивается в 2,5 балла, озимой пшеницы – в 2,3 балла, яровой пшеницы – 2,3 балла, овса – в 2,4 балла, трав заливных – 2,7 балла, а трав суходольных – в 2,3 балла. Понижение оценки посевов объясняется засухой и холодами, которые выпали на период с 1 по 15 июня. Убытки от кольчатого шелкопряда. Прошедшая полоса холодов не повредила шелкопряду, и он продолжает распространяться. Яблони объединены, он переползает на другие садовые деревья и растения – рябину, малину и так далее. Столбы изгородей садов покрыты сплошным серым слоем шелкопряда. В лесах с объединенного дуба червяк переползает на другие деревья – березу, ветлу и так далее. Ожидающийся вследствие сильного цветения урожай яблок до 2 миллионов пудов погиб. Сохранились редкие сады у хозяев, особенно усердно ухаживающих за своими садами, урожай из которых едва составит 10% ожидаемого урожая. Первые ягоды. На базаре в Нижнем Новгороде 19 июня в пятницу была в продаже садовая земляника «Виктория». Продавали ее садовники из Печор и других пригородных деревень. Цена высокая – 1 рубль за 400 грамм. Навстречу школьным кружкам. Губсоффизкульт пришел широко навстречу школьным кружкам. Так, за использование площадки и водной станции кружкам сделали 50% скидку. То есть они вносят 50 рублей за сезон за площадку и 15 рублей за лодки. Вместо залога, обеспечивающего стоимость порчи или поломки имущества Губсоффизкульта, со школьных советов требуются только гарантии в том, что все произведенные школьными кружками поломки будут возмещены. Открытие водного родильного пункта. Нижкрайводстрахкассой при санитарном пункте Нижегородского рейда оборудовано родильное помещение для жен транзитных рабочих. В доме инвалидов. Скучно и вяло течет жизнь в индоме на Краснофлотской улице. Прежде здесь велась кое-какая культурная работа. Ставились спектакли, велись лекции и беседы. Выходила 2 раза в месяц стенная газета. Теперь ничего. Культурной работы не ведется никакой. Стенная газета с 1 мая не вышла ни разу. Политрук товарищ Кочкин только числится на этой должности. Фактически же, по заданию губсобеса, он исполняет должность помощника заведующего индомом. Наблюдает за ремонтом и тому подобное. Хозяйство ведется неважно. Многие из инвалидов еще до сих пор не получили полагающимся им к выдаче весной сапог и выходных костюмов. Взяв в губсобесе заказ на костюмы, а также и денежный запас, портновская мастерская «Победа», как известно, потерпела поражение, закончив свое существование с солидным дефицитом. А взявшая заказ на сапоги сапожная мастерская «Работник» никак не наладит свою работу. Кому особенно плохо, так это не могущим подняться с постели инвалидам, слабым больным, у которых матрацы набиты соломой. С месяц тому назад горсоветом и губсоветом решено было заменить соломенные матрацы мочальными. Но это пока остается только на словах.
1: Отовсюду.
2: В Севилье, Испания, цирк, где происходят бои быков, расположен рядом с аэродромом. Во время одного из боев бык, разломав ограду, прорвался на аэродром. Здесь он сломал 4 аэроплана, разрушил маяк, нарушив этим, как рассказывает «Нью-Йорк Таймс», сообщение «Севилья-Мадрид-Лиссабон». Советом штата Делавар, Америка, издано постановление о запрещении омолаживаться. Это постановление, гласит приказ по штату, диктуется необходимостью прекратить богохульные действия людей, желающих нарушить закон Бога. Все омолаживающиеся будут немедленно высланы из штата. Греческое правительство закрыло известный монастырь на Афоне, в котором до сих пор жили более 800 монахов. В Германии половину всех находящихся в тюрьме женщин составляют работницы, осужденные за аборты. Изучение Белого моря. На днях вернулась в Москву научная экспедиция Морского института, посетившая Северные моря. Начальник экспедиции сообщил следующие данные о достижении экспедиции. Целью экспедиции являлось изучение до сих пор неисследованного в гидрологическом и биологическом отношении режима Белого моря ранней весной. 26 мая экспедиция начала свой первый маршрут от Архангельска до Кандалакши. Наша работа производилась до 17 июня. В результате работ экспедиции можно пока указать следующие достижения. Открыты некоторые виды рыб, которые до сих пор были известны только в Ледовитом океане. Это имеет огромное значение для характеристики фауны Белого моря. Далее, нами констатировано, против всякого ожидания, что в большинстве районов Белого моря в нынешнем году отсутствует сельдь, что очень сильно отразится и уже отражается на хозяйственной жизни местного рыбацкого населения. Интересно отметить, что в отдельных районах, хотя и редко, сельдь все-таки была предметом промысла. Это странное явление, наличие сельди в отдельных районах, будет предметом специального обследования на основе научных материалов по биологии Белого моря.
0: Лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке. Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наш цикл передач, посвященных истории города Павлова, Павловского металлообрабатывающего района. Сегодня речь у нас пойдет о событиях в общественной жизни Павлова второй половины XIX века. Помимо борьбы между партиями вырыпаевцев и сорокинцев, помимо борьбы с графом Дмитрием Николаевичем Шереметьевым, в 70-х, 80-х годах XIX века в Павлове разворачивались важные события, связанные уже с борьбой между скупщиками и крестьянами, кустарями. Борьба эта разворачивалась в виде неоднократных попыток кооперировать кустарей, создать некое объединение в виде кустарной артели, которое бы могло бороться за силем скупщиков, могло бы найти сбыт, в первую очередь, кустарного товара в обход скупщиков прямиком из Павлова на столичный московский питерский рынок. Первая такая попытка была предпринята в самом начале 70-х годов 19-го столетия. Предприняли ее два человека, два уроженца села Павлова, получившие высшее образование в Санкт-Петербурге. Это был, во-первых, сын местного соборного протоиерея, юрист, присяжный впоследствии поверенный, Андрей Евграфович Фаворский, и сын местного почтмейстера, инженер-технолог по образованию Николай Петрович Зернов. Вот им удалось добиться от Министерства финансов суды сразу на два кооператива, которые они планировали в Павлове открыть. Во-первых, они получили 25 тысяч рублей от Министерства на открытие судосберегательного товарищества, и 30 тысяч рублей был получено на открытие в Павлове складочной артели. Что это такое? Ну, вначале во главе с Андреем Фаворским осенью 1872 года было открыто судосберегательное товарищество. Предполагалось, что в случае, если спрос на стальные изделия половчан будет падать, то вот это товарищество будет кредитовать половчан на сумму до 200 рублей с серебром каждого под заложенный товар, либо под какое-то поручительство. Несколько позднее, в начале 1873 года, Николай Зернов открывает и складочную артель. Как раз ее задачей и было обеспечить сбыт кустарям в обход местной ночной скупки на московский и питерский рынок. А Зернов достаточно энергично взялся за дело, развернул рекламу не только в местной, но и в столичной печати новоявленной артели, тщательно подошел к вопросу о приеме товара у кустарей, всячески стараясь не допустить в артель изделия низкого качества, поехал в Москву, стал хлопотать об открытии склада артели не только в Павлове, но и в столице. Но вскоре выяснилось, что гладко было, как всегда, на бумаге, да забыли про овраги. Сочиненный в тиши петербургских кабинетов устав артели оказался малореалистичным. Во-первых, 50 копеек взноса еженедельного оказалось для большинства кустарей дорого. Во-вторых, серьезным проколом устава было то, что согласно этому документу записываться в артель могли только люди, проживавшие в самом селе Павлове. Учитывая, что уже на тот момент существовал металлообрабатывающий район, внутри которого было довольно четкое и, в общем-то, уже устоявшееся разделение труда, в Павлове делали далеко не все виды стальной продукции, и многие из них делали только начисто, черновую работу производили в деревнях. То есть, в общем-то, это ставило под удар саму идею артели, просто-напросто ассортимент резко сокращался. Кроме того, пока Зернов бегал по Москве, занимался сбытом товара, занимался рекламой артели, в общем-то, в самом Павлове происходили тоже достаточно негативные события. Во-первых, сполошились, почуяв конкуренцию, скупщики. И стали писать жалобы, упирая на то, что в сущности склад артели в Павлове незаконен, поскольку артель не имеет торгового свидетельства. Не имела она его, опять же, в силу прелести тогдашнего российского законодательства. Согласно этому самому законодательству, кооператив должен был за торговое свидетельство платить на уровне купца первой гильдии. Извините, таких денег у новоявленного кооператива просто-напросто не было. Поэтому приходилось действовать формально незаконно. Далее. Оказалось, что среди артельщиков тоже быстро наметился раскол. Нашлись довольно ловкие ребята из числа более состоятельных мастеров, которые не хотели ни расширять ассортимент, не хотели привлекать новых членов, но зато им очень понравилось проедать полученные от правительства деньги. Ну и, наконец, последний удар всей этой артельной затеи, как в случае с Зерновской артелью, так в случае и судосберегательным товариществом Андрея Фаворского, был нанесен событиями 1874 года. Знаменитое народническое хождение, хождение в народ, докатились его отголоски и до Павлова, что и неудивительно, после того, как народники появились в Нижнем Новгороде, крупнейшее сельское поселение губернии тоже быстро привлекло их внимание. И вот в Павлове появляются народнические эмиссары, Николай Федорович Биткин, впоследствии довольно видный земский деятель села Богородского, Павел Николаевич Александровский, Александр Осипович Лукашевич. Павел Александровский устраивается письмоводителем как раз в артель Зернова, считая, что вот оно место, откуда удобно будет вести революционную пропаганду. Там он находит сочувствующих слушателей. Это и рядовой кустарь Гаврила Перчанкин, и один из членов правления Николай Личадеев, да, в общем-то, и сам глава судосберегательного товарищества Андрей Евграфович Фаворский тоже был склонен послушать рассуждения новоявленного революционера. Кончилось это все тем, чем и должно было кончиться. Прошла серия арестов. В Москве был арестован Зернов, который ни сном, ни слухом, никаким образом ко всей этой затее с нарождавшимся народническим кружком не имел никакого отношения. Его довольно быстро выпустили, но питерские чиновники в Минфине перепугались, интерес к затее со складочной артелью к самому Зернову потеряли, и, в общем-то, Зернов был от дела отстранен. Что касается Андрея Фаворского, то тот просто попал под суд. Когда состоялся в Петербурге знаменитый большой процесс над народниками, так называемый процесс 193, то на него были выведены как раз три посетителя зарождавшегося павловского кружка революционного. Это Гаврил Константинович Перчанкин, Николай Алексеевич Личадеев и Андрей Евграфович Фаворский. Личадеева признали невиновным и вернули в родное Павлово под надзор полиции, правда. А Гаврилу Перчанкина, который достаточно активно сотрудничал со следствием, отправили в ссылку в Архангельскую губернию, в город Шенкурск. Андрей Фаворский тоже отправился в ссылку в город Вологду. Оставшись без руководителей, оба кооператива довольно быстро захерели. Эта затея кончилась ничем. Правда, затея-то осталась у половчан в памяти, и впоследствии была предпринята вторая, уже более удачная попытка создать Павловую артель. Предпринял ее довольно любопытный человек, совершенно своим происхождением, не имеющий отношения к селу Павлову, либеральный народник Александр Генрихович Штанге. Немец по национальности, сын Генриха Карловича Штанге, действительно статского советника, управлявшего имениями царской семьи, удельными землями сначала в Вятской, а затем в Лифлянской губерниях. Сам Александр Штанге по молодости учился в Петербургском университете и был близок к народовольцам, почему и был вынужден в итоге перевестись из Петербурга в Дербт, уже заканчивал нынешний Тартусский университет, заканчивал его как филолог. Тема его диссертации магистерской была поэзия Ивана Саввича Никитина. После этого Штанге пытался себя найти как чиновник на железной дороге, дослужился до титулярного советника и вышел в отставку. За это время успел познакомиться с Львом Толстым, которым несколько раз ездил в Ясную Поляну. От своих былых революционно-народнических взглядов перешел к более либеральным. И вот в 1887 году, прослышав про Павлова, он оказывается в нашем тогда громадном кустарном селе с идеей наладить производство мельниц кофейных, новой системы, и таким образом создать рабочие места для кустарей дополнительные. Затея это кончилось ничем, но Штанге достаточно быстро завел авторитет среди местных кустарей. Начал он со смотрителя довольно любопытного учреждения. Но официально считается, что музейное дело в Нижегородской губернии началось в 1896 году. Однако уже в 1887 году на территории губернии в селе Павлове существовало учреждение, которое именовалось музеем. Правда, что это такое было? Это был открытый Нижегородским отделением Императорского русского технического общества так называемый музей образцов. Идея создания этого музея витала еще в конце 60-х, начале 70-х годов 19 века в Павлове, высказывая он, например, в частности, тот же Николай Зернов. Омыслился это следующим образом, что вот надо привезти образцы иностранной продукции стали слесарной, надо привезти образцы иностранного прогрессивного оборудования и выставить это для всеобщего обозрения, чтобы кустари могли с более совершенными технологиями знакомиться. Ну, это и было сделано. В 1887 году появился шкаф сначала в местном мужском начальном училище, потом его перенесли в областное правление, где были выставлены сами эти образцы. Как раз смотрителем был сначала Александр Штанге, а потом его на этой должности сменил уже известный вам Николай Ильич Адеев. И вскоре музей превратился в своеобразный клуб, куда кустари приходили обсуждать свое тяжелое экономическое положение. Вот благодаря должности смотрителя Павловского музея образцов Александр Штанге и завоевал авторитет среди мастеров, который в 1890 году позволил ему создать в Павлове новую, уже не складочную, не кредитную, а промышленную, промысловую артель, созданная на ее базе предприятия, существует до сего дня. Сейчас это Павловский завод художественных металлоизделий имени Кирова. Но вот о том, как артель появилась, как она развивалась, мы с вами и поговорим уже в следующей нашей передаче. До свидания.
1: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.

эфире «Радио Образ». Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярность.

0: Там ежедневно в эфире «Радио Образ».
1: Сладкий сон – это уютное и красивое завершение дня на волнах «Радио Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
2: Сладкий сон.
1: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.

Вечная мудрость. Когда мы с Господом, то и Господь с нами, и светло все. В комнате, когда все окна открыты и солнце светит, светло-светло бывает. Но закройте одно окно, потемнеет, а когда закроются все, совсем темно станет, так и с душою. Когда она всеми силами и чувствами обращена к Господу, в ней все светло, радостно и покойно. Когда же обратит на что-либо другое, кроме Господа, свое внимание и чувство, светлость сия умаляется. Больше вещей занимает душу, больше и тьма входит. Святитель Феофан Затворник.

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Добро превалирует над злом. Если бы плохого было больше, чем хорошего, то человеческая история прекратилась бы, потому что зло разрушает добро, а само по себе зло не жизнеспособно. Не может существовать цивилизация, построенная на зле, потому что зло – это смерть, это небытие. И если мы живем в мире, в котором так много неправды и скорбей, в мире, который так часто поражает нас своей несправедливостью, то мы должны помнить, что и в этом мире, по милости Божией, добра сегодня больше, чем зла. Добро может быть не такое яркое, не такое привлекательное. Именно поэтому одна из тенденций современной журналистики – это, к сожалению, информирование о негативных событиях, поскольку они привлекают больше внимания. В самом деле, я знаю специалистов, анализирующих прессу, которые быстро пробегают положительные отклики и заостряют свое внимание только на отрицательных. В сознании этих специалистов негатива больше, чем позитива. И если выбирать только плохое и исключительно на нем концентрировать свое внимание, то день, неделя, эпоха воспринимаются сугубо негативно. Но на самом деле все это не так. По милости Божией добро превалирует над злом. Авторская программа патриарха Кирилла «Слово пастыря» 11 октября 2014 года.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Святители земли Нижегородской.
2: Епископ Антоний Павлинский. Епископ Антоний, в миру Александр Иванович Павлинский, родился в 1801 году в семье священника Иоанна Стефанова в селе Притык в Костромской епархии. Обучался сначала в Костромской духовной семинарии, а затем в Санкт-Петербургской духовной академии, где в 1831 году завершил курс со степенью магистра богословия. 14 сентября 1829 года, будучи еще воспитанником духовной академии, пострижен в монашество в академической церкви, а 26 сентября посвящен в иеродиакона в Александро-Невской лавре. В июле 1831 года в кафедральном Петропавловском соборе был рукоположен в иеромонаха. 30 сентября он, профессор философии, определен инспектором в Калужскую духовную семинарию. 10 мая 1832 года переведен в Санкт-Петербургскую духовную семинарию со званием профессора и ректора Александроневских уездного и приходских училищ. 5 сентября 1838 года Антоний возведен в сан архимандрита с присвоением ему лично степени настоятеля третьеклассного монастыря. 17 сентября 1840 года определен ректором в Новгородскую духовную семинарию и профессором богословских наук. 3 октября 1853 года Преосвященному Антонию высочайше повелено быть епископом старорусским, викарием Новгородской епархии, а 18 декабря 1854 года епископом архангельским и холмогорским. На Нижегородскую кафедру Преосвященный Антоний утвержден в 1857 году. 20 июля высочайше повелено ему было быть епископом нижегородским и арзамасским. Управляя обширной Нижегородской епархией, владыка Антоний много сил полагал на борьбу с расколом, критикуя за симпатии к старообрядцам популярного публициста, а в будущем известного писателя, Мельникова-Печерского. Мельников, тогда ректор неофициальной части Нижегородских губернских ведомостей, опубликовал на страницах газеты ряд очерков о ярких представителях нижегородского раскольничества. В период управления Преосвященным Антонием Нижегородской епархией в августе 1858 года Нижний Новгород посетил император Александр Николаевич, Александр II, с императрицей Марией Александровной. В архиве Печерского монастыря сохранилось описание дня пребывания государя-императора в Нижегородском Печерском монастыре. Это было 21 августа 1858 года. Нижегородской кафедрой Преосвященный Антоний управлял в течение 3 лет. В 1860 году, 29 сентября, владыка был перемещен в город Житомир на Волынскую епископскую кафедру, а в 1866 году переведен на Владимирскую кафедру. По указу Святейшего Синода 8 апреля 1862 года епископ Антоний был возведен в сан архиепископа. В январе 1878 года епископ Антоний тяжело заболел и уже не мог ходить к службам, а большее время сидел, но и в таком положении Преосвященный принимал просителей. Утром 29 апреля 1878 года, в субботу по Фоминой неделе, Преосвященный Антоний мирно отошел ко Господу. Тело почившего архипастыря было перенесено в кафедральный собор города Владимира, где при огромном стечении духовенства и богомольцев совершено было отпевание. Затем гроб с телом почившего иерарха был перенесен в Рождественский монастырь и предан земле в Рождественско-Богородицкой церкви.
1: Святители земли Нижегородской.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

доверяйся Богу. День за днем. Дневник православного священника. 18 июня. Господь, пастырь мой. Псалом 22, стих 1. В этом псалме Давид описывает отношение свое к Господу. Он в зависимости от Бога своего, как овца в зависимости от пастыря. Он сознает, что рука Господня над ним, что Господь его держит, и в этом сознании вся его сила. Он не уклоняется от пути. Он идет туда, куда его ведет Господь. Он не выбирает сам свою пищу. Он все принимает из руки дающего. И так он идет все дальше, достигая лучшего. Это пастбище приводит его к жилищу самого пастыря. Благодать изливается на него обильно, и он счастлив. А ты, брат мой, на каком пути находишься? Уклоняешься ли ты от верного пастбища? Вкушаешь ли от запрещенного плода? Утоляешь ли свою жажду у зараженного источника греховных наслаждений? Как относишься ты к воле Божией? Даешь ли ей первое место в твоем сердце, в твоих стремлениях? Или ты уклоняешься от Его слова? Если так, то ты не найдешь ни покоя, ни истинного счастья. Душа твоя ощутится в безводной пустыне. Поспеши же к доброму пастырю. Посох его тебя направит. Он, положивший душу свою за овец, один может наполнить собою всю жизнь нашу. Доверимся ему и, не колеблясь ни минуты, последуем за ним, чтобы он привел нас к тихим водам и злачным пажитям. Он подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Псалом 22, стих 3.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Диалоги о семье. Вопросы, которые чаще всего задают люди в своей семье.
1: Как сохранить любовь в браке?
2: Как быть хорошим примером своим сыновьям?
3: А почему важно собираться с семьей за ужином?
4: Когда два человека ссорятся, они ведь оба виноваты?
0: Семья – это первый в жизни человека опыт любви. Именно поэтому Иоанн Златоуст говорил о семье, что она – малая церковь. В семье человек учится любви, а через любовь, которая есть Бог, человек спасается. Семья – это школа любви, а значит, школа спасения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Диалоги о семье» и ее ведущая Марина Дружкова. Что такое негативная родовая программа женщины? Как она устроена? Как женщины передают эти установки своим детям? И как они влияют на их поступки и жизнь? Отвечать на ваши вопросы, их комментировать семейные истории, разбирать случаи и ситуации, через которые проявляются схемы поведения и скрытые динамики вот таких системных расстановок, будет Светлана Матвеева, клинический психолог, биолог, физиолог, педагог, лечебный педагог, детский нейропсихолог. Здравствуйте, Светлана Евгеньевна.
6: Добрый день.
0: Тема для разговора.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора «Два крыла личности. Как влияет наше детство на наше настоящее, определяет наше будущее». Другими словами, мы говорим, что такое сценарий рода, как они влияют на нас, взрослых, на нашу взрослую жизнь. Узнаем, что такое родовая программа и, в частности, негативная программа женщины, как родители ее передают, как они проявляются и что значит во взрослой жизни. Мы также узнаем, как выйти из негативных родительских программ и не передать их своим детям. У нас очень большая такая и важная, сложная тема. Возможно, мы ее не на один эфир даже будем рассматривать. Ну, что успеем сегодня рассмотреть, то и будет.
6: Да, сегодня мы начнем.
5: Сегодня мы начнем эту тему, да. Нашу встречу, Светлана Евгеньевна, мы назвали достаточно метафорически. Это ваше было предложение. Два крыла личности, да? Вот что мы будем понимать под этим выражением в течение сегодняшнего диалога?
6: Сегодня мы договоримся, что два крыла личности для нас – это как раз мама и папа. Это наши крылья. И оба крыла нам важны. И крылья бывают подрезанные, а бывают очень хорошие, большие крылья. И с одним крылом тоже вот тяжело лететь, да, и ковылять. И вот нам оба крыла, и папа, и мама – одинаково важны и для женщины, и для мужчины. И вот наши крылья – это папа и мама. И они на самом деле определяют наше настоящее и наше будущее. Мы сегодня начнем такую тему – родовые сценарии, родовые программы и как они влияют, и как они передаются. Но мы уже говорили, просто, может быть, повторим, что передача происходит прям как на биохимическом уровне, да, так и на эмоциональном уровне, на генетическом уровне, потому что мы знаем, что вот у женщин, когда она носит эмбрион, в эмбрионе, если девочка, она уже носит яйцеклетки. То есть бабушка носила тебя, нося твою маму, да? И яйцеклетка – это же те же клетки организма, да, и все клетки, они
5: имеют память.
6: Имеют память и имеют информацию. И то, что бабушка или твою бабушку носила там прапрапрабабушка. И, например, там прапрабабушка имела там такую информацию, что жизнь очень тяжела, что деньги, например, страшно иметь, тебя могут за это убить, там, не знаю, сослать в Сибирь, там, что деньги – это опасно, большие деньги – это смертельно опасно, да, и вот. Или, например, там она пережила, там, не знаю, потерю сыновей или мужа, и она будет именно как будто бы девочек любить меньше, ну, как будто бы, что их тут, их и так полно, лишний род, а вот мужчина, который может заработать, то есть она будет передавать, что такую тоже нездоровую, ну, как бы информацию, да, что мужчина – это достоин, тот, кто достоин любви и внимания, а девочка – это уж так вот, лишний род. И такое может быть.
5: То есть, как я понимаю, менее и более любимые дети в семье, когда они рождаются, это может быть связано даже с предшествующим опытом, который пережила бабушка или прабабушка, да, у этой мамы. Да, она, может быть, даже в этом не виновата.
6: Да, это точно
5: что у нее
6: фонит.
5: Рождаются такие чувства. Мы
6: чувства, да, угу. Это вот прям пример из жизни. Например, какая-то семья, ну, род какой-то идет из там Ярославских лесов, угу. И там как бы действительно девочек даже, ну, скажем, в общем, не радовались, когда рождались девочки, а почитали только мужчин. И, соответственно, когда потомки вот этого рода, то есть прям женщина мне рассказывала о том, что ее бабушка внуков очень любила, одевала, им пошивала там костюмчики, а девочки должны были вот ходить вообще в чем попало, и как бы первый кусок мальчикам, то есть внукам, а девочкам, да, там что достанется. И из другого рода бабушка там и прабабушка были казачки на Кубани. У них совсем другое было отношение к девочкам, потому что девочка это был товар, который вот, значит...
5: Нужно выгодно продать.
6: Да, да, можно выгодно продать.
5: И нужно в лучшем свете представить ее купцу.
6: Да, и там девочек, наоборот, вот они открывали там свою женственность, свою сексуальность, свою вот внешнюю красоту. То есть как бы там девочка даже очень как бы, ну, не было того, что девочку как-то вот обделяли, да, и там девочку, наоборот, наряжали, и платье ей шили, и, в общем, обновки покупали. Абсолютно разные отношения, да, к девочкам. Вот. И, ну да, это как память генетическая у нас может фонить. Это одно из, да. И программы наши передаются, они передаются вот по крови, по жидкостной среде, вода тоже хранит информацию. И, конечно же, мать, нося ребенка, все, что она думает, все, что она в себе несет как сценарий, ее когда-то научили. Ну, например, ей сказали, что вот не знаю, там варить макароны только так нужно. И она в это, ну, поверила, ну, не знаю, там только, например, в соленой воде. А кто-то вот сварил не в соленой, и ее там, ей кажется, что катастрофа. Потому что, например, она ребенком поверила, что вот если ты сваришь не так, то будет, ну, какая-то катастрофа, да?
5: И отступить, поэтому она не может никак от этого рецепта. Да, она четко ему следует вот этой программе заложенной.
6: Да. А представьте, что приходит другой человек совсем из другой системы, там, сварил совсем по-другому, и для нее будет вообще там, ну, этот человек может быть враг номер один.
5: Казалось бы, он просто сварила
6: не
5: по своему
6: так,
5: рецепту.
6: Да, по своему рецепту. Вот, пожалуйста, когда...
5: Какая-то мелочь, кажется.
6: Да.
5: И это действительно выглядит в глазах вот такой житейской, скажем
6: свекровь
5: так, жизни.
6: Свекровь и невестка, могут как бы...
5: Пожалуйста, враги номер один друг другу.
6: Да.
5: Как все это глубоко зашито в нас. На уровне, как вы говорите, даже и кровеносной системы, на уровне, наверное, нашей ДНК, куда так впечатывается, наверное, то, что пережил человек в предыдущем опыте, в опыте предыдущих поколений. Да, вот травмы, какие-то стратегии выживания. То есть, немного готовясь, тоже я прочитала, что вообще сама семья, род, да, оно самое стратегии появляются в результате чего? Чтобы род выжил, максимально выжил.
6: Выживания.
5: Но не всегда эти стратегии работают уже, когда человек рождается в других условиях.
6: Да, и через 7 поколений.
5: Через 7 поколений они могут уже не работать, а ему вредить,
6: Да. Например, твоя прабабушка, например, ну, снимала сапоги пьяному мужу, который ее при этом еще бил, да, и снимала их, и чистила, и терпела, и там, не знаю, самовар подавала, потому что тогда она выживала, и ей нужно было просто выжить, она была бесправна. Ну, то есть это примеры тоже из жизни, да? А ты уже там потомок вот этой прапрабабушки, и тебе совсем не обязательно жить с человеком, который тебя бьет, не уважает, там, не ценит, и говорит, давай снимай с меня сапоги. То есть тебе-то это не нужно делать, да? Ты сейчас ходишь на работу, ты вполне можешь как бы построить...
5: И себе сама заработать на кусок хлеба, и не быть в зависимости материальной, финансовой от кого-то. И тем не менее.
6: И тем не менее может прийти женщина на прием, которая умница, красавица, у нее там 5 образований, у нее прекрасная
5: успешно
6: зарплата.
5: Успешно в карьере.
6: Да. И ну вот муж, например, который не муж, да, вот просто тиран. Самодур, и она почему-то живет самодуром, да, вот на неосознанной вот этой.
5: И неосознанно выбирает женщина такого мужчину, притягивает к себе, да?
6: Неосознанно выбирает, как говорит, из леса леса не нашла. Потому что родовые программы, они на самом деле очень сильные, плюс наши личные травмы, ну, которые завязаны с родовыми программами, да, и, соответственно, чтобы твоя травма подтвердилась, чтобы ты уж как следует точно вот прочувствовала, где ты травмирована, травма притягивает на себя подтверждающие обстоятельства. И только когда ты начнешь в это смотреть, в этом разбираться, осознавать, а что вообще, почему так случилось в моей жизни, что мной управляло. Вот. И когда ты начнешь в это уже открыто смотреть, тогда ты можешь что-то здесь менять. Это не про то, что вот наши предки нам дали только плохое. Нет, они дали много всего и хорошего, но и, скажем, и не очень, да, но они-то выживали, и вот отдали все. Ну, то есть, а вот с этим наследством мы должны разобраться, что из этого наследства
5: взять себе,
6: взять себе, да? А что разделить. Ну, это ваше. Спасибо вам большое, да. Вам на тот момент это помогло, но мне сейчас это уже не нужно. И с благодарностью, вот я говорю, разделить наследство с мамой, с бабушкой. То есть что-то твое, мама, это твое. Ты можешь с этим дальше жить, можешь что-то с этим делать. А вот это вот я у тебя возьму, спасибо, а вот это твое, это мне не нужно. С этим разобраться можно.
5: Да, мы сегодня поговорим, начали как раз разговор начнем. Про два крыла, про маму и папу. Начнем, наверное, с мамы. Кто самый главный человек в жизни человека, с которого закладывается фундамент всей дальнейшей жизни? Вот давайте с мамы, наверное, начнем. Что мама передает своему ребенку, своей дочери, сыну?
6: Но мама передает вообще право на жизнь. С мамой связано вот это право быть. Бытие, право быть любимой, право любить, то есть вообще жить, быть живой. Мама передает право быть живой и учит любить и быть любимой, либо не принимать любовь, ну, быть нелюбимой. Мама тоже учит неосознанно, да, быть униженной, отвергнутой и нелюбимой. То есть это все вот...
5: Быть битой, скажем
6: да,
5: так.
6: Быть да, быть битой, да. Это зависит вот от того, что мама несет в себе, насколько она на момент своего материнства была взрослая, зрелая, да, осознавала. Ну, часто так не бывает в жизни, да. Часто мы просто на автомате. Мама сама не зрелая, сама не взрослая, сама очень сильно травмированная. Конечно, она дочери неосознанно передает все то, чем сама богата. И от мамы вот зависит, насколько я разрешаю себе быть такой, какая я есть, без масок. Потому что мы как раз все маски тоже научаемся, ну, в большинстве, папа тоже влияет, но в большинстве своем мы научаемся одевать маски от мамы. То есть какие маски нам больше нравятся. То есть, например, вот так, мама живет в маске хозяюшка. Прям вот это ее архетип. Все, она вот трет, шьет, борщи варит. Но дочь, например, другая, сама по себе. Вот Бог ей на душу другой положил. И она другая.
5: Другими талантами.
6: Другими талантами обладает. Может быть, она вообще дипломат. И ей вот некогда тут щи борщи, но она прекрасный дипломат. Но и для мамы вот это, она-то ей говорит, вот надо вот так, такую только маску носить. А дочь ей показывает вообще, например, или бунтует, или, ну хорошо, если бунтует, и показывает, что нет, я вот такая, такая, такая. А может быть, дочь имеет талант дипломата, но я же боюсь потерять любовь мамы. И я буду сидеть со щами, борщами и буду очень несчастной. Моя мама, возможно, счастлива, а я-то нет. Мое-то предназначение другое.
5: То есть и человек может либо это выбрать, либо такой путь выбрать. Либо
6: да,
5: путь бунта пойти,
6: да,
5: и реализовать вот свое предназначение, либо вот удовлетворить маму, скажем так.
6: Да, то есть это как бы... Да,
5: он... Сценарию.
6: Человек, мы говорим...
5: Ожиданию, да? Ведь родители
6: да,
5: что-то от нас
6: да,
5: ожидают,
6: да,
5: и мы это очень хорошо
6: любила,
5: считываем.
6: Я буду, да, я буду одевать те маски, которые... Ну, показала мне мама, какие маски приемлемы, а какие нет. Если человек, вот когда он войдет в контрзависимость, да, когда мы разбирали с вами сепарацию на третью ступень, и будет бунтовать, это еще, ну, как бы, ну, неплохо, потому что, ну, он на бунте тоже не... Это еще не зрелость. Но просто бунт – это как бы вот следующая ступень, уже, может быть, четвертая, где я могу позволить себе быть собой. Но я без бунта это буду делать. Потому что я буду внутри...
5: Ну, это предшествующая ступень
6: да,
5: уже,
6: да,
5: да, по полной зрелости.
6: Я внутри буду свободна. Я буду говорить, мам, да, я очень рада, что ты варишь щи и борщи, Но я себя приняла как дипломат, а тебя как хозяюшку.
5: Светлана Евгеньевна, а может ли человек разглядеть в себе этот талант? Всегда ли так получается, что я хочу? Ведь бывают такие случаи, и сейчас нередки они у молодежи, которые тебе говорят, что они не видят своей цели в жизни, они не видят себя в жизни, видят своего будущего, они не понимают, чего они хотят и кем хотят быть.
6: Да, такое сейчас.
5: Вот почему такое бывает амебное, какое-то непонятное состояние. И видно, что человек это очень сильно мучает. Он себя не может найти. Вот в таком случае, как происходит, почему происходит, вернее, это с человеком?
6: Но я так думаю, что здесь несколько причин. Во-первых, сейчас время вот информационного мусора очень много.
5: И шума, ну,
6: атаки, да,
5: сильно.
6: Да, то есть уже настолько там, это говорят вот так, это вот так, это вот так, это вот так, то есть я уже перестаю вот в этом информационном шуме слышать себя. Это плохая связь с собой. Мы на самых первых занятиях говорили, вот самое важное, да, слышать свое «я», свой дух. Ты теряешь себя совсем. Мы так-то из-за травм плохо слышим. А тут совсем ты уже не слышишь себя. А травмы свои ты слышишь хорошо. И мама говорит там, ты давай иди на бухгалтера.
5: Да.
6: Mm-hmm. Папа говорит, нет, иди давай, я не знаю, на музыканта. Бабушка еще раз, ну там еще что-нибудь говорит.
5: А друзья, да? Вообще другое.
6: А друзья другое говорят. Mm-hmm. Понятно, что тебя разрывает. Мама здесь будет, конечно, иметь большое влияние, потому что мама наш главный человек, и ты от нее уже зависел, и, возможно, и продолжаешь зависеть, и тебе страшно потерять ее любовь, и ты думаешь, ну да, может быть, я пойду на бухгалтера там, вот. Но себя ты в этот момент вообще не слышишь. И такое происходит, потому что все, ну, все гаджеты, вся вот эта излишняя, ну, информационная нагрузка, да, сейчас, она влияет на то, что человек перестает, ну, связь с собой у него слабая. А когда у него слабая связь с собой, он на самом деле теряет радость жизни. Потому что он не понимает, потому что оттуда же источник-то идет радости и удовлетворения собой. Я – это я. Он теряет радость жизни, вот на самом деле.
5: То есть ты потребности имеешь, но ты их не слышишь, и, соответственно, ты их не реализовываешь.
6: Да,
5: эти потребности в тебе кричат.
6: Кричат, а ты не можешь, да, телу помочь. Они кричат уже через тело, через психику. Нам выписывают антидепрессанты. Но мы, да, сейчас на 50% увеличилось количество потребления антидепрессантов.
5: Тоже по этой же причине.
6: По этой же причине, да, не выдерживает психика людей. И вот здесь просто нужно как бы учиться быть взрослым, разбираться с собой. Взрослый идет, у него уже хватает сил и ресурсов смотреть, что в моем фундаменте. Что в моем фундаменте? Вообще, что с моим домом души? А, фундамент у меня построен вот на таких, как бы, вот каких-то, может быть, сценариях, которые вообще сейчас мне никак. И, значит, я должен фундамент переделывать.
5: А как правило, Светлана Евгеньевна, вот эти сценарии, если человек не осознает, что у него в фундаменте, они тоже вот так же идут автоматом, да,
6: да,
5: к нему откуда-то?
6: Сценарии, да, они работают, независимо от того, осознаешь ты или не осознаешь, да, и они определяют твое поведение. То есть вот начиная, ну, то есть бывают же такие вот скрытые послания мамы и папы, что вот недавно слушала передачу, разбирали на принцессу Диану, и что когда у них разводились родители, мать ушла в другую семью, к другому мужчине. И 6-летняя девочка получила послание, ну, не через рот, что «ты мне не важна». Какой-то мужчина оказался важнее, ну так, для ребенка.
5: На тот момент,
6: да. Я маме не нужна, я маме не важна. Вот она, и меня можно вообще, я не ценная, меня можно оставлять. Я вот, ну, абсолютно, значит, ничего не значу, значит, со мной что-то не так. Я не ценная, выбрали-то другого.
5: Да.
6: А папа потом как бы очень жестко, видимо, там как-то с мамой, ну, вот этот бракоразводный процесс. И она еще пережила опыт, что мужчина может унижать. То есть папа унижал маму. Мама была еще унижена. И от папы она получила, что мужчина может унижать. А от мамы, что я никто, я не ценная. И как бы потом она, ну, не понимаешь этих сценариев, ты-то хочешь вот другого головой, а сценарий будет подтверждаться, да, и ты вот будешь наоборот как будто бы свою ценность подтверждать, стараться быть, ну, там, на виду, но это будет как раз невротическая такая потребность, чтобы ты в противовес пытаешься...
7: Гипертрофированная.
6: Да, ты вроде бы пытаешься не слышать свою боль, ну как бы, да, вот, а на самом деле...
5: Или наоборот, кормишь эту боль,
6: да или кормишь эту боль. Или пытаешься не слышать, да, и внешне ты выглядишь как бы, что вот ты, вот я ценная, я там на сцене или еще что-то. А на самом деле ты продолжаешь быть 6-летней девочкой, хотя тебе может быть 46, которая не важна, не ценна, не нужна, и ей страшно, больно. И вот нужно посмотреть в эту свою 6-летнюю девочку, посмотреть туда, в свой фундамент, в свое детство. А что там было? А что произошло? А что записалось? Ну, это записалось у ребенка. Сейчас я знаю, что это вообще не так. И это не имело отношения ко мне. Это развод взрослых, да? Но тогда, будучи ребенком, я вот так поверила, записалось у меня вот такое послание. Сейчас я могу это изменить, посмотреть с любовью на эту свою девочку, посмотреть в свою боль, признать ее, дать ей место в своей душе, отгревать вместе с ней, с этой девочкой. Тебе так больно, тебе так страшно, ну что вот мама как бы ушла. Но это на самом деле не про тебя, да? И сейчас я у тебя есть, я взрослая, я тебя могу взять на ручки, моя девочка. И вот работая с внутренним ребенком, разбирая, какие там были послания, какие сценарии, ты уже начинаешь осознанно менять свой фундамент. А если ты еще глубже пойдешь, ну, тут сначала с собственным внутренним ребенком, а потом ты пойдешь глубже уже в родовые сценарии, ты уже появится сила, потому что появится ресурс. Ты уже чуть-чуть поисцелил своего внутреннего ребенка. Ага, там, не знаю, 2 венца заменили, а у нас фундамент там 5 надо заменить, mm-hmm. да? 2 бревна мы поменяли, пойдем-ка глубже. Ой, а оказывается, в роду-то у нас, почему у нас мама-то с папой развелась? Ну, там, вот то-то, то-то, с той стороны вот так, с той вот так. И оказывается, у нас вот в роду еще вот такие вот сценарии, которые несла моя мама, там моя бабушка. Теперь я буду вот еще глубже, да, менять, что я оттуда могу взять, а что мне не надо. И когда ты разбираешься еще и с родовыми сценариями, род тоже тебе благодарен. Ну, потому что на самом деле хорошо, что идет как бы оздоровление, ну, в роду, да, что идет оздоровление. Род, он же, ну, корни наши, они же нас питают, и у них тоже это такое взаимное сотрудничество. То есть мы не только, мы какое-то время, мы потребители. Ну, вот как бы род нас кормит своими силами. Но когда мы вырастаем, мы уже тоже начинаем что-то давать в эту родовую систему. И мы приносим что-то, ну, свежей воды, да, какой-то вот новый источник открываем. И мы оздоравливаем свой род. И это становится уже такое взаимовыгодное сотрудничество. То есть я тоже взрослый.
5: Я как понимаю, что поскольку каждый из нас является звеном в цепочке этого рода, помочь-то мы, скорее всего, можем нашим последующим поколениям, детям, их детям, да, те-то уже прожили свою жизнь, в ней уже изменить нельзя.
6: Да.
5: То есть прошлое
6: просто
5: назад,
6: это общее оздоровление. Ну да, то есть мы не то, что мы их там, понятно, что, да, но что-то делая в себе, ну, исцеляя себя, я говорю, ты приносишь чистую воду, и в роду идет общая такая, ну, как бы, волна оздоровления.
5: Ну, конечно же, каждый, наверное, представитель этого рода, он вносит свой вклад, как вы говорите, в родовую систему. И это же в Библии также прописано. И, кстати, мы с вами как раз вот говорим, после Рождества, вот в святке наша с вами программа выходит, да, и в последнее воскресенье перед Рождеством, а в этом году это, по-моему, 4 января было, читается родословно Иисуса Христа.
6: Да.
5: Это всегда ежегодно. И хотя мы этих имен не знаем практически, но только ближайшие, к Иисусу Христу, которые самые известные имена, Давид, например, там. Но смысл-то не в том, что мы знаем
6: имена,
5: да, а в том, что это какое значение придается роду, из которого, через который родился, пришел на землю Иисус Христос. Вот она уже нам в Библии дается указание.
6: Да, потому что там в каком-то, в одном из Евангелий, там, по-моему, перечисляется 42 вообще поколения, даже не 7.
5: Не 7,
6: там 42 читалось как бы вот... что тоже этот же младенец не может прийти абы в каком роду.
5: Абы в как, конечно.
6: Да. И вот как
5: в праведном,
6: да,
5: в роду праведников,
6: да,
5: пришел.
6: Да, да, да. И сколько как бы нужно было, да, скажем так, вычищать, вот,
5: да,
6: чтобы этот род был прям, мог принять вот, ну, как бы такого младенца.
5: Поэтому,
6: да,
5: мы и не знали. Было ожидание. Ожидание рождения Мессии.
6: Да.
5: А когда? Никто не знал. И, наверное, никто не знал, потому что это зависело от каждого конкретного,
6: да,
5: представителя труда.
6: Да.
5: Насколько он потрудился. Да.
6: Да. Насколько он был, да, чистый. Насколько он, да, принес. Поэтому, конечно же, каждый вносит. Mm-hmm. Да. И делая что-то хорошее для себя, мы делаем это для детей. Но и, наверное, наши корни... Я говорю, если мы, ну, мы часть древа, тоже, наверное, радуются, что оздоровление, вообще волна вот это оздоровление, она идет, ну, как бы на все древо. Потому что если ты что-то узнал, ну, твои предки вот знали вот это, ты узнал что-то новое. Оказывается, представляете, вот так сейчас можно женщинам жить. Или оказывается, вот можно деньгами по-другому распоряжаться, ну, там, не закапывать их в землю, да, там, вот чтобы они там... как бы в горшочке лежали.
5: Дело их пускать,
6: да,
5: да,
6: да, да, да, да. Потому что в роду очень много опыта. Опыта и хорошего, ну, как бы были же и меценаты, как бы, да, и вот и опыта страшного, когда тебя расстреливали там.
5: Особенно да, вот период репрессий, например, да,
6: да,
5: наверное, это очень,
6: да,
5: так травматично,
6: да,
5: сказалось.
6: Да. И опыта очень много,
5: поколение.
6: И этот опыт, он у нас весь есть. И
5: а тоже. Вот что закладывается? Вот отношение к чему? Отношение к любви, к деньгам, к...
6: С людьми, к
5: между
6: Богу,
5: людьми,
6: да,
5: к Богу даже. Вот, кстати, очень,
6: да,
5: важно, да,
6: закладывается
5: вот это
6: все, все, закладывается отношение с противоположным полом, mm-hmm, отношение к деньгам, отношение с людьми, отношение с Богом, да,
5: mm-hmm,
6: не знаю, вот к самореализации, ну, к самой себе. То есть закладывается вот,
5: вот
6: мать,
5: угу,
6: что она дает отношение к самой себе.
5: Да, вот мы как раз,
6: да,
5: с матери,
6: да,
5: с фигурой матери,
6: да,
5: мы начали
6: отношение
5: разговор.
6: Отношение к самой себе. Как вот если мать тебя не приняла, отвергла, ну понятно же, ну она же тебя не отвергла, вот не обязательно это прям вот выкинула в окно, да? То есть есть и такие, конечно, случаи, но если мы говорим о, например, среднестатистическом, как бы нормотипичном человеке, да, который вот все пеленает, кормит, одевает, а на самом деле в глубине души там маме трудно принять там дочку. Mm-hmm. Она вот хотела сына, да, mm-hmm, а вот дочку ей трудно принять, хотя она сама не знает почему. И ты уже получил травму вот этого отвержения, и тогда эта девочка, какой она будет вырастать? Неуверенной в себе, ей будет трудно, угу, проявиться, взять на себя там ответственность в чем-то, ей будет страшно получить там, не знаю, не ту оценку или вообще совершить ошибку, угу, ну и вообще действовать в мире ей будет страшно, да, потому что у тебя все время за тобой стоит такой страх, что ты вообще не имеешь права быть. Как вот ты вообще здесь живешь-то? И, конечно, это будет бесконечная тревога, бесконечный невроз. И не знаю, как отсюда и, конечно, как ты партнера будешь выбирать, как ты с детьми своими будешь. То есть право вообще быть собой. А у тебя нет права быть собой, потому что у тебя вообще нет права быть. И отсюда все последующие. И кто-то через тернии к звездам пойдет. Будет там, кто-то будет, не знаю, в противоборстве с мамой. Надо, mm-hmm. Да, я вот вам докажу, что я чего-то стою.
5: Светлана Евгеньевна, я вот сделаю шаг немножко в сторону,
6: да,
5: вспоминаю сцену из фильма, недавно mm-hmm. смотрела, и там была беседа между молодыми супругами, которые были очень погружены каждый в свою работу, но большую часть времени проводили на работу вместе только там вечерами, mm-hmm. почти даже на отпуск не было времени. И они обсуждали возможность появления ребенка у них, и мужчина, молодой мужчина тогда сказал, что он не хочет ребенка, потому что сам испытал опыт в своей жизни отвержения матерью.
6: Mm-hmm.
5: Они были с братом, брата она очень любила, а к нему очень холодно относился. Он говорит, я не хочу детей. Я не хочу, чтобы мои дети тоже были несчастны, потому что они родятся у родителей, которые не хотят этого ребенка. Вот представляете, как вот интересное. Но как вот мы можем прокомментировать? А как быть тогда вот человеку? Это же ненормально. И, скорее всего, и через 2, и через 3 года, если человек не исцелится, если эта травма будет так в нем сидеть, он не захочет этих детей.
6: С одной стороны, спасибо, да, что он был честен как бы сам с собой. Он понимал, что вот он отверженный ребенок, да, и он боялся, что он не полюбит ребенка.
5: Да.
6: Боялся, что не полюбит. Но хорошая новость в том, что он уже понимал свою программу, что вот у него она есть. И если ты ее понимаешь, ты можешь свой фундамент подлечить, подлатать, да, свой фундамент, ты можешь венец какой-то заменить в своем фундаменте. Если ты понимаешь, где сгнило, где уже неправильно, где больно. И для этого, да, нужны будут знания, ну, помощь специалиста. Потому что даже если ты прочитаешь книжку «Как исцелиться», это одно. А когда ты попадаешь в поле, где тебя специалист принимает, он тебя не осуждает, не учит, он, например, тебя просто, ну, создает любящее пространство, да? Вот. Ну, направляет тебя. Я говорила всегда, что есть связь, да, между вот как будто бы, ну, духовностью и терапией. То есть душа и дух, они взаимосвязаны. И хорошо, если как бы ты попадаешь туда, где тебе и рассказывают про твой дух, это может быть отдельный человек, как бы, то есть ты, может быть, и у священника, ну, или там в какой-то ты в религии, да, и у специалиста, а может быть, это все в одном, как бы, человеке. И там, где тебе показывают, где твой ресурс на самом деле, что у тебя кроме вот земных родителей есть небесные родители, и они тебя по-любому любят, и всегда любили. Даже когда твоя мать тебя выгоняла на улицу, там не любила, они тебя продолжали любить. И просто ты вот такой сильный в духе, что ты вот как бы у такой матери родился и выжил. То есть показывают тебе твой ресурс, где взять вообще стройматериал на то, чтобы твой фундамент поменять. Ты уже знаешь, где сгнило, где менять, и ты можешь благодаря... И, например, я твой терапевт, и я тебя поддерживаю в любом случае, да, я создаю тебе вот любящее пространство. И тогда у тебя уже есть поддержка, есть знания, есть понимание, где взять ресурс, и ты можешь поменять там и своему ребенку давать любовь, не из противовеса, вот меня не любили, а я вот буду своего любить. Это тоже так. Надолго тебя не хватит, потому что ты как будто бы незримо стоит твоя мать рядом с тобой, и ты с ней споришь, ты с ней в борьбе. А борьба всегда забирает силы. То есть сейчас, опять же, ты не с ребенком по-настоящему, а ты со своей незримой матерью продолжаешь вот воевать, что-то доказывать. А ребенка как ребенка ты не видишь. А ты можешь любить, вот реально простить и отпустить свою маму, ну, как бы принять ее такой, какая она есть. То есть вот сепарироваться от нее. То есть да, она есть, она такая, какая есть, но я внутри от нее свободен. Я внутри от нее, как бы внутри свободен. Я уже принял, простил и отпустил. И тогда у меня внутри есть внутренняя свобода. Есть какие-то причины, почему там она вот со своими там тараканами не разбиралась.
5: Кстати,
6: да?
5: А вот, Светлана Евгеньевна, а если посмотреть на маму вот этого мужчины, да, в свете вот этой родовой программы, что с ней могло быть не так? Почему вот вообще так случается, что мать кого-то из детей может больше или меньше
6: очень
5: любить?
6: Много же, очень много могло что-то быть не так, да? То есть, например, там, не знаю, одного она хотела сама, а другого, может быть, хотел муж или свекровь, или там еще что-то, или она вообще не хотела, не была готова, но вот ее заставили как бы.
5: Ну, или помешал, предположим, ее карьере, родился не в тот момент.
6: Может такое быть. Может быть, ну то есть не ее выбор был, например, не ее выбор, да, и она подсознательно злится всегда на этого ребенка. Может быть, не знаю, переносы, то есть, например, она второго или, ну, не принимает второго ребенка, да. Может быть, она сама была второй, а в семье как бы уделяли внимание первому.
5: То есть от нее такая же травма.
6: И, да, и она просто сделала перенос, то есть не осознавая того. И вот, а я, например, там сын этой мамы. Когда я понимаю, что там есть куча этому причин, мне легче уже это принять, простить.
5: И простить легче, правда.
6: Да,
5: и жить свою жизнь. Светлана Евгеньевна, мы вот понимаем, что вот эти все теории, они имеют даже подтверждений в доказательной медицине, вот про род, про его влияние на нас, даже про то, что мы говорим. Но это ведь недавнее открытие.
6: Нет, трансгенерационная травма – это недавнее.
5: Это совсем недавно. Как же до сих пор жили все эти поколения? Никто же в это не вникал, никто не разбирался со своим фундаментом, что там в его основе. Как же люди выкарабкивались из этих вот этих негативных сценариев программ? Мне вот это интересно.
6: На самом деле, смотрите, люди 100 лет назад еще жили совсем по-другому. До революции, скажем так, были рельсы. На самом деле, и вот род был действительно, это твое выживание. Вот ты сын купца. Что? Ты будешь купец. Ты сын, там, кузнеца. Ты будешь кузнец, да? Вот мы же вот наводы, ты дальше будешь тоже вести землю. И вот ты живешь в этих рельсах. Там вообще не обсуждается, ну, как бы, и просто для того, чтобы... Потому что если ты сойдешь с рельсов, и ты, вот, кузнец, попробуешь стать купцом, ну, тебя раздавят, как бы. То есть это не обсуждается, ты не выживешь в этом. И это было, ну, как бы, ну, скажем так, нормой для того времени. И вот все шло...
5: Для того общества.
6: Да, для того общества. Дальше, когда вот это все произошло... На самом деле, это из жизни тоже у меня была женщина, у которой, например, в родовой системе одно крыло, значит, было из дворянства, а другое из крестьянства. То есть там вот крестьянка выходила, там, не знаю, раненого дворянина там из сэра или там еще кого-то, я не помню. Они по итогу поженились, вот уже пошло смешение, значит, там, да. И так вообще у нас произошло, да, и получилось, что вот все смешалось в доме.

0: ответственность, про индивидуальный выбор и про, ну, наверное, индивидуальные травмы тоже, да, то есть больше, ну, и про эго, и больше стали эгоистичны, то есть больше эго, больше гордыни, но больше с этим вместе знания, ну, а знание подпитывает гордыню, вот, и, ну, и больше ответственности, больше выбора. А тогда, как будто бы, ну, вся деревня в воскресенье в храм, и вот я даже не понимаю, верю я, не верю, но я вот в этой системе, я в храме, да, как бы. А когда, а сейчас, например, уже тебя проверяют, ты сам-то идешь в храм или нет, если тебя вот, ну, как бы, ну, не пинают. И вот больше уже сейчас про свой личный выбор, про свою личную ответственность. Ну, и больше возможностей, но и больше искушения. А тогда как будто бы людей немножко вот как бы, ну, Господь как детей просто вот хранил. Вот они жили, каждый, значит, вот определили, каждый что делает, да. А сейчас вот такое время непростое. И с одной стороны у тебя есть возможность поменять фундамент. Было бы желание, да, была бы, ну, твоя ответственность, твое желание, твой выбор. Или не менять. Ну, тогда уже живи на том, что есть, а есть у тебя там смешение. Я говорю, там в тебе может быть один род такой, другой такой, третий вот такой.
1: А это хорошо или нехорошо мешать вот это все вместе? Ведь раньше, когда наше общество было сословное, да, и поделено вот четко на касты, скажем так, да, ведь относились очень серьезно к выбору невесты, из какого она рода, проверяли всю ее родословно, какие передавались болезни по роду, какие там еще были, может быть, таланты какие-то еще. И очень все непросто было. И действительно, родители выбирали для детей,
0: да, родители
1: спутников
0: выбирали. Да,
1: жизни. Что... Это вот как с точки зрения, вот, ну, может, психологии, я не знаю, вот такого какого-то общечеловеческого опыта. Это правильно?
0: Но
1: это поможет человеку прожить более спокойную жизнь, где там не намешана куча всего. Это его как-то более безопасный путь для жизни, нежели он просто поддался влиянию вот своей страсти, влюбленности, которая все равно нас хлынет, рано или поздно, всем известно.
0: Ну, вот. Наверное, здесь вот нельзя сказать, правильно или неправильно. С одной стороны,
1: это более безопасно,
0: да.
1: Я в этом смысле.
0: Это более безопасно, конечно, да, выбирали вот, что у них в роду, что про них известно. Ну, это же все там знали, особенно если в деревне, да. Наверное, это более как-то действительно безопасно, но, наверное, ну, я так думаю, что Господь зачем-то допустил все это. Ну, что вот это вот пошло все это смешение, потому что людям, человечеству, ему надо все равно эволюционировать. Это безопасно. Ну, как бы, и вот, но тут как будто бы вот все равно начались бы. Тогда еще не было бунтов, тогда все, вот родители выбрали, и какой бунт? Все, без разговоров, да? Но травмы уже были, потому что ты хотел за Петю, тебя отдали за Васю, и вот ты со своей травмой там проживал. Просто мне кажется, что человечество все равно эволюционирует, и всегда один из этапов, вот это вот смешение, оно для чего-то тоже нужно, да? Для чего-то нужно, чтобы мы...
1: Обновление крови,
0: да,
1: может быть, даже.
0: Ну, вообще,
1: да?
0: Вариаций больше, да, вот как бы, и что ты выберешь? Ну, и вообще, например, ты с дворянского рода взял талант писать стихи, и там литературный слог, а с маминого рода они выживали, они земледельцы.
1: Может быть,
0: ты
1: да?
0: вообще такой трудяга, ты выращиваешь огороды, там, не знаю, сады. То есть здесь ты взял, возможно, хозяйственность какую-то, а здесь ты взял, там, не знаю, умение... литератором быть хорошим. То есть все равно я думаю, что раз это уже допущено, сейчас как бы, ну, бессмысленно, мы не вернемся, да, к тому, что было. То есть это эволюция. И сейчас просто исходить из того, что есть. И, наверное, что мы хорошего можем взять тогда, когда выбирали? Наверное, вот из этого хорошее мы можем взять, что я должна действительно подумать. И сейчас также вот говорят, если у тебя есть духовник, он говорит, ну, ты там надо узнать вообще-то про бабушек, про дедушек, надо родителей-то познакомить. То есть хорошее – это не делать так, как сейчас делают родители, знакомятся на свадьбе. Я считаю, что это не очень хорошо, когда родители только на свадьбе узнают вот своих, значит, сватьёв и вообще там... Хорошо, если они с невестой там или с женихом познакомились чуть-чуть пораньше, там, за неделю до свадьбы. Да, и такое есть. Вот я думаю, что это не очень для здоровья.

0: здоровья, потому что если бы мы потрудились и узнали, а что там наших родителей познакомили, да, ну как-то вообще подольше дали вот времени себе узнать, то, может быть, у тебя бы действительно, ну, выборы, опять же, появились бы выборы. Знания и выборы, они взаимосвязаны. А если мы только на свадьбе узнаем про своих там, ну, значит, вот, кто родители у невесты или кто родители у жениха, ну, это на самом деле вам аукнется, а потом через неделю ваша невеста вам все покажет, из какого она рода.
1: Ну, какого она теста.
0: Да, из какого она теста.
1: Да, спасибо, Светлана Евгеньевна.
2: Диалоги о семье.
1: Уважаемые радиослушатели, приветствую всех, кто присоединился к нашей беседе. Это программа «Диалоги о семье». У нас в студии сегодня Светлана Матвеева, клинический психолог, детский нейропсихолог, лечебный педагог. Сегодня мы начали обсуждать очень серьезную тему, сценарий рода, как они влияют на нашу жизнь, как влияют главные фигуры нашей жизни, на наше формирование личностное. Это мама и папа. Мы узнаем, как проявляются в нашей взрослой жизни негативные сценарии, заложенные нашими родителями, бабушками и дедушками, и как из них выйти. Но, повторюсь, мы только-только начинаем,
0: прикоснулись
1: сегодня к этой теме и начали с мамы. Да? Мы обсуждаем, что закладывает, что влияет и передает мама. А вот равно важно, сын или дочь у мамы родился. Вот мама одинаково влияет на сына и на дочь?
0: Я бы сказала, что у мамы же тоже есть вот два крыла своих, и у мамы тоже есть внутренние родители уже, ну, то есть родители выросли или их уже нет, да, а они внутри все равно есть, фигуры вот эти родительские, они есть. И здесь мама, ну, ее отношение определяется к дочери или к сыну, опять же, отношением в роду. Вот если ее, например, она видела, ее не принимали, а брата очень ценили, уважали, да, конечно же, она будет хотеть мальчика, потому что она просто понимает, у нее, ну,
1: у него больше шансов, да.
0: Да, она как будто вот неосознанно к ней относились как ко второму сорту, и она вот как будто бы тоже неосознанно понимает, что девочка вот это вот что-то там не очень, да, а вот хорошо бы, если родился сын, а рождается девочка. И вот мама, она передает и мальчику, и девочке свое отношение субъективное, вот что ей заложили, то она и будет передавать. А другая, наоборот, будет хотеть, вот прям сильно хотеть девочку, прям потому что вот с ней там любили, там, да, радовались, вот, ценили, вот, поддерживали ее женственность, и она будет хотеть девочку. А у нее, например, рождается мальчик, а она не знает, как с мальчиком, потому что, может быть, она росла там без папы, брата, например, не было, и она даже не знает, как с мальчиком. Да, и тогда она будет хотеть больше девочку. То есть отношение мамы определяется ее личными установками и ее тоже вот дефицитами. То есть вот они, внутренние ее дефициты, где-то не закрыто. То есть я не знаю, как с мальчиками, я не знаю, как с девочками, или я знаю, как, но это не очень здорово и правильно, да? Вот. И тогда вот будет от мамы очень многое зависит, что она даст ребенку.
2: Комментарий.
1: Светлана Евгеньевна, комментарий, прошу ваш, как эксперта. Вот такую нашла ситуацию в интернете. Женщина резко реагирует на критику начальника, хотя он не хотел обидеть. У нее просто мгновенно запускается вспышка гнева и стыда. Она не успевает даже подумать, а реакция уже есть. Вот такая автоматическая реакция, она как вот вписывается в концепцию, которую мы обсуждаем?
0: Она как раз вписывается и в личные травмы, да, и в родовые сценарии. То есть там 100% и то. Обычно это реакция такая вот яркая, это у покинутых, это связано с папой у девочки. У девочки это связано с папой, и там вот начальник. Потому что, возможно, либо был критикующий папа, либо папа был неподдерживающий, то есть отсутствующий. Ну, вот есть ты и есть я, на работе там деньги зарабатываю, то есть, да? И у травмы покинутости, вот у девочки выражается в том, что она не может выдержать отвержение со стороны вот мужчины. Ну, то есть, как бы, да, вот он ее критикует, и для нее это звучит, внутренняя фигура мужская звучит, ты там никчемная, какая-то, не знаю, неценная. То есть звучит по-другому. Возможно, даже он-то не хотел обидеть, действительно, а у нее любое со стороны мужчины
1: замечание,
0: она падает вот в автоматизм, она падает, летит там в 3 свои года, в 5 лет, это надо разбираться, куда она летит, в воронку травмы. И уже реакция идет ребенка. Все, нет перед тобой взрослой женщины, идет реакция ребенка. И все, ребенок, естественно, свои реакции не контролирует. И здесь вот нужна будет терапия, смотреть, а куда я лечу-то в этот момент, и с чем это связано. И там есть и личная травма, ну, а если глубже, то уже после личных ты смотришь, а что в роду у вас вообще, да? Какие у вас там сценарии отношений мужчина-женщина? Какие у вас сценарии? Может быть, ты видела там реально нездоровые отношения между мужчинами и женщинами, там бабушка и дедушка, мама и папа, прабабушка и прадедушка, и там не были здоровые отношения, и у тебя тоже сценарий-то будет нездоровый между мужчиной и женщиной, соответственно, реакция нездоровая.
1: Еще один пример. Отец, который всего добился сам, людям не доверяет и сыну своему внушает, никому не веря, рассчитывает только на себя. Каким вырастет сын, скорее всего?
0: То есть отец никому не верит.
1: И да, сыну. Не доверяет людям, сам всего добился в жизни. И ему внушает, никому не верь, рассчитывай только на себя и на свои силы.
0: Тоже невротический такой сценарий. Да, я шел, вот я говорю, через тернии к звездам. Я молодец, но шел-то я, ну, дорогой ценой я шел к этим звездам, вот как слышится, да, потому что это не то, что я вас простил, отпустил, и вот такой вот налегке, значит, к этим звездам шел. Нет, я шел туда через тернии, я какие-то сделал для себя выводы, эти предают, этим не верь, тут, значит, ни от кого помощи не дождешься. И это тоже, ну, вот в этом отце очень много есть травмированного ребенка, очень много, да, он добился, но в душе там уязвимый, раненый, обиженный на людей, на Бога, на мир.
1: И, скорее всего, одинокий, да, в душе очень человек,
0: обиженный,
1: правда?
0: Обиженный на людей, и на Бога, и на родителей.
1: Ну, если человек не научился выстраивать доверительные отношения, а он никому не доверяет,
0: конечно,
1: всего, шел по жизни один, он и одинок тоже.
0: Да, да, обижен, одинок. Ой, и несчастен, много. И несчастен. А, да. И, конечно, он несчастен, но он передает, а маску он может держать, что вот это самая вот лучшая вообще жизнь. И он будет внушать сыну, сын, ну, если как бы у него там теплое, ну, вообще, сын по-любому эту программу возьмет, все будет зависеть от того, насколько он, ну, близок с отцом, насколько он ему поверит. То есть он может поверить на 50% или на 100%, да? Вот, настолько и будет она на него влиять. То есть влиять-то она будет, но это будет страх отношений вообще, страх отношений. И на работе, и с друзьями, и с женщинами, потому что отец же сказал, никому не
1: доверяй. То есть, возможно, он и личную жизнь не сможет
0: ему будет
1: построить,
0: сложно,
1: и
0: ему
1: бизнес
0: будет сложно.
1: Построить сложно.
0: Вот. Просто будет сложно проявить себя. Но все зависит от того, насколько он в эту программу, да, поверил, насколько, я говорю, рано ему это стали внушать, насколько близок отец был.
1: Светлана Евгеньевна, а если мы коснемся, вот мы уже сказали вначале, что родители передают отношение ко всему, к детям, и к себе, да, и к окружающим, к другим людям. А вот отношение Бога, на основе чего строится, что в фундаменте, как закладывается. Мы вот часто, знаете, сетуем на то, что мы прививаем любовь к Богу, вводим с пеленок в храм, и вдруг на каком-то этапе, чаще всего там на подростковом, у кого-то чуть позже, кто как взрослеет, да, как мы уже говорили, сепарируется от родителей, каждый в своем возрасте, он у него так
0: отрицание.
1: И не сложились, идет отрицание доверия Богу. Не то, что он отрицает, как бы, что Бога нет. Нет, Бог есть, но я в нем не нуждаюсь, скажем так.
0: Но на самом деле вот...
1: В моей жизни ему места нет, скажем так.
0: Есть такая очень хорошая книга, называется «Религиозность маленького ребенка». Маленький ребенок, маленький, ему надо меньше обрядовости, а просто больше поддержки вот в этом. То есть духовность, она тоже передается через родителей. Но еще, когда ребенок маленький, с ним, ну, как бы, Бог близок, вот как бы, да, пока он младенец, ну, то есть до 7 лет, а Бог так и так, ну, близок к ребенку. А вот если ребенок, в чем он как бы, в чем он видит проявление Бога там? В цветочках, в листочках, в солнышке. И там, не знаю, вот у него вот это, да, мама, вот тебе цветочки, там, как бы это вот, ну, он свою любовь тебе передает через цветочки. То есть ребенок, который вообще в букашках, в таракашках, вот как бы, да, это через это, там, через птичек, там, покормили птичек, там, не знаю, погладили собачек, через это он как раз, ну, связь познает с духовным миром. Просто взрослые могут этому мешать, на самом деле. Лучше не мешать, да, просто. А потому что ребенок верит. Маленький ребенок, он верит. Ну, там, да, это живое, там все. Он вот очень много веры у него. И либо ты помогаешь потихонечку, ты через какие-то истории, через сказки, ну, через ангелов, вот как бы разговариваешь, ты помогаешь ребенку еще больше верить. Или ты убиваешь эту веру. Вот у Горького в детстве есть два бога, у бабушки и у дедушки. Бабушка, значит, ах, ты мой любименький, мой хорошенький, ты же видишь, как мне тяжело, ты опять этому мы помоги вот в этом. А Вася-то, господи! И как, ну, там, Алёша говорит, у бабушки каждый раз новая молитва, новые слова, и бог у нее живой. Да? И он говорит, а к дедушке я приходил, и он каждый раз, чтобы слово там, как бы, отчитывал, все канонически отчитывал, и всегда говорил, что бабушка-то она какая-то сумасшедшая, значит, а вот он правильный. И он говорит, как ребенок, что мне нравился больше бог бабушки. И вот вам ответ. Ну, то есть,
1: И у меня всегда был вопрос, когда я это место читала, да. У него в детстве, почему же Горький верующий не стал такой-то бабушкой?
0: И вот на самом деле... А просто очень, видимо, много травмы было, что вот разочарований какого-то очень много. И, ну, ребенок, как ребенок-то, ну, и мы же не знаем, на самом деле, может, у него в душе-то и была вот эта часть, осталась верующая часть, да? Вот. И ребенку, ну, либо не мешать, либо помогать. Но помогать не вот не как дедушка, так, читаем вот от сих до сих, вот, а через сказку, через образ, да? Либо не мешать.
1: Потому что вы говорили, что душа, она через образы понимает,
0: да? Она питается через образы, да, она понимает через образы. И Бог должен быть живой. Вот Бог должен быть живой для ребенка. И если
1: то есть на душе просто, с душой надо говорить на ее языке. Да. Если ты говоришь на другом, ты либо отвратишь, либо просто...
0: Ты будешь просто превратишь его тоже в какую-то...
1: Сухаря,
0: который это не настоящая вера. То есть Бог должен быть живой. Не страшилка, как бы, да, то есть он должен быть живым, любящим, и если ребенок это видит через тебя, ну, то есть он в этом подтверждается. И даже когда у него будет вот этот сложный период, это все равно не...
1: Период отрицания.
0: Да, каждый человек его проходит, да, ну, каждый человек его проходит в своей жизни, и у него там семена-то посеяны, и как бы он будет проходить, да, но рядом вот надо быть ему, даже если ты мама, а ты будь вот этой бабушкой. Ну, то есть, и когда он там, например, все отрицал, и 7 лет вообще ни во что не верил, а мать продолжала молиться. Ну, продолжала. И, может быть, он к 40 годам, вот в 20, значит, заотрицал, до 40 отрицал, а мать продолжала быть вот в вере, да, стояла вот в вере, молилась.
1: И он это видел,
0: да,
1: что мать продолжает в этом быть.
0: И находить. Тогда как бы все к нему вернется. А если как бы сами родители потеряли эту веру, сами потеряли...
1: Связь с Богом.
0: Конечно. Ну, тогда чего вы ждете-то, да? И вот рассказ Толстого, ну, рассказывала вам, наверное, когда отец умер, он завещал сыну, который был пьяница, пропойца, там, гулял с друзьями вообще. А отец был очень такой вот уважаемый, да, и был хозяин хороший, и в храм ходил. И он сказал, что соседям прям завещал, что если мой сын год после меня будет читать, вот там, значит, сидеть в моей комнате, там, где я молился, и читать, вот, ну, как бы молитвы, год, час в день всего, то наследство, значит, ему передать. А если нет, то все наследство завещаю вот добрым людям. И должны были соседи, значит, за этим смотреть. И сын, ему было жалко терять деньги отца, а он любил гулять, там все играть. И за ним пришли вот, ну, друзья. Но так как он не хотел потерять наследство, он этот час, он сейчас, потерпите, ну, вот этот час я отсижу там, буквы поскладываю, значит, и дальше побегу с вами в кабак, там все, все дела делать. Через месяц он заметил, что этот час у него не так пролетает. Сначала ему казалось, что это просто сутки прошли.
1: Ну, зачем? Как повинность, да, такая, да, у, да, него, да, выполнял.
0: Через месяц он заметил, что этот час легко пролетает. Ну, как бы. Через там 3 месяца он заметил, что они приходят за ним, а ему что-то уж идти-то лень, неохота из дома выходить. А через год этого человека было не узнать. То есть он выправился, он бросил этих друзей, он стал заниматься хозяйством, а через 3 это был самый уважаемый человек в селе.
1: Какой мудрый отец.
0: Да, просто проводить в моей намоленной комнате, да, и вот читать как бы... Но через деньги, вот тебе тогда деньги, то есть на его языке. Да. Вот это духовность как бы... Ну, через духовность родителей придет и духовность детей.
1: Очень интересная тема, и мы обсудим уже, продолжим ее обсуждать в следующую нашу встречу, в следующем нашем диалоге о семье. На этом нам сегодня стоит сделать паузу, да, остановиться ненадолго и попрощаться с нашими радиослушателями. Напомню, что сегодня мы начали со Светланой Матвеевой тему «Родовая программа», «Негативная программа», «Родители», как они их передают и как выйти из этих родительских программ и не передать их своим детям. На этом я с вами прощаюсь, уважаемые наши слушатели. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания, наши радиослушатели.
2: Диалоги о семье.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Людвиг ван Бетховен. Соната номер 29. За роялем выдающийся пианист Эмиль Гилельс. Его первое всесоюзное выступление состоялось в 1933 году на всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей. Эмилю Гилельсу было 16. Успех был полным и беззаговорочным. Впечатление от знакомства с подростком из Одессы напоминало, как выражались в те времена, впечатление от разорвавшейся бомбы. Это был первый пианист, победивший на первом в истории страны состязании творческой молодежи. Его фотографии появились во всех центральных газетах. Радио разнесло весть о нем по всем уголкам Родины. Вообще, эти предвоенные 30-е стали особенными для творческой биографии Гилельса. В 1935 году Эмиль Гилельс окончил Одесскую консерваторию. Совершенствовался в школе высшего мастерства при Московской консерватории у Генриха Нигауза. Стал солистом Московской государственной филармонии. А вскоре повторился и исполнительский триумф Гилельса, но уже на международном уровне. Он завоевал вторую премию на международном конкурсе в Вене, уступив Якову Флиеру. А через 2 года взял у него реванш, выиграв международный конкурс имени Изаи в Брюсселе. С тех пор десятилетия неустанной концертной деятельности в городах всего мира, приведшие Гилельса в число крупнейших пианистов современности. Выдающийся венгерский пианист и педагог Лайош Хернади о Гилельсе. Как только под его руками раздаются первые звуки, первые аккорды, кажется, будто включили какую-то цепь высокого напряжения, и непрерывность в этой цепи не нарушается ни на мгновение. Что бы он ни играл, произведения старых мастеров или современных композиторов, медленную или быструю музыку, эта интенсивность, эта непрерывность потока мыслей всегда захватывает слушателей.

и юный Гилельс – это целая эпоха в нашей музыкальной жизни. И в нем самом запечатлелась эпоха – советские 30-е годы, размышлял музыковед Леонид Гакель. Шум времени имел его своей частью и воплощался в нем. Много трагически горького было в 30-е годы, но у них был и свой свет. Они имели свою радость и надежду, не оставлявшую людей даже с самой тяжкой судьбы. Имели 30-е свой музыкальный напор. Он в словах, звуках, названиях, именах. Он в событиях. И мы не сомневаемся, что имя, слово «событие» Эмиль Гилельс было и осталось частью музыкального напора наших 30-х. Гилельс, повторяю, и сам их творение. В его исполнительство они могут смотреться, как в зеркало. Энтузиазм, сколько его было в молодом пианисте, в созидании им самого себя, во владении репертуаром, в стремлении играть больше и чаще, играть для всех. Он работал жаром, увлеченностью, страстью, как бы находя высшее наслаждение в единстве труда и творчества. А что до облика, до пластики, то память внушает нам представление об энергичном, хотя и экономном исполнительском жесте Гилельса. И талантливая музыкальная критика портретирует пианиста так, как портретировался в 30-е годы именно герой-труженик. Игра Гилельса – это сильная, при всем блеске, глубоко осмысленная, здоровая музыкальная работа. Еще одно очень личное впечатление, дошедшее до нас из тех лет. Впечатление воспоминания одного из ценителей классической музыки. Самым замечательным свойством внешнего поведения виртуоза является его полная невозмутимость. Это не наигранное спокойствие, а естественное состояние, диктуемое физическим и психическим здоровьем и огромным эстрадным талантом. Интересный штрих к творческому портрету музыканта. В эти 30-е годы Гилельс, который только-только поверил в собственные силы, уже мечтал об исполнении концертов без дирижера, когда солист, сидящий за фортепиано, вел бы оркестр за собой. Гилельс решился на первый подобный опыт, и хотя такие эксперименты в 30-е годы так и не привелись, свой концерт Гилельс сыграл в Тбилиси. Дирижера не было, оркестр слушал пианиста, играли Баха.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Нижегородской епархии продолжается крестный ход с Владимирской Аранской иконой Божьей Матери. Открыт прием заявок на участие в международном фестивале-конкурсе православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Благотворительная акция «Корзина доброты» состоится 19 и 20 июня. Более 65,5 тысяч детей отдохнут этим летом в пришкольных лагерях Нижегородской области. Подробнее об этих событиях. Традиционный крестный ход чудотворной Владимирской Аранской иконы Божьей Матери проходит по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия с 10 по 22 июня. Постоянно эта чтимая святыня пребывает в Аранском Богородицком мужском монастыре, расположенном в селе Аранки Богородского района. Шествие преодолеет около 300 километров пути. Участники крестного хода идут 14 дней по городам и поселкам Нижегородской области во всех населенных пунктах и встречают местные жители. В храмах, где делают остановки крестоходцы, совершаются божественные литургии и молебны перед Владимирской Аранской иконой Божьей Матери. Присоединиться к шествию могут все желающие в любой точке маршрута. Напомним, что завершится крестный ход 22 июня в Аранской обители. Маршрут крестного хода опубликован на сайте Нижегородской митрополии. С 28 по 30 июля по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в Арзамасе пройдет 15-й международный фестиваль-конкурс православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Фестиваль приурочен к Дню Крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского и Году Единства Народов России. В числе организаторов мероприятия – правительство Нижегородской области, Нижегородская епархия и благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского. Для участия в конкурсной части фестиваля приглашаются авторы-исполнители, солисты, ансамбли, церковные коллективы, исполняющие произведения духовного и патриотического содержания. Отправить заявку на участие в заочном отборочном туре необходимо не позднее 28 июня. Форма заявки размещена на сайте администрации Арзамаса в разделе «Мероприятия города. Арзамасские купола». Гала-концерт состоится на Соборной площади 30 июля. Отметим, что за 14 лет проведения фестиваля его участниками стали более 4000 человек из 50 субъектов Российской Федерации и целого ряда зарубежных стран. 19 и 20 июня на территории Нижегородской епархии будет проходить благотворительная акция «Корзина доброты». Акцию проводит Банк «Еды Русь» при поддержке отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут проводить сбор продуктов с длительным сроком хранения для дальнейшей передачи нуждающимся семьям с детьми, инвалидам и пенсионерам. Для участия в акции покупателю необходимо выбрать товар из предлагаемого списка, оплатить его на кассе и передать волонтерам. Всего в акции будут участвовать 23 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Богородске. Время проведения акции – завтра, 19 июня, с 16 до 20 часов, 20 июня с 12 до 18 часов. Список магазинов опубликован на сайте Нижегородской митрополии. В период летних каникул в пришкольных лагерях Нижегородской области отдохнут более 65,5 тысяч детей от первоклассников до десятиклассников. Как сообщили в Министерстве образования региона, всего в области на базе образовательных организаций организована работа свыше 1100 лагерей. Работа с детьми в каждом пришкольном лагере строится по тщательно проработанной программе. Она включает не только развлекательные мероприятия, но и познавательные лекции, а также активную экскурсионную деятельность, посещение музеев, выставок и театров, что делает отдых полезным для расширения кругозора учеников. В министерстве также отметили, что к работе с воспитанниками пришкольных лагерей активно привлекаются вожатые из числа студентов Нижегородского педагогического университета имени Минина. Так, например, в пришкольном лагере школы номер 189 Советского района Нижнего Новгорода, открывшейся в минувшем учебном году, сейчас отдыхают 165 детей. С ними работают не только школьные педагоги, но и трое вожатых студентов из Мининского университета. Новая школа номер 189, рассчитанная на 1600 учеников, была построена в рамках национального проекта «Образование», преемником которого стал нацпроект «Молодежь и дети». Благодаря нацпроекту в начале минувшего учебного года в Нижегородской области открылись две новые школы и два новых корпуса ранее открытых школ. Кроме того, нацпроект «Молодежь и дети» позволил выполнить комплексный капремонт еще 20 образовательных учреждений в различных муниципалитетах региона. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 17 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 72%, ветер юго-западный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Радиообраз представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
2: Цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин. «В поисках истины».

0: оторвался. Понимает ли это Евгений Онегин? Нет. Он это не пережил. Он до этого еще даже не дорос. А Пушкин уже понимает. Пушкин собирается жениться. Понимаете? И вот ему нужна именно такая жена. Вот такой идеал. И буду век ему верна. Вот чтобы она была верной всю жизнь. Вот об этом идеале и думает Пушкин. И он создает, во всяком случае, в романе этот идеал. Но получит его и в жизни. Но пока еще рано. Она ушла. Потому что она другому. То есть она там. Стоит Евгений, как будто громом поражен. Какую бурю ощущений теперь он сердцем погружен. Что, побежит за ней? Но шпор внезапный звон раздался, и муж Татьяны показался. Она же замужем. И теперь появляется муж. В Древней Руси муж – это защитник. Муж – это не супруг в Древней Руси. Это многозначное такое слово. Муж – это и мужчина, и защитник, и супруг. Да? Но муж Татьяны показался в шпорах. Не будет он с ним на дуэль драться, правильно? Евгений Онегин. И здесь герой моего, минуту злую для него, читатель мы теперь оставим. Надолго. Потом Пушкин подумал, подумал. Навсегда. Потому что он будет делать? Это же лишний человек. Русский иностранец. Без отчества и отечества. Без любви к своему отечеству. И поэтому он говорит, за ним довольно мы путем одним бродили по свету. Бродили, не шли. Поздравим друг друга с берегом Ура. Давно мне, правда ли, пора? И вот Пушкин и прощается и с читателями. «Прости же ты, мой спутник странный, и ты мой верный идеал». Ну, это, надо полагать, Татьяна. «И ты живой и постоянный, хоть малый труд. Я с вами знал, что завидно для поэта забвенье жизни в бурях света, беседу сладкую друзей. Прончалось много, много дней с тех пор, как юная Татьяна и с ней Онегин в смутном сне явились и впервые мне, и даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал». То есть вот когда он начинал писать роман, он еще, естественно, так сказать, вот не видел его конца. Магический кристалл – шар, да, через который гадают. Но вот Пушкин еще тогда не мог все это вспомнить. «Но те, которым в дружной встречи я строфы первые читал, иных уж нет, а те далече, как Сади некогда сказал. Без них Онегин дорисован, а та, с которой образован Татьяна милый идеал, отточие, много-много рог отъял». С кого милый идеал? А в общем-то и нет той. Точнее, она появилась, но это уже будет тема совершенно другого жизненного романа. «Блажен тот праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина, кто не дочел ее романа и вдруг умел расстаться с ним, как я с Онегиным моим». Знаете, а ведь это предчувствие или предсказание своей жизни. «Блажен тот праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина», то есть полностью жизни испив. Пушкин ее чуть больше половины прожил. Но что по Библии, как 70 лет – это то, что дает Господь, а что свыше – это подарок от Бога. Кто не дочел ее романа, романа жизни, вот Пушкин его и не дочел. И вот эта история начинается уже завершением романа поэтического, и начинается житейский роман. Но об этом мы с вами поговорим уже в следующий раз. Всего доброго, до свидания.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Школьное время вместе проведем. Новое узнаем.

0: Алло, алло, кто это? Чего вам надо-то? Алло, вы чего молчите? Ну и молчите дальше.
1: Здравствуйте, ребята. Штокола, здравствуй, дорогой.
0: Здрасте, Елена Олеговна. Привет, ребята. Что за телефон такой? Ничего не слышно.
1: А кто тебе звонил?
0: Елена Олеговна, если б я знал. Ничего не слышно вообще. Хотя кто-то что-то тараторил мне в трубку, но разобрать было совсем ничего нельзя.
1: Штокола, прости, пожалуйста. А ты так всегда разговариваешь по телефону?
0: Что-что? Как-то так. Нормально разговариваю.
1: Честно говоря, не совсем нормально.
0: Ой, вот опять звонит. Эй, ты кто там? Как тебя? Че тебе надо-то? Чуть он отключился. Странно.
1: Ты знаешь, Штокола, будь я на его месте, я бы, наверное, тоже отключилась.
0: Да чего не так-то? Вы-то почему бы отключились?
1: Ты знаешь, не очень приятно общаться с человеком, который не умеет разговаривать по телефону.
0: Это я-то не умею? Хе, ну вы даете, Елена Олеговна. Че тут уметь-то? Взял трубку да разговаривай.
1: Штокола, друг мой дорогой, иногда мне за тебя бывает так стыдно.
0: Ничего не понимаю. Чего я сделал-то?
1: Ты совершенно не знаешь правил вежливого разговора по телефону.
0: Что-что? Разве есть какие-то правила вежливого разговора по телефону?
1: Есть, Штокола. Я думаю, тебе пора побывать на очередном уроке у мисс вежливости.
0: Елена Олеговна, мне остается вам только поверить. Я готов послушать.
1: Замечательно. Тогда я объявляю рубрику «Уроки вежливости». Слушай, Штокола.
0: И ребята тоже пусть послушают. А то что я все один-то?

0: Здравствуйте, мои маленькие леди и джентльмены! Через поле и лесок подается голосок. Он бежит по проводам, скажешь здесь, а слышно там. Вы, конечно же, догадались, что речь в этой загадке идет о телефоне. Сейчас, в 21 веке, мы с вами просто не представляем себе нашу жизнь без этого аппарата связи. А умеем ли мы правильно по нему разговаривать? Вы скажете, что это простой вопрос, и любой ответит на него утвердительно. А давайте-ка послушаем ответы наших ребят на вопрос, как правильно нужно начать беседу, если вы кому-то позвонили.
1: Если друг, то, например, вот так. Алло, привет, друг, как ты там поживаешь? И пошло-поехало. Или я звоню, например, тете Нелли, а подходит тетя Тоня. Я должен сказать: алло, здравствуйте, тетя Тоня, дайте, пожалуйста, бабушку Нелю. И когда она даст телефон, то тогда она тоже скажет: здравствуй, Саша.
2: Ты звонишь, тебе отвечают и говорят: алло, или здравствуйте. А ты должен сказать: здравствуйте, я, например, Анастасия Владимирова. Я думаю так.
3: Сказать сначала приветственное слово. Привет или здравствуйте. Потом дальше задать вопрос или что-то сказать. То, что надо было сказать.
4: Ну, скажу. Привет. Как жизнь? Что делаешь? Так, наверное, вежливо начать беседу.
5: Дин-дон, это я, господин Печкин, принес заметку из почтового письма.
0: Спасибо вам за ваши ответы. А теперь ответьте, пожалуйста, нужно ли назвать свое имя тому, кому вы позвонили?
1: Если вы часто видитесь, то нет. А если редко и человек может забыть, то, например, вот так вот. Алло, это Александр, вот. И там пошло-поехало.
2: Иногда бывает необязательно.
3: Я думаю, не всегда, когда тебя только спросят. Потому что сейчас у многих там написано, кто звонит тебе. И сами понимают.
4: Нужно. Если у тебя поменялся номер, а он этого не знает, а у него этот номер нет, надо позвонить и сказать: алло, привет, это там, например, ну, Маша, Катя, Федя, ну, так.
5: Надо, потому что никто не узнает, кто я. Например, в садике: кто ты такой? А я никому не отвечаю.
0: Интересные ответы. Давайте же попробуем разобраться в правилах вежливого разговора по телефону. Итак, первое правило. Если вы кому-то звоните, то не забудьте поздороваться и представиться. Никто из вас не будет отрицать, что пожелание здоровья вашему собеседнику – это норма вежливого обращения. Тем более, если это делается с доброжелательной улыбкой, которую слышно даже через телефон. Почему же необходимо представляться? Но ведь в некоторых телефонных аппаратах нет определителя номера. А еще бывает, что у человека, которому вы звоните, может быть неисправен аппарат. Тогда ваш собеседник может не узнать по голосу, с кем он говорит. И от этого может возникнуть неловкая ситуация и для вас, и для него. Следующее правило будет таким. Обязательно спросите вашего собеседника, есть ли у него время и возможность сейчас с вами разговаривать. Бывает так, что человек, которому вы звоните, очень занят. И в данный момент времени у него нет возможности с вами говорить. Поэтому, чтобы не поставить его в неловкую ситуацию, лучше спросить, есть ли у него пара минут на разговор с вами. И если он действительно занят, то перезвоните попозже и поболтайте столько, сколько вам захочется. А последний на сегодня вопрос будет таким. В какое время суток лучше всего звонить по телефону?
1: Но это все зависит, знаешь ты, во сколько они просыпаются или нет. Например, они просыпаются в 9 часов. И там звонишь в 10 часов. Ну, я думаю, для меня это самое удобное время.
5: Мне кажется, после рабочего дня в 5-6 часов. Утром человек может спать, днем он может работать. А вечером человек приходит, начинает делать свою работу домашнюю. Он тоже кому-то может позвонить. Так что вечером, когда человек уже дома, то тогда можно.
4: Ну, я думаю, или такой не очень поздний вечер, потому что человек может работать. Или когда ты пришел из школы и сделал уроки, еще можно звонить, ну там проснулся, немного времени подождал, и вот уже позвонил, потому что в это время человек точно спать не может.
5: Ночью нельзя. Ночью, потому что все спят. А рано-рано утром все тоже чуть-чуть еще подсыпаются и спят еще чуть-чуть. А когда уже утро, все встают и звонят уже.
0: А теперь третье правило. Старайтесь не совершать звонки по телефону рано утром или поздно вечером. Представьте себе, если вам кто-то позвонил, когда вы еще спите утром или только что заснули ночью. Не очень-то приятно, правда? Уважайте вашего собеседника и звоните днем или вечером. Вот и все на сегодня. Надеюсь, что вы запомнили первые три правила разговора по телефону, леди и джентльмены. До встречи в следующих программах. Ведите себя прилично. Ваша мисс Вежливость.
6: Около. Ты хоть что-нибудь запомнил?
7: Конечно, Елена Олеговна, запомнил. Только теперь я с нетерпением буду ждать следующего урока, потому что есть у меня уверенность в том, что на этом не закончатся правила вежливого разговора по телефону.
6: Ты снова прав, друг мой дорогой.
7: Ну, просто, наверное, есть еще правила все-таки, как разговаривать, если тебе позвонили. Но самое главное я все-таки понял и запомнил.
6: А можно узнать, что?
7: Что надо говорить доброжелательно и с уважением к собеседнику.
6: Все верно, Штокова. Это основа не только для телефонного разговора, но для любого общения. Я рада, что ты не стоишь на месте.
7: В смысле? Елена Олеговна, да вы что? Вот он я. Даже не сдвинулся ни на сантиметрик.
6: Я имею в виду, что ты не стоишь на месте в плане своей мечты. Ты двигаешься в ее направлении и, по-моему, двигаешься очень успешно.
7: Что-что? Елена Олеговна, вы серьезно? Вот здорово! Неужели мечта моя любимая сбудется все-таки наконец-то?
6: Конечно, сбудется. Просто не может не сбыться.
7: Вот это здорово! Просто прекрасненько! Просто замечательно и великолепненько! Эх, сейчас спою! Я желтый Штокола, мечта моя узнать, как бы и Штокола мне человеком стать. Человеком стать! Эх!
6: Штокола, а что это ты вдруг погрустнел?
7: Эх, Елена Олеговна, я вот вдруг подумал про то, что иду я к этой своей мечте, иду и никак не дойду что-то. Сколько же мне топать-то еще к ней? А вдруг она вообще никогда не сбудется?
6: Как это не сбудется? Ну что ты говоришь? Мы же только что говорили, что ты не стоишь на месте.
7: Да слышал я это все от вас уже 1000 раз. А толку-то что? Идти-то я иду, но мне кажется, что мечта-то моя все дальше и дальше. Эх, нет, Елена Олеговна, не суждено мне, наверное, человеком стать. Ходи, не ходи, догоняй ее, не догоняй. Помните, как говорится, рожденный ползать, летать не может. Это точно про меня. Эх.
6: Вот спасибо тебе за такое сравнение. Ты существенно облегчил мне задачу.
7: Что-что? Какую еще такую задачу?
6: Вернуть тебе потерянную надежду, Штокола.
7: Елена Олеговна, вы ничего не перепутали? Я вроде бы ничего не терял.
6: А мне кажется, что как раз одну из добродетелей ты и потерял на своем пути.
7: Так, погодите-ка, я запутался совсем. Ответьте-ка мне сначала, пожалуйста, чем я вам облегчил задачу?
6: А вот чем. Давай-ка мы с тобой представим себе гусеничку.
7: Чего? Гусеничку? Хе-хе, а что ее представлять-то? Ползает себе, да ползает, зеленая такая противная.
6: А дальше что?
7: Что-что? В куколку вроде бы какую-то превращается.
6: А потом?
7: Потом? Елена Олеговна, она же в бабочку превращается и полетела.
6: Вот именно, Штокола. Так что и рожденный ползать может вдруг полететь. Надо только надежду не терять.
7: Ой-ой-ой-ой, а как же мне теперь ее найти-то, надежду эту?
6: А давай-ка попробуем ее поискать с помощью нашей Любаши. Рубрика «Богатство души». Ищем твою надежду.
8: Я хочу богатым быть, но не денежки копить, а в душе своей богатство развивать, растить, крепить.
9: Здравствуйте, мои любимые ребята. Здравствуйте и вы, многоуважаемые взрослые. Давайте сегодня поговорим о надежде. Очень надеюсь, что никто из вас ее не терял и не потеряет, потому что без надежды и жизнь не мила. Давайте-ка для начала спросим наших ребят, что же такое надежда и обязательно ли человеку на что-либо надеяться?
1: Ну, я думаю, что надежда должна быть в каждом человеке. Что такое надежда? Это когда человек на что-то прям надеется. Например, загадал желание. Надежда — это то, есть он думает, что это желание сбудется. То есть это и есть надежда.
5: Если бы человек был без надежды, сейчас бы не было создано здание. Потому что человек вот хочет построить себе дом, он строит, чего-то не получается, но он ведь надеется, он не перестает. А без надежды он раз, ничего не получится, и пошел куда-нибудь в свою тесную квартирку однокомнатную жить с тремя детьми.
4: Надежда — это когда человек боится за тебя, хорошо с тобой дружит, может тебе помочь, рискуя собой там, все.
10: Надежда — это ты, когда ухаживаешь за чем-то, делаешь добрые дела. Без надежды нельзя жить, потому что ты надеешься, что ты выиграешь чем-то.
9: Интересные ответы. А теперь хочу задать вам такой вопрос. Что является противоположностью надежды?
1: Когда человек просто отрицает, что он... Например, ему говорят: «Надейся на нас». Например, наша химичка знает, что делает. А он отрицает: «Нет, ребят, я не пойду, я боюсь этого эксперимента». Потому что это, да, действительно опасно, можно просто поджечься. Так что... Да, никакой надежды на учительницу нету. А если человек хорошо знает учительницу, то все.
5: Обезнадеженный. А без надежды? Безнадежность.
1: Я не знаю. Безнадежность?
4: Когда человек надеется, ты выиграешь, про себя твердит. А другой, который не надеется, пишет контрольную и говорит: я не смогу. Это называется?
1: Не знаю.
10: Забота — это противоположность надежды. Ну, потому что надежда – это заботиться. Работа – это тоже заботиться. Запутался.
9: Спасибо, ребята, за вашу помощь. А теперь последний вопрос. Если вы когда-нибудь теряли надежду, то что вы при этом испытывали?
1: Я ничего не чувствовал, пока я еще не обрел и не потерял. У меня пока надежды нет.
5: Я испытывала в основном обиду. Другие чувства я как-то не очень замечала. Мне было обидно, я на всех дулась. В общем, я была настоящей букой.
1: Ну, когда ты узнаешь, что все уже, все пропало, то тогда теряешь надежду. Я испытываю обиду на то, что я надеялся, а тут надежда моя в пустоту ушла.
4: Иногда, да, теряла. И мне было очень грустно.
10: Я никогда не теряла надежду. И слава богу, и всем советую.
9: Помните, ребята, песню, в которой есть такие слова: «Надежда – мой компас земной». Что же они означают? То, что именно надежда дает нам правильное направление в жизни. А на кого нам надо надеяться, чтобы идти правильным курсом? Конечно же, на Господа. Нам необходимо верить в то, что Господь не оставит тех, кто стремится жить по Его заповедям, и надеяться, что Бог поддержит и укрепит в трудностях.
1: Что означает выражение «надежда умирает последней»?
9: Эта фраза, ребята, призывает никогда не отчаиваться и даже в самых трудных обстоятельствах надеяться на Бога. Если же человек теряет надежду, то он впадает в отчаяние, и тяжесть его положения невозможно описать словами. Выражение «надежда умирает последней» говорит нам о духовной жизни человека. Ведь даже тогда, когда все умрет и все будет потеряно, все равно у человека остается его внутренний мир и сила его души, которым человек зачастую обращается в самую последнюю очередь. Это наш спасательный круг и последняя связь с Богом, потеряв которую, человек может потерять в конечном итоге все. Поэтому у человека духовного надежда не умирает даже последней.
5: Как научиться не терять надежду в наше время?
9: В наше время, мои хорошие, особенно необходимо твердо верить в Божий промысел и знать, что все, что случается с нами, идет нам на пользу. А если случаются у нас в жизни какие-то сложности, то мы должны понимать, что они даются нам для нашего блага. Вот только нужно правильно к ним относиться. И тогда все испытания сделают нас сильнее, опытнее и мудрее. Святой апостол Павел учит нас, что сверх наших сил Господь не посылает нам искушений, а значит, не надо отчаиваться, а надо жить, уповая на Бога.
1: Отчаяние и уныние – это отсутствие надежды. Чем страшны эти грехи?
9: Эти грехи, ребята, страшны тем, что человек сам себя уничтожает. Согрешить – дело человеческое, отчаяться же – сатанинское и всегубительное, говорит преподобный Нил Синайский. Человек, потерявший надежду, перестает бороться за жизнь, и даже если ему дается шанс, то он его не использует. И когда Господь дарит ему жизнь, он по внушению дьявола выбирает смерть. Поэтому нужно благодарить Бога за все, что происходит в нашей жизни, и непрестанно молиться. Помогаю вам, Господь, дорогие мои ребята. Не теряйте надежду. Ваша Любаша.
7: Ай-яй-яй-яй-яй! Ой-ой-ой-ой-ой! Ага! Надежда, мой компас земной, тебя больше не потеряю. Упрячу тебя за стеной. Куда мне идти, я узнаю.
6: Интересно, а за какой стеной сможешь ты спрятать надежду, Штокола?
7: Что-что? Елена Олеговна, да это я просто так придумал. Ну, просто в рифму получилось, и все.
6: Да в том-то и дело, что не просто в рифму у тебя получилось, друг мой дорогой. Есть одна единственная нерушимая стена, за которую действительно можно спрятать надежду.
7: Что-что? Вы серьезно? И что же это за стена такая?
6: Это стена веры, Штокола.
7: Ничего себе! А ведь и правда, если стена из веры будет нерушима, то и надежда никогда не потеряется.
6: Вот такие интересные рифмы приходят в штокольную голову.
7: Елена Олеговна, я даже сам не ожидал.
6: Не оправдывайся, драгоценный мой друг. Давай-ка лучше продолжать нашу передачу.
7: Да я что, я ничего, я только с удовольствием. Елена Олеговна, а вот вы как думаете, надежда и чудо как-нибудь между собой связаны?
6: Какой интересный вопрос ты задал, Штокола. А сам ты как думаешь?
7: Я думаю, что если, например, я буду надеяться, что мечта моя сбудется, и надежду на это терять не буду никогда, то произойдет чудо, и мечта моя сбудется. А это значит, что надежда и чудо не просто связаны между собой, а одно без другого просто быть не может.
6: Вот это да. То есть ты хочешь и с другой стороны взглянуть на этот вопрос.
7: Что-что? Это с какой?
6: Чудо без надежды существовать не может, так же, как и надежда без чуда.
7: Елена Олеговна, вы меня запутали.
6: Давай распутываться. Как ты думаешь, если бы не случилось чудо воскресения Господа нашего Иисуса Христа, могли бы люди надеяться
7: на спасение? Нет, конечно. Елена Олеговна, то есть и в самом деле выходит, что если бы не было главного чуда на земле, то не было бы и надежды у людей, и не было бы потом остальных чудес, потому что не было бы надежды.
6: Ай да Штокола, просто чудо какое-то, а не Штокола.
7: Чудо? Ух ты, Елена Олеговна!
6: Ты чего так заволновался?
7: Ух тышка, она ведь нас уже ждет. Объявляйте скорее рубрику.
6: Тихо-тихо, не волнуйся так. Всему свое время. А сейчас время рубрики «Удивительное рядом».
7: И нашей ухтышки! Ухтышка!

0: внимательно смотри, разглядев, благодари.
1: Ух ты! Привет, ребята! Привет, Штокола! Я очень рада, что вы снова со мной!
2: Привет, Ухтышка! Надеюсь, у тебя прибавилось замечательных чудес в твоей копилочке?
1: Ух ты! Что за вопрос? Ты разве сомневался? Конечно, прибавилось!
2: От деток?
1: И от деток, и от взрослых!
2: Ух ты! Вот это да!
1: Сегодня я могу даже поделиться с вами рукотворным чудом! Хотите?
2: Рукотворным? Это значит, тем, которое человек сам сделал?
1: Все верно! Ух ты! Вот послушайте, что нам рассказал заслуженный артист России Александр Федорович Носов.
2: Ух ты! Слушаем!
3: Я каждый год езжу в Германию, и вот в этом году я был поражен тем, как они делают все для людей, которые, ну, немощные, пожилые люди. У них, например, автобус подъезжает к остановке, опускается вниз весь автобус. А подняться в него очень легко любому пожилому человеку. Не надо поднимать высоко ногу. Люди заходят, он поднимается и продолжает свое движение. Даже вот такие вот мелочи, но они настолько меня поражают, что... То есть кто-то подумал о том, что вот кто-то стоит перед этим и силится поднять ногу и зайти в автобус. А вообще, конечно, это, ну, норма, но смотрится это как чудо, потому что вот у нас, например, этого нет. Наверное, когда-нибудь придет время, что и у нас тоже будет такой момент.
2: Эх, не хватает нам в России, матушке, таких вот рукотворных чудес. Да, побольше бы нам их не помешало.
1: Ух ты! А ведь все в ваших руках. Наши ребята растут, учатся. И вполне возможно, что кто-то из них принесет и на нашу землю такие же рукотворные чудеса.
2: Или даже лучше, чего только не умеют наши ребята.
1: Ух ты! Не могу с тобой не согласиться, Штокола. Послушаем новые чудеса от наших ребят.
2: С удовольствием.
4: Мы с одним другом подружились, и он приехал на мотоцикле, и он нас катал. Мы по очереди садились. Вот чудо.
5: Я, конечно, не знаю, могут игрушки оживать или не могут, но когда я это увидела, я подумала сразу, что игрушки живые. Потому что вот когда я пришла домой и начала переодеваться из школьной формы, я увидела, что около моего носка, где объемный тигр, там лежит такая маленькая наклеечка свирепого тигра, а она наклеена была у меня на кровать.
6: Во-первых, чудо, по-моему, даже всегда случается, что ты вот в каком-то именно месте стоишь и помнишь, что это уже было даже не один раз, по-моему. Это чудо.
7: Мы недавно ездили в поход на 5 дней. И получилось так удачно, что мы вернулись в город. На следующий день как раз было мое день рождения. Так что я смогла сходить на аттракционы и купить себе новую куклу за свои деньги. Мне кажется, это чудо.
6: Один раз, когда мы приехали в замок Шереметьево, там стояло такое зеркало, все такое плесенью покрытое, жучки ползают всякие. Я к нему подошел и смотрю, я стал прозрачным. А на самом деле я просто такой твердый, весь непрозрачный. Я говорю, я привидение. Они подходят и говорят, да тебя ж не видно. Вот такое чудо.
2: Ух ты, как же чудесненько жить на свете. Как же прекрасненько с чудесами дружить.
1: Ух ты, а я хочу сказать большое спасибо всем, кто поделился с нами своими маленькими ежедневными чудесами.
2: Ух ты, и я присоединяюсь к этой благодарности с удовольствием. А сейчас пришла пора попрощаться. Ухтышка, не скучай, услышимся в следующий раз.
1: До свидания, мои расчудесные слушатели. Пока, Штокола. Ух ты, до встречи.
8: Вот и время нашей сегодняшней программы подошло к концу.
2: Не забывайте, ребята, что надежда не умирает. Она всегда живет внутри нас. Главное, не потеряйте ее. Ну все, всем пока. вас.
8: Люблю.
2: Штокольное время быстро пронеслось, много интересного в эфир не убралось. Но грустить не будем мы, а встречи будем ждать. Помогите Штокола человеком.

Еще один день подошел к концу. А значит, в эфире радио «Образ», рубрика «Сладкий сон» и ее ведущая Анастасия Шохина. Прямо сейчас оставим заботы и тревоги минувшего дня и погрузимся в мир колыбельной песни, которая и успокоит, и утешит, и убаюкает. Почему мы так любим колыбельные? Потому что это самая первая песня, которую мы слышим от мамы. Это самая добрая песня. Наконец, это одно из самых теплых и трепетных воспоминаний детства для тех, кто уже стал взрослым. Упрощенная структура произведения, спокойный темп, незамысловатый текст – все эти черты отвечают главной цели, ради которой и создаются колыбельные песни – помочь ребенку уснуть, успокоить его. Да, традиционно все так. Но сегодня в моей рубрике «Сладкий сон» будет небольшой сюрприз. Колыбельную будет петь сам ребенок. А кому? Послушайте сами.

Это была колыбельный папе из мультфильма «Три кота». Желаем теплого покрова, спокойствия и самых сладких снов и детям, и взрослым.

0: Вопрос священнику.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня на вопрос отвечает игумен Олег Осипов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Бог благословит, здравствуйте.
1: Батюшка, сегодня от наших слушателей

Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и

0: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем Евангелие от Матфея, 10 главу, с 23 по 31 стих. Вот как звучат эти евангельские строки на современном русском языке. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете,

благоутробни, Господи, милосердие надеяся, пою Твое неизреченное долготерпение, величаю

0: Радиообраз. Слушайте сердцем.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе, и продолжаем наш разговор о трагических событиях, связанных с появлением у нас нового сонма, сонма новомучеников российских. Мы с вами уже рассмотрели три клейма иконы, посвященных новомученикам, и сейчас продолжаем наш разговор. Четвертое клеймо посвящено подвигу двух праведников – священномученика Андроника, архиепископа Пермского и Соликамского, и священномученика Гермогена, епископа Тобольского и Сибирского. Первого зарывают живым в землю. Это то, что мы видим с вами на иконе, на клейме иконы. Второго топят в реке Тобол с каменем на шее. Мы знаем, что святитель Андроник был деятельным миссионером в Японии, трудился затем на ряде кафедр, был глубоким мыслителем и аскетом. Святитель Гермоген был блестяще образованным церковным деятелем и подвижником святой жизни. Зверские расправы с обоими были произведены почти одновременно. Епископ Гермоген погиб 16 июня, а архиепископ Андроник 20 июня 1918 года. Образы святых становятся знаками страдания, таинственно просветленного благодатью Духа Святаго, укрепляющего подвижников в их противостоянии врагу. Их добровольное принесение себя в жертву ради веры Христовой и ради вечной жизни освещает землю и воду, что наиболее зримо показано в данном клейме. С нимбами вокруг просветленных ликов, с молитвенными жестами, в ярко-праздничных небесных одеяниях они погружаются внутрь стихии воды или земли, как мы это видим на этом изображении, будучи сами как бы бесплотными, уже обретшими ангельское состояние. Пятое клеймо иконы посвящено одному из трагических событий того времени – разорению одной из величайших русских святынь – Троицы Сергиевой Лавры и похищению мощей преподобного Сергия Радонежского. Мы знаем из истории нашей страны, что закрытию Лавры предшествовало кощунственное вскрытие мощей преподобного Сергия Радонежского в 1919 году, являвшееся одним из главных звеньев широкой антицерковной кампании советских властей по вскрытию святых мощей. В следующем году Лавра была закрыта, а святые мощи вывезены в музей. Была сфабрикована грубая фальшивка, согласно которой престарелый наместник Лавры архимандрит Кранит составил заговор с целью объявить Лавру русским Ватиканом. И все эти события обобщены в данной композиции. Изображен условно главный вход в монастырь, загороженный солдатом, рука которого угрожающе поднята в сторону уходящей группы монахов. В другую сторону четверо солдат уносят гроб с мощами преподобного Сергия. На колокольне отсутствуют колокола, что означает разорение монастыря. Символически, иконографически. По сторонам колокольни изображены Успенский и Троицкие соборы Лавры. Теперь обратимся к шестому клейму образа, посвященного собору новомучеников российских. Это клеймо рассказывает нам об еще одной трагедии – случившийся в 5 июля 1918 года. Речь идет о трагедии в Алапаевске. Тогда и в этом месте святых великую княгиню Елисавету и ее келейницу Варвару вместе с великим князем Сергеем Михайловичем, князем Владимиром Полеем, еще тремя князьями и преданными им слугами сбрасывают в шахту. На иконе святые жены изображены в светлых, почти белых одеждах, которые в соединении с духом полного смирения и покорности воле Божией, выраженным в недвижной сдержанности их падающих фигур, являют в них невест Христовых. Здесь цвет символизирует невинность жертв, с одной стороны, и свирепость убийц, с другой.
0: Русские иконы.

0: благодать Твою в помощи,
1: защиту истинной веры перед еретиками и язычниками. Важнейшим качеством святителей является их личное милосердие, сострадание к нуждам и скорбям паствы. Чем глубже они постигали смысл своего служения, тем больше осознавали свое недостоинство. Многие святители, особенно в первые века христианства, приняли мученическую кончину. В этом случае они могут именоваться священномучениками. Среди таковых мы помним Иринея Леонского, Поликарпа Смирнского, Киприана Карфагенского, многих других. Если святители претерпевали гонения, мучения и страдания за свою веру, но не приняли смерть по тем или иным причинам, они могут почитаться как священные исповедники. Таковым относятся Николай Мирликийский, Спиридон Тримифунский и многие другие. Впрочем, эти поименования чаще всего отпускают. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Радио Образ. Слушайте сердцем.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
0: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы». Александр Сергеевич Пушкин.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем разговор о русской литературе XIX века. Лекция по творчеству Пушкина. Ее можно назвать «Православие и Пушкин». Что касается Библии. Вот в Михайловском и после Михайловского это становится его книгой номер один. Но, конечно же, его привлекали библейские образы. Его поражал облик пророка Моисея. Цитирую Пушкина. «Он не восстает против вечного, имеется в виду вечного Бога, но следует его воле. Он участвует в делах Божьего промысла, начиная с Неопалимой Купины и до Синая, где он видел Бога лицом к лицу, и умирает на горе Нева один перед лицом Всевышнего. Только в Боге может найти успокоение этот служитель Божий». К такому выводу приходит Пушкин. Как кратко, но как емко он осознает пророка Моисея и его служение Богу. По-своему, но очень близко к богословской трактовке, Пушкин воспринимает и Иова Многострадального. Ведь поэта тоже мучил вопрос происхождения и значения страданий в жизни человека и несоответствии добродетелей человека и благополучия его на земле. И он находит ответ как раз вот в поступках Иова. Как раз библейские мотивы из Юдифа, и из «Песни песней» также его вдохновляет, и он пишет такие поэтические переложения отрывков из Библии. В письмах Чаадаева есть упоминание, что Пушкин наизусть цитировал и «Экклезиаста», и очень любил псалмы пророка Давида. У Пушкина действительно, ну, мы с вами говорили, память была великолепна, но что самое главное, что это была кладезь. То есть он многое брал, это не просто чтение Библии, а он брал именно уже теперь для и осмысления своей жизни, своей поступков, но самое главное, для понимания смысла человеческого бытия. Самое главное, конечно же, это же было Евангелие. «Есть книга, кое каждое слово истолковано, это я цитирую Пушкина, объяснено, проповедано во всех концах земли, применимо ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира, из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого бы не знали наизусть, которое бы не было уже пословицей народов. Она не заключает уже для нас ничего неизвестного, но книга сия называется Евангелием. Такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом ее божественное красноречие». Ну вот, видите, осознание Пушкиным Евангелия. Причем, что немаловажно, теперь-то Пушкин, там, скажем, не у французских энциклопедистов ищет ответы на важные жизненные вопросы. Что есть зло, что есть добро, что есть любовь, что есть мир и так далее, и так далее. И он следует уже теперь именно за библейским толкованием этих понятий. В частности, останавливаясь в своих размышлениях о природе злых духов и о самом сатане, Пушкин говорит: «Я верю Богу во всем, что касается сатаны. В стихах о падшем духе, прекрасном и коварном, заключена великая философская истина. Если уродливость дьявола не помешала колдуньям поклоняться ему, то это свидетельствует о развращенности человечества, которое подчас преклоняется перед всевозможными, особенно нравственными уродливостями, возводя их в красоты». Подумайте и примените к нашему времени. Насколько актуально, опять же таки, в наше время, вот слова Пушкина. Вот эти вот размышления над книгой книг приводят Пушкина очень близко и к святым отцам. Как они толковали, вот здесь можно провести сходство суждений Пушкина со святыми отцами об источнике преступлений. Это Валентина Кукалевская провела такую параллель. Вот она берет цитаты из святого Иоанна Златоуста. Страсть серебролюбия хуже демона. Святой Иоанн Кронштадтский. Серебролюбие – корень всех человеческих преступлений. Ну и, конечно же, Евангелие от Матфея. Никто не может служить двум господам, не может служить Богу и мамонне. И вот Пушкин. Что думает по этому поводу? «Золото есть дар сатаны людям, потому что любовь к золоту была источником большего количества преступлений, чем всякая другая страсть. Мамон был самый низкий и презренный из демонов». Даже Жуковский, который был человеком глубоко-глубоко верующим и который сокрушался по поводу ранних стихов Пушкина, ну, скажем, тому же 20-летнему Пушкину Жуковский писал, Кишинев, он писал, говорит, «Будь моя воля, я сжег бы все твои стихи». То есть вот отношение Жуковского, так сказать, младшему своему собрату по перу. Это вот ранний Пушкин. И смотрите, Жуковский уже там в конце 20-х годов, начало 30-х годов пишет, как Пушкин созрел и как развелось в нем религиозное чувство. Он несравненно более верующий, чем я. Я понимаю, что православный взгляд Жуковского такой, он во всех видел людей лучше, чем он сам на самом деле. Да? Но тем не менее, я же вот специально показываю контраст, вот кем Пушкин был в начале и кем он становится. Мы с вами говорили, что можно брать пример из житий святых, но можно брать и пример из жизни людей именитых. И как можно измениться, коренным образом можно измениться, если человек осознанно ставит перед собой цель достичь этих перемен. Вот это самое главное. После одного философского такого разговора или спора Пушкина с Барантом последний сообщает: «Я и не подозревал, что у него такой религиозный ум, что он так много размышляет над Евангелием». Понимаете, это Барант говорил о Пушкине после одного из разговоров с ним. То есть все замечают те перемены, которые происходят у Пушкина. Да, его-то воспринимают как светским человеком, светским поэтом, но не видят, что у него творится внутри и чем он живет. И только вот в таких вот особых, откровенных беседах и проявляется истинное, скажем так, духовное состояние Пушкина. По словам князя Вяземского, Пушкин знал наизусть очень многие тексты из Священного Писания и, цитирую, «имел сильное религиозное чувство, был проникнут красотою многих молитв, знал их наизусть и часто твердил их, особенно любил покаянную великопостную молитву Ефрема Сирина, которую переложил стихами». Но здесь, конечно же, уместно и вспомнить эту замечательную молитву. «Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлететь во области заочной, чтобы укреплять его средь вольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные великого поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомую силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалие змеи сокрытой сей и празднословие не дай души моей. Но дай мне зреть мое Божие прегрешение, да брат мой от меня не примет осуждение и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в жизни оживи». Вот случайно это происходит? Это стихотворение 36-го года. Конечно же, нет. То есть нужно к этому подойти. И чтобы показать, что Пушкин действительно к этому подходит, я возвращу чуть-чуть назад. Почти на сколько? На 7 лет. Хочу напомнить вам стихотворение «Монастырь на Казбеке». Написано в 29-м году. То есть как раз вот Пушкину 30 лет. «Высоко над семью горь, Казбек, твой царственный шатер сияет вечными лучами. Твой монастырь за облаками, как в небе реющий ковчег, парит чуть видный над горами. Далекий, вожделенный брег. Туда б, сказав прости ущелью, подняться к вольной вышине, туда б, за облачную келью, в соседство Бога скрыться мне». Повторяю, это 29-й год. Это Пушкин еще даже не женат. Он еще даже не истепенился, как положено, скажем. Да? Но, тем не менее, видите, уже над чем он задумывается. Есть цель. Вот туда, за облачную даль, за облачную высь, поближе к Богу. Вот теперь его устремления жизненные в том числе. Но есть и такие стихотворения. «Не дай мне Бог сойти с ума, нет легче посох и с ума, нет легче труд и глад. Не то, чтоб разумом моим я дорожил, не то, чтоб с ним расстаться был не рад. Когда б оставили меня на воле, как бы резво я опустился в темный лес, я пел бы в пламенном бреду, я забывался бы в чаду нестройных чудных грез. Я б заслушивался волны, я глядел бы счастье полн, пустые небеса, и силен волен был бы я, как вихрь, роющий поля, ломающий леса. Да вот беда, сойди с ума, и страшен будешь, как чума, как раз тебя запрут, посадят на цепь дурака, и сквозь решетку козверька дразнить тебя придут. А ночью слышать буду я не голос яркий соловья, не шум глухой дубрав, а крик товарищей моих, добрян, смотрителей ночных, да визг, да звон оков. Знаете, вот возникает вопрос, о чем же он пишет? «Не дай мне Бог сойти с ума». А вспомните, что он писал в начальных строчках стихотворения «Пророк». «Духовной жаждою томим, пустыне мрачной я влачился». Да? А в какой мрачной пустыне он влачился? Он городской житель, да? Но духовной жаждою томим. То есть, чего ему не доставало? Ему не доставало той самой духовной жизни. А теперь, если Пушкин становится православным человеком, как то общество, которому он принадлежал, в основном атеистическое, в основном масонское, относится к нему? Как к сумасшедшему? Почему он откровенен только с некоторыми, а не со всеми? Да и у нас сейчас в обществе скажут, что ты православный человек, не все просто так воспримут, правильно? А тогда было гораздо сложнее, потому что все были заражены французским духом.

0: современность.
1: Страсти. И третье условие, с помощью которого можно одержать победу над страстями, это осознание своей немощи. Без помощи Божией только своими силами страсти победить невозможно. Путь борьбы со страстями нелегок и тернист. Мы часто изнемогаем, падаем, терпим поражение, иногда кажется, что сил больше нет, но снова встаем и начинаем бороться. Потому что путь этот единственный для православного христианина. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будешь ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Невозможно служить Богу и оставаться рабом страстей. Один из выводов, который делает автор книги «Грехи, страсти и борьба с ними в современном мире» протоиерей Павел Гумеров: если посетило уныние и духовное расслабление, нужно в первую очередь принуждать себя вести духовную жизнь, не оставлять молитвы, участвовать в таинствах церковных. Далее читать духовную литературу, священное писание, одухотворять свое бытие, преодолевать приземленность и видеть руку Божию в нашей жизни. И третье – понуждать себя трудиться и, прежде всего, для пользы других. Древние подвижники замечали, что бесы уныния не могут даже приблизиться к тому, кто никогда не сидит праздным. Человек, ведущий борьбу со страстями и побеждающий их, венчается за это от Господа. За борьбу ему подается свыше благодатная сила Святого Духа, ибо непреложно Божие Слово, которое говорит: «Побеждающему себя дам место сесть с собою и облеку в белые одежды».
2: Пора читать.

0: Галина Подарова. Красные казармы. Бессмертный полк Нижегородский. Избранные главы. Посвящается землякам, горьковчанам, нижегородцам, участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам, восстановившим разрушенное хозяйство, детям войны и тем, кто был, есть и будет преданными патриотами России. Галина Подарова. Война-то кончилась давно.
1: В воскресенье 9 апреля 1945 года мы с тетей Марией Алексеевной Чедаевой, награжденной медалью за оборону Сталинграда, пошли на Бугровское кладбище, на могилу моей бабушки Евлампии Мироновны. Я любила эти посещения. Немного прибравшись, мы садились на скамейку у могилки, и я с удовольствием ела постные лепешки, конфетки-горошинки и внимательно слушала тетю, рассказывающую о том, как сильно любила меня бабушка, о том, что она знала все наперед о моем светлом, удачном будущем. Как радовалась она на старости лет первой и единственной внучке от своего 37-летнего сына Сережи. Жаль только, что бабушка и ей довелось побыть только 2 года и 3 месяца. Я очень четко помню, как она лежала под зимним стеганым звездочками одеялом. Я ее будила, а все вокруг заливались слезами. После кладбища мы с тетей пошли на трамвайную остановку на площади Лядова. Здесь скопилось много народа. В толпе то и дело громко всхлипывали и все время обсуждали, у кого были, от чего умерли. Вдруг инвалид без ноги на 2 костылях, в военной форме и с наградами на груди, громко произнес: «Чего не объявляют победу? Война-то кончилась давно!» На него зашикали, замахали руками, стали обвинять в смуте. «Да неужто будут народ томить? Да ты сам-то откуда знаешь? Поди только выполз с госпитальной койки!» Одна женщина на него даже авоськой замахнулась. «Какой резон от народа радость такую таить?» Он раздраженно стал утверждать, что точно знает. «Война кончилась. Вспомните меня на днях». В подошедший, набитый битком трамвай мы садиться не стали, а толпа все продолжала ругать инвалида. Ожидая следующей двойки, тетя тихо мне сказала: «А ведь инвалид прав. Возможно, ждут 6 мая, Пасху». Видно, на службе у тети во 2-м отделении милиции ходили похожие слухи. В ночь с 8 на 9 мая меня разбудила, перепугав до смерти, невообразимая стрельба, сопровождаемая громкими криками. «Снова началась война», — подумала я. Меня стали успокаивать, и все твердили долгожданное слово «Победа! Победа!» Тетя спросила: «Галя, что ты плачешь? Вспомни, инвалид правду сказал. А то, что стреляют, так это в казармах от радости палят». Ликование народа было непередаваемым, а мама плакала от счастья, что наш доброволец, сестра и дочь Тамара, не попадет в мясорубку баталий. Вскоре на лавочке под тополем у дома расположились мужики из военного дома. К ним подошел папа с бутылочкой водки под сургучной печатью, а капитан и майоры кричали: «Дядь Сереж, да у нас есть наркомовские!» Не переставая при этом радостно и громко разговаривать и стрелять из пистолетов. Тетя забрала меня к себе в комнату, и там я уснула так крепко, что уже не слышала голдежа, набившихся в нашу комнату прачек, вдов, соседок и 2 дедов, Петра и Василия. Днем я увидела на кухне деревенский бидон и попросила налить мне молока. Мама с тетей засмеялись и поведали, что в бидоне, который приволок дед Словца, не молоко, а брага. В детском саду Мы, держа в руках флажки и зеленые веточки березок, ходили гулять в Блиновский садик. До сих пор помню, как мы переходили тогда трамвайную линию у дома номер 24, а трамваи 1 и 10 маршрутов останавливались, пропуская нас, и приветствовали долгой звонкой трелью. Так детям войны, красным флажкам, весенним веточкам и миру отдавали частицу долгожданной радости, гордости великой победой.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Франсис Пуленк. Симфониетта. Часть вторая.

0: Музыкальные мгновения.
1: Рахманинов часто повторял, что в нем 85% музыканта. «А на что приходятся остальные 15?» – спрашивали его. «Ну, видите ли, я еще немножко и человек».
2: Периоды творческих сомнений у Рахманинова случались обычно не после провалов, а наоборот, после особенно удачных концертов, и переживал он их мучительно. Однажды, закончив выступление под бурный восторг публики, Рахманинов заперся в гримерке и долго никому не открывал. Когда дверь наконец-то отворилась, он никому не дал сказать и слова.
1: «Не говорите, ничего не говорите. Я сам знаю, что я не музыкант, а сапожник».

0: Когда росой обрызганной душистой, румяным вечером или утро в час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой, когда студеный ключ играет по оврагу и, погружая мысли в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он. Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. Михаил Лермонтов.
1: В 1742 году собрание скрипичных сонат Альбинони было опубликовано во Франции в виде посмертного издания. Поэтому исследователи долгое время полагали, что к тому времени Альбинони был мертв. Позже выяснилось, однако, что он жил в Венеции в безвестности. Умер он почти через 10 лет, о чем свидетельствует запись из прихода святого Варнавы, где он родился.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Франц Питер Шуберт, великий австрийский композитор, первый крупный представитель музыкального романтизма. По словам русского композитора и музыковеда Бориса Асафьева, Шуберт выразил радости и скорби жизни так, как их чувствуют и хотели бы передать большинство людей. Возвышенная любовь и чистая радость жизни, отчаяние и холод одиночества, томление по идеалу, жажда странствий и безысходность скитаний – все это нашло отзвук в творчестве композитора, в его непринужденно льющихся мелодиях. В его музыке еще нет такого мощного психологизма, как у большинства поздних романтиков. Шуберт – композитор-лирик, и основа его музыки – внутренние переживания. Его музыка живет, не насаждаемая никем, живет в собственной жизнестойкости, писал Георгий Свиридов. Шуберт первым почувствовал человека-сироту, первым почувствовал город как вместилище трагических переживаний, пагубность города, заброшенность человека. Почувствовал еще тогда, когда немного было таких городов. Любимые исполнители Шуберта? Нет, мне совершенно безразлично, кто играет. Главное – сама музыка, замечательные мелодии. А это самое трудное и самое ценное.

Франц Питер Шуберт родился 31 января 1797 года в предместье Вены, в приходе Лихтенталь, в семье учителя приходской школы. Шуберты очень любили музыку, она составляла естественную часть семейного уклада. Постоянно устраивали музыкальные вечера. Звучание переложенных для камерного состава симфоний Гайдна, Моцарта, оперных увертюр сопровождало раннее детство композитора. Обнаружив у маленького Франца музыкальные способности, отец и старший брат Игнац стали обучать его игре на скрипке и фортепиано. Вскоре мальчик уже принимал участие в домашнем исполнении струнных квартетов, играя партию альта. Музыкальные успехи ребенка поражали окружающих. Игнац вспоминал: «Я был очень удивлен, когда Франц, по прошествии всего лишь нескольких месяцев, объявил мне, что не нуждается в дальнейших занятиях со мной и может теперь обходиться сам. И действительно, в короткое время он ушел так далеко, что я должен был признать его уже не догоняющим, но далеко превзошедшим меня мастером». С 6 лет Франц Шуберт учился в приходской школе Лихтенталя и брал уроки игры на органе у капельмейстера Лихтентальской церкви. Франц обладал прекрасным голосом и в возрасте 11 лет поступил певчим в императорскую капеллу и, распростившись с родным домом, уехал в Вену. Теперь он жил в императорском королевском конвикте, привилегированном интернате. Сразу после поступления в конвикт Шуберта, к тому времени уже хорошо игравшего на скрипке, зачислили в ученический оркестр. Сначала он исполнял партию второй скрипки, но вскоре его перевели на партию первой, поручая замещать дирижера при исполнении симфоний и увертюр.

Каждый вечер ученический оркестр, в котором играл Франц Шуберт, исполнял достаточно серьезную музыку, какую-нибудь симфонию и увертюру. Как вспоминал один из воспитанников конвикта, помимо этих ежедневных упражнений и исполнений в церкви, проводившихся певчими мальчиками-стипендиатами, образовались маленькие группы для исполнения струнных и вокальных квартетов. В наших ежедневных выступлениях из года в год регулярно исполнялись симфонии Гайдна, Моцарта, Бетховена. Далее все бывшие тогда в ходу увертюры разучивались большей частью классические квартеты Гайдна и Моцарта. Так, в соприкосновении со множеством новых явлений в самых различных сферах музыкального творчества происходило формирование чувств, мыслей, художественных представлений Франца Шуберта. Он обладал врожденным вкусом и с детства отличался редкой взыскательностью. По воспоминаниям его друзей, симфонии Бетховена вызывали у Франца восторг, симфонии Моцарта потрясали. Он был не в состоянии понять, как можно исполнять модные сочинения некоего Кромера наряду с симфониями Гайдна. Посещение театра, знакомство с оперными произведениями приносило ему массу новых эмоций и впечатлений. В своих воспоминаниях близкий друг Шуберта Йозеф Шпаун писал: «Во время каникул я вызвался водить его почаще в оперу, так как он еще никогда не слышал настоящей оперной музыки. Воодушевленный виденным, он всякий раз покидал театр в возбужденном состоянии. Однако больше всего его захватила Ифигения в Тавриде Глюка. Он был совершенно вне себя от впечатления, произведенного этой прекрасной музыкой. Как в раннем детстве, так и в конвикте, музыкальный дар Шуберта вызывал постоянное и всеобщее удивление. Учитель Шуберта по гармонии после короткого знакомства с новым учеником сказал: «Я его не могу ничему научить. Его научил сам Бог».

Интересные подробности о творческих опытах Франца Шуберта в первые годы пребывания в конвикте сообщает его друг Йозеф Шпаун. «Однажды я застал его одного в музыкальной комнате у фортепиано, на котором он уже хорошо играл своими маленькими пальцами. По моей дружеской просьбе он сыграл для меня минуэт собственного сочинения. При этом он оробел и покраснел, но мое одобрение его обрадовало. А уже через полтора года, замечает Шпаун, Франц признался, что сочинил уже многое – сонату, фантазию, маленькую оперу, а теперь напишет и мессу. Затруднение заключалось для него главным образом в том, что у него нет нотной бумаги и нет даже денег, чтобы ее купить. Поэтому он должен сперва разлиновать обычную бумагу, да и бумагу он часто не знает, где взять. И тогда я его время от времени потихоньку снабжал нотной бумагой, которую он потреблял в невероятном количестве. В 1812 году Шуберт сочинил 12 минуэтов и трио, которые Шпаун показал другу Моцарта, скрипачу Шмидту. Тот, по словам Шпауна, удивился свежим и оригинальным минуэтом и сказал, полный воодушевления: «Если правда, что эти минуэты написал почти ребенок, то из этого ребенка выйдет мастер, каких до сих пор было немного».

талант юного Шуберта очень ценил и придворный капельмейстер маэстро Антонио Сальери. Он продолжал заниматься с ним контрапунктом и композицией и после ухода Шуберта из школы в 1813 году. Конечно, в семье Шуберта музыку любили, но допускали лишь как увлечение. Молодому композитору предстояло пойти по стопам отца, стать приходским учителем. Он поступил на работу в ту же школу, где преподавал его отец. Педагогическая деятельность казалась молодому музыканту скучной, бесконечно далекой от его высоких стремлений. В течение нескольких лет школьная работа отвлекала Франца Шуберта от творчества, и тем не менее он сочинял чрезвычайно много. К концу 1816 года Шуберт являлся уже автором 5 симфоний, 4 месс и 4 опер. А самое главное, он нашел жанр, вскоре прославивший его. Нашел песню, где сливались музыка и поэзия, две стихии, без которых композитор не мыслил своего существования. Если в инструментальной музыке еще видна зависимость от стиля венских классиков и прежде всего Моцарта, то в жанре песни, считают исследователи творчества Шуберта, композитор уже в 17 лет создает произведения, полностью проявившие его индивидуальность.

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Нижегородской епархии продолжается крестный ход с Владимирской Аранской иконой Божьей Матери. Открыт прием заявок на участие в международном фестивале-конкурсе православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Благотворительная акция «Корзина доброты» состоится 19 и 20 июня. Более 65,5 тысяч детей отдохнут этим летом в пришкольных лагерях Нижегородской области. Подробнее об этих событиях. Традиционный крестный ход с чудотворной Владимирской Аранской иконой Божьей Матери проходит по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия с 10 по 22 июня. Постоянно эта чтимая святыня пребывает в Аранском Богородицком мужском монастыре, расположенном в селе Аранки Богородского района. Шествие преодолеет около 300 километров пути. Участники крестного хода идут 14 дней по городам и поселкам Нижегородской области во всех населенных пунктах и встречают местные жители. В храмах, где делают остановки крестоходцы, совершаются божественные литургии и молебны перед Владимирской Аранской иконой Божьей Матери. Присоединиться к шествию могут все желающие в любой точке маршрута. Напомним, что завершится крестный ход 22 июня в Аранской обители. Маршрут крестного хода опубликован на сайте Нижегородской митрополии. С 28 по 30 июля по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в Арзамасе пройдет 15-й международный фестиваль-конкурс православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Фестиваль приурочен к Дню Крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского и Году Единства Народов России. В числе организаторов мероприятия – правительство Нижегородской области, Нижегородская епархия и благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского. Для участия в конкурсной части фестиваля приглашаются авторы-исполнители, солисты, ансамбли, церковные коллективы, исполняющие произведения духовного и патриотического содержания. Отправить заявку на участие в заочном отборочном туре необходимо не позднее 28 июня. Форма заявки размещена на сайте администрации Арзамаса в разделе «Мероприятия города. Арзамасские купола». Гала-концерт состоится на Соборной площади 30 июля. Отметим, что за 14 лет проведения фестиваля его участниками стали более 4000 человек из 50 субъектов Российской Федерации и целого ряда зарубежных стран. 19 и 20 июня на территории Нижегородской епархии будет проходить благотворительная акция «Корзина доброты». Акцию проводит Банк «Еды Русь» при поддержке отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут проводить сбор продуктов с длительным сроком хранения для дальнейшей передачи нуждающимся семьям с детьми, инвалидам и пенсионерам. Для участия в акции покупателю необходимо выбрать товар из предлагаемого списка, оплатить его на кассе и передать волонтерам. Всего в акции будут участвовать 23 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Богородске. Время проведения акции. Сегодня, 19 июня, с 16 до 20 часов. Завтра, 20 июня, с 12 до 18 часов. Список магазинов опубликован на сайте Нижегородской митрополии. В период летних каникул в пришкольных лагерях Нижегородской области отдохнут более 65,5 тысяч детей от первоклассников до десятиклассников. Как сообщили в Министерстве образования региона, всего в области на базе образовательных организаций организована работа свыше 1100 лагерей. Работа с детьми в каждом пришкольном лагере строится по тщательно проработанной программе. Она включает не только развлекательные мероприятия, но и познавательные лекции, а также активную экскурсионную деятельность, посещение музеев, выставок и театров, что делает отдых полезным для расширения кругозора учеников. В министерстве также отметили, что к работе с воспитанниками пришкольных лагерей активно привлекаются вожатые из числа студентов Нижегородского педагогического университета имени Минина. Так, например, в пришкольном лагере школы номер 189 Советского района Нижнего Новгорода, открывшейся в минувшем учебном году, сейчас отдыхают 165 детей. С ними работают не только школьные педагоги, но и трое вожатых студентов из Мининского университета. Новая школа номер 189, рассчитанная на 1600 учеников, была построена в рамках национального проекта «Образование», преемником которого стал нацпроект «Молодежь и дети». Благодаря нацпроекту в начале минувшего учебного года в Нижегородской области открылись две новые школы и два новых корпуса ранее открытых школ. Кроме того, нацпроект «Молодежь и дети» позволил выполнить комплексный капремонт еще 20 образовательных учреждений в различных муниципалитетах региона. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Священники в годы Великой Отечественной войны.
1: Русская Православная Церковь сыграла важную роль в ходе Великой Отечественной войны. Священнослужители, епископы, митрополиты Русской Церкви помогали противостоять врагам как в тылу, так и на фронтах, где вступали в бой против оккупантов, хотя сами на протяжении многих лет были гонимы репрессиями и подозрительным отношением к себе со стороны нового советского государства. Начиная с 1917 года, Православная Церковь в Советской России считалась чужеродным элементом и пережила немало тяжелых моментов в своей истории. Стоит напомнить, что годы с 1932 по 1937 прошли под девизом «безбожной пятилетки». Была поставлена задача – уничтожались все церкви, храмы, молельные дома. Церковнослужителей преследовали. К началу Великой Отечественной войны большая их часть либо была расстреляна, либо отбывала наказание в тюрьмах и лагерях. Именно поэтому немцы очень надеялись на помощь священнослужителей. Они называли их «царевы воины» и рассчитывали, что те предадут страну, которая столько лет истребляла их веру. Но с приходом войны Русская Православная Церковь четко обозначила свои позиции разделить судьбу своего народа, как было всегда испокон веков.
2: Протоиерей Глеб Коляда. Годы жизни 1921-1994.
1: В начале Великой Отечественной войны был призван в армию. С декабря 1941 и до конца войны он находился в действующих частях и в качестве радиста в дивизионе гвардейских минометов «Катюш» участвовал в битвах под Волховом, Сталинградом, Курском, в Белоруссии и под Кенигсбергом. Был награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны. В 1945 году поступил в Московский геолого-разведочный институт и окончил его в 1951 с отличием. В 1954 защитил кандидатскую диссертацию, в 1981 – докторскую, в области геолого-минералогических наук. Список его научных публикаций включает свыше 170 названий. С 1972 года тайный священник. В 1990-м выходит на открытое служение. Служил в храме Илии Обыденного, затем во вновь открывшихся храмах Высокопетровского монастыря. Был духовником общины трапезного монастырского храма во имя преподобного Сергия Радонежского. Заведовал сектором в отделе религиозного образования и катехизации, катехизаторских курсов, преобразованных затем в Свято-Тихоновский православный богословский институт.

Площадь Горького появилась в Нижнем Новгороде в начале XIX века. В 1830-х годах ее спроектировали архитектор Ефимов и инженер Готман. Изначально площадь называлась «Новая». Первыми зданиями на ней были корпуса тюремного острога с арестантскими ротами, поэтому скоро площадь стали называть «Арестантской». В 1880-е годы на ней устроили средной базар. Тогда площадь получила название «Новобазарная». В советские годы площадь стали именовать 1 мая. На ней проводили городские мероприятия. Это была самая большая по размерам городская площадь, и этому факту должно было соответствовать ее архитектурное оформление. Первым зданием, подчеркивающим размеры и важность площади, стал Дом связи. Место для